0: Да я как-то все время чувствую себя, как и все, кто дошел до этого возраста. Я этот возраст называю на склоне заката. А на склоне заката очень много моих сверстников чувствуют себя, как ни странно, довольно молоденькими сознания, и вдруг начинают говорить о том, что то, что сложилось в детстве и отрочестве, так оно и прошло сквозь жизнь, и на склоне заката осознается особенно ярко. Почему-то действительно и все реакции и чувства напоминают именно отрочество. Вот представляете, конечно, все это снабжается довольно большим и обширным грузом, приобретенным по дороге. И здесь, конечно, когда речь идет о больших и крупных серьезных материях, чувствую себя все-таки взрослым. А вот так в жизни, например, по отношению к коронавирусу, к завтраку, обеду, к необходимости прогулок и так далее, очень, очень такое отроческое отношение, что говорит о душевном здоровье, я так понимаю.
1: Но если говорить в третьем лице, то Ким 60-х или 70-х, 80-х, он меняется. Очень много проходит через жизнь, и при всем вашем любви к театру, к лицедейству, которое отражается, естественно, в песнях, мы об этом еще будем говорить, это очень заметно. Но вот вы заговорили о детстве, об отрочестве. Вот как раз вопрос... Правда ли, что любовь к сочинительству вам в какой-то мере привила ваша мама, которую вы впервые увидели вообще в возрасте 10 лет, если я не ошибаюсь?
0: Да, вероятно, нужно для слушателей пояснить, да, почему так случилось. Пожалуйста. Дело в том, что матушка моя имела счастье выйти замуж за корейского человека, которого она привезла из Хабаровска в Москву в начале 30-х годов. И привезла, в общем-то, и к счастью, и к несчастью. К счастью, потому что родились моя сестра и я, а к несчастью, потому что начался сталинский террор, и мой батюшка в 1938 году, к сожалению, сложил свою корейскую голову в подвалах Лубянки. А матушка поехала в лагеря, как жена, как это называлось, изменника родины. Вот, и освободилась она только в 45-м году, и то на ней висела необходимость жить не там, где она была арестована, то есть в Москве, а на 101-м километре от любого крупного центра страны, и мы поселились в Малорославце. Таким образом, я впервые ее увидел более-менее взрослыми глазами, то есть глазами, получается, 9-летнего мальчика, и только спустя вот эти 9 лет. Вот таким вот образом. Но затем, естественно, мне пришлось несколько к ней привыкать, но это произошло достаточно быстро. Она работала в школе, и школа была тогда нашим каким-то всеобщим детским ученическим клубом, и там была очень бурная самодеятельная жизнь, и мама в этом принимала активное участие. Она запросто рифмовала любые школьные события, и я начал быстро ей подражать, и у меня стало получаться. Вот поэтому я прямо и точно и честно говорю, что она была моим первым учителем на этом пути, на пути сочинительства, сочинения стихов. И вот тогда я начал запросто рифмовать, а уже более серьезно перешел к этому занятию в институте, потом на Камчатке и в течение дальнейшей жизни.
1: И если говорить о музыкальности, я знаю, что вы с вашей сестрой часто так занимались распеванием очень всего разного. Репертуар был огромен, как я понимаю. Это от народнических, аисеровских песен до студенческих, предреволюционных.
0: Это не совсем был наш с ней репертуар.
1: Ну, не ваш личный, но вы его знали просто.
0: Да, репертуар моей родни, обширный по тем временам. Они любители были попеть. Мои тетушки и дядюшки. И вот их репертуар был неслыханно богатый. Конечно, мы очень много чего оттуда позаимствовали с сестрой. А у сестры тоже музыкальный слух, как у меня, хороший. И выступали и дуэтом, и с большим удовольствием, да.
1: Зная вашу биографию хотя бы сейчас вот так, вопрос следующий тоже. А как с такой биографией, скажем так, с анкетой, как любили часто выделять это слово, вам удалось в свое время вернуться в Москву и поступить именно в педагогический? Я так знаю, что вы хотели заниматься журналистикой вначале.
0: Да, совершенно верно. Я в Москву приехал из далекой Туркмении, но с большими честолюбивыми замыслами. И первый был замысел, самый честолюбивый, поступить на журфак МГУ. Почему-то вот этим я хотел заниматься, хотя я о журналистике имел весьма смутное представление. Но мои мечты быстро охладились, потому что пока я походил на курсы, там были такие предварительные курсы перед экзаменами в МГУ, и посмотрел на публику, которая меня окружала, то мне с моим провинциальным багажом, я понял, делать там нечего, и я решил сбежать в какой-нибудь вуз попроще. Этот попроще оказался тем педагогическим институтом, куда я поступил, и 5 лет затем в нем учился. Он оказался семейным институтом, потому что его же в свое время, когда он был, назывался второй МГУ, его же в свое время заканчивала моя мама, и я тоже по ее стопам поступил на филологический. Вот так сложилась моя уже студенческая биография.
1: Интересно. Но и тогда уже, в ваши студенческие годы, тогда как раз и появилось понятие бард. Оно тогда и стало распространяться именно в те годы.
0: Совершенно справедливо. Барды как раз появились в середине 50-х годов. Я так полагаю, что основной импульс для появления бардов, и не только бардов, а вообще некоторых, даже не некоторых, а многих свобод в нашей культуре, был доклад Хрущева «Развенчание культа личности Сталина», и тогда цветы стали расцветать во всех углах, и в том числе бардовская песня. Она уже была до этого доклада, но тут она зацвела махровым светом. Когда я появился в 54-м году в нашем институте, уже имя Визбора гремело не только по институту, но и по всей Москве. Тогда же я услышал имя Сухарев и
1: Ада Якушева, конечно, тогда же.
0: Ада Якушева чуть попозже. Да. Чуть попозже, но это не имеет значения. В эти годы, конечно, все эти имена расцвели, и их песни разнеслись по всем институтам всего Советского Союза, и репертуар расширился, и появлялись все новые и новые имена. Да, мое тоже имя-то появилось тогда же, но оно пока замыкалось в рамках нашего института, потому что я не занимался сочинительством песен всерьез.
1: Вот я как раз хотела сказать, что я читала в некоторых ваших интервью, что вы тогда и не думали, что сочинение песен станет чем-то более серьезным.
0: Да, я больше думал о стихосложении. У меня там было несколько поэм больших, были какие-то статьи и очерки. То есть я себя представлял писателем земли русской, а не сочинителем легкомысленных бардовских песен или лирических бардовских песен.
1: Скорее лирических, да.
0: Для меня это все была общая студенческая мода, но она меня не обошла, потому что я не то что заинтересовался, а решил немножко попробовать свои силы. Главным образом я подражал и передразнивал этот жанр. И поэтому все мои песни институтские абсолютно до единой шуточные. Даже самые лирические тоже были абсолютно шуточными песнями. Всерьез к этому я не относился до самой Камчатки, куда я распределился после института. А вот там уже, конечно, я стал песни сочинять всерьез, потому что...
1: не зная мюзикла, делали мюзикл, фактически.
0: Да,
1: не зная понятия мюзикл, не было еще.
0: Ни понятия, ничего подобного, но тем не менее я уже делал первые шаги к этому жанру. Там, на Камчатке, потом, вернувшись в Москву, эти шаги я еще больше увеличил, а потом меня просто стали уже приглашать там не на мюзикл, а в кино или в театры, а до мюзикла я созрел уже попозже.
1: Интересно. Делать школьный мюзикл с теми, кто был с вами. Я так понимаю, что вы работали с ребятами, которые были очень талантливы в тех точных науках, скажем так.
0: Это было в Москве.
1: Да,
0: Но первые мои попытки и опыты в этом плане были все на Камчатке с моими, как я их в шутку называю, с моими камчатскими дикарями, то есть ребятами 7-10 класс дневной и вечерней школы. И поскольку был в поселке очень хороший клуб и очень слабая снабжение кинокартинами, поэтому приходилось, так сказать, изобретать свою самодеятельность, свой театр, и я этим занимался вместе с моими учениками с большой душою, и там-то как раз и появились первые ростки того, что потом называлось мюзиклом. То есть такие сюжетная какая-то программа, снабженная песнями. У меня была таких две программы. Одна называлась на местную тему «Осенняя путина». Mm-hmm. И там были отцы, дети, и лирические песни были, и производственные, назовем это так. А потом и была программа «В защиту мира», представьте себе.
1: Ничего,
0: да. Да, была программа, и какое-то начальство приехало, начальство было молодое и миловидное, и ему очень, начальству, очень понравилось это действо «В защиту мира», и она сулила нам первое место на областном камчатском смотре, но задула пурга, и наши честолюбивые планы провалились.
1: Да, серьезно. Хорошо. Связывают всегда ваше имя с понятием диссидентства. Я так понимаю, что тут вы с этим понятием соединились тогда, когда, собственно, прозвучал, как вы уже говорили, хрущевский доклад после падения культа личности Сталина, разумеется. В принципе, не только у вас, но и у всех пошла вот эта переоценка ценностей, на которых воспитывались тогда те поколения, и это было кардинальными изменениями, разумеется. А я так понимаю, что вот тогда, как вы сказали, написали и то, с ироничной, с юмором, развеселую, как вы говорили где-то, песню, которая посвящена была уже «На злобу дня», она была написана. А о чем она была? Это что за песня?
0: Это был 63-й год, это уже было после Камчатки. И я сочинил эту песню, когда очень разозлился на Никиту Хрущева. Когда в 63-м году...
1: Встреча с интеллигенцией.
0: Да, он встретился с интеллигенцией, начал топать на них ногами и обвинять в том, что они поклоняются Западу, и в них нет ничего святого, и все такое прочее. И вот тогда появилась моя первая, самая простенькая сатирическая песня, которая так называлась «Весенняя песня». «Запомни же, товарищ, если ты не пень, первый наш весенний праздник, то есть женский день». А именно 8 марта Хрущев и топал ногами на нашу интеллигенцию. Вот это была первая моя ласточка в этой серии песен, которые потом получили название «Крамольные». Вот крамольных песен я сочинил, наверное, штук 30 за свою жизнь в разные периоды своей жизни и страны. И вот первая была именно тогда. Потом уже сатирические ноты зазвучали резче и веселее. И одновременно, я бы сказал, мрачнее. Потому что события накалялись, двигались как к 68-му году.
1: Да.
0: Там мы проехали этот самый суд над Синявским Даниелем. До этого был суд над Бродским. И, так сказать, скучать не приходилось, власть не давала заскучать. И все время портила нам жизнь какими-то своими вполне сталинскими поступками.
1: А вы как все, я так понимаю, что вы, естественно, как и вся интеллигенция, также были вовлечены вот в этот процесс. Сам издат, там издат, известные,
0: да,
1: естественно,
0: конечно,
1: понятия
0: сам издат,
1: всем.
0: Да, сам издат, я не знаю, надо ли сейчас объяснять.
1: Я думаю, что знают.
0: Да, что такое сам издат, но этим же занималась вся мыслящая наша интеллигенция во всех городах, конечно, не только в Москве, чтением и распространением. И тут Голь была на выдумке хитра, тут закладывались пишущие машинки папиросные листы по 10 листов в каждой закладке, потом с трудом последние экземпляры разбирались, но все-таки разбирались. И там пошли вполне антисоветские произведения, вроде «Технологии власти» Авторханова, но чуть позже, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», и даже Солженицына «Один день Ивана Денисовича» я прочел еще в сам издате до того, как он появился в журнале, и называлась эта машинопись, называлась «Заключенный», там дальше «ща 321», в общем, номер был в заголовке. Это потом уже возникло название «Один день Ивана Денисовича». Так что, и потом появился еще там издат, то есть уже типографии, отпечатанные в издании в западных издательств. Вся эта крамола. И она широко расходилась. Был еще и фотоспособ размножения. Потом была такая техника, которая называется ротопринт. И им снабжали, ну, это такого типа теперешнего интернета, только распечатка. Он занимался распечаткой всякого рода документов. И им снабжали многочисленные наши институты, и научные, и ученые, и студенческие. Mm-hmm. И там машинисты, и на них на ротопринтах тоже размножали все. Вот этим я занимался наряду с многотысячной нашей советской интеллигенцией. Это было основное такое протестное занятие.
1: И о ваших занятиях, разумеется, Юрий Александрович хорошо знал КГБ. Вы там даже проходили под кодовой кличкой, вы даже об этом не знали, какой...
0: Да, я не знал. Это уже позже, когда уже в 90-е годы мне в московском
1: мемориале... Это когда мемориал уже появился, конечно.
0: Да, в мемориале мне сообщили, что я проходил в КГБ под кодовым именем гитарист.
1: Сколько же вас таких гитаристов там было, между прочим?
0: Огромное, да. Я даже не представляю, я не знаю, какие там были досье на нас, но знаю, что их было очень много, потому что соглядатые и добровольные, и нанятые везде были везде, конечно. Но при всем при этом, хотя такая болезнь некоторая появилась, опасения, что стукачи вокруг, и боязнь этих стукачей. И дело доходило тоже до мнительности самой противной. Вот не здоровайся с этим, он возможно, он стукач, или прямо говорит, он стукач, без всяких на то оснований. Но я, например, не могу вспомнить человека, который был вот в кругу моих знакомых и был нанятым стукачом. Нет, я знаю, что многих вербовали, и вербовали напрасно. Кто согласился и стучался в те времена в моей округе, честно говоря, и сейчас не скажу. Не знаю. Может быть,
1: среди тех, кто вас окружал, я так понимаю, что далеко не все, кто являлись вашими коллегами, артистами, поэтами, художниками, далеко не все подписывали письма полным именем, как это делали вы.
0: Дело не в этом. Дело в том, что это была такая не то что мода, а какое-то внутреннее общепринятое правило среди тех, кто решался высказать свой протест гласно. Как правило, это выражалось в письмах, адресованных. Сначала все эти письма адресовались в Верховный Совет СССР, там, или в прокуратуру СССР, или в ЦК КПСС, Политбюро, то есть внутри страны. А потом стали адресовать за границу. Когда эти письма подписывались, то от подписанта требовалось изложить полностью свое имя, отчество, чтобы здесь не было туфты. Чтобы каждый следующий понимал, что это честный, открытый. Это была, как бы сказать, это была свобода слова явочным порядком. В этих письмах вполне вежливым интеллигентским языком описывались всякие беззакония и нарушения прав человека в Советском Союзе. Потом этим стала заниматься так называемая хроника текущих событий. Это такой бюллетень, самоиздатский бюллетень разной толщины, в зависимости от того, когда он выходил, где освещались эти факты нарушения прав человека по всему Советскому Союзу, откуда только удалось собрать материалы. Это было великое, конечно, предприятие, и чекисты охотились за этим очень серьезно. И в 1972 году вообще решили с этим покончить, когда было знаменитое дело Якира Красина. Но покончить с ним все-таки не удалось, и эта хроника текущих событий просуществовала до 1984 года.
1: В середине 60-х, после хороших вроде бы событий для начала, когда все стали надеяться на социализм с человеческим лицом, пришел 68-й год, о котором вы уже упомянули.
0: Да.
1: И вы как раз написали тогда песню. Я хочу сейчас напомнить нашим радиослушателям. Расскажите, пожалуйста, об этой песне. Я имею в виду, конечно, «Адвокатский вальс».
0: Песня «Адвокатский вальс» была сочинена осенью 68-го года, после того, как прошел процесс над нашими несколькими героями, которые осмелились 25 августа 68-го года выйти на Красную площадь с протестом против оккупации Чехословакии. Их было 8 человек, и затем их судьбы сложились немножко по-разному. Кого-то отпустили сразу, кого-то взяли через год. В общем, в Москве судили 5 из этой группы. И я все эти несколько дней суда все время околачивался рядом со зданием, потому что внутрь пускали только по спецпропускам, хотя де юре формально суд назывался открытым, но проходили туда отобранные лица. Конечно, из простой публики там имели право пройти родственники или свидетели. Вот поэтому все остальные сочувствующие, я в том числе, толпились вокруг все это время. И время от времени, во время перерывов, выходили адвокаты и рассказывали, что там происходит, кто что говорит, чего требует обвинение и так далее, и так далее. Кроме того, эти адвокаты записывали впоследствии, каждый вечер после каждого заседания, они записывали подробно все, что происходило во время суда, и поэтому практически составилась стенограмма этого суда, вопросы, ответы и прения сторон, все там было. Впоследствии эти стенограммы вошли в книгу, которая называлась «Тьма в пол», нет, не «Тьма в пол», которая называлась просто «Полдень». Ее собрала Наташа Горбаневская, и она немедленно оказалась известна всему миру, как только ее составили, и она вышла. Вышла в свет, понятно, в самоиздатском виде, не была издана в советских типографиях, само собой. Да, вот такая была история. И тогда я и сочинил этот адвокатский вальс о наших героических адвокатах, которые занимались заведомо обреченным делом. Понятное дело, что они сколько могли, исполняли свою должность. Они, конечно, настаивали на невиновности своих подсудимых, которые все делали по Конституции, ничего против, осуществляли свободу слов и собраний. Но на тогдашний суд это никак не действовало. К сожалению, эта традиция продлилась и в наши дни, но это уже особенная статья. Но во всяком случае сейчас, когда происходит тоже очень много похожих судов, и в России, и не только. Эта песня зазвучала актуально.
1: Актуально.
0: Особенно, особенно во втором куплете. Судье заодно с прокурором, плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор.
1: Вот это. Давайте убедимся, да. Хотя, как вы сказали, справедливо, сейчас нет 190-й статьи тогдашней, но все остается актуальным. Давайте послушаем.
0: Да, актуально, да.
2: Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего.

0: Да, спасибо за песню. Ее и сейчас слушать очень так серьезно. Начинаешь
1: Да-да.
0: слушать и вспоминать то, что знаешь. Те, кто пережил это и помнят это, наверное, сейчас чувствуют еще больше какие-то эмоции определенных.
1: А вы москвичка или питерская дама? Или из другого города?
0: Из другого города, Баку называется.
1: А, там, да там тоже были свои процессы такого рода.
0: Были, конечно, были, были. Хорошо, следующий вопрос касается вот тех тогда еще советских композиторов, которые лирически вот вам очень нравятся. Собственно, это вот и мой вопрос, и радиослушатели читали ваше интервью, где, вот, например, вы приводите название песни «Под крылом самолета Пахмутовой», которая вполне для вас бардовская песня. Или
1: Абсолютно, да.
0: Фатьянов, замечательный композитор совершенно. Автор песенник, то есть. Да.
1: Да, Фатьянов, да, автор текстов. Это
0: Автор
1: Фатьянов
0: текстов, да.
1: совсем другая. Это совсем другая эпоха. Это послевоенные,
0: Абсолютно.
1: военные, послевоенные песни. Это величайший мастер песенного стиха. И очень народный по своему мастерству и духу. И его любили большие мастера нашей поэзии. И он, конечно, в этом смысле превзошел какого-нибудь там Лебедева Кумача или Демьяна Бедного по своему мастерству. И является автором большинства песен, которые составили список честных песен советских, связанных, конечно, с войной и тогдашней жизнью. И вот, ну, я имею в виду таких песен, как «На солнечной поляночке», там «Эх, дороги». Правда, это не совсем Фатьянов, но там много фатьяновских текстов. Вот. А что касается Пахмутовой, то это, конечно, наше поколение, это наше время, и она своим творчеством показала, что композиторы не были глухи к музыкальному творчеству бардов,
0: Да,
1: потому
0: именно
1: что,
0: так. То есть вот когда
1: да.
0: зазвучало тогда в 60-х вот эти первые, особенно туристические песни, это лирика, композиторы поймали эту правильную интонацию абсолютно.
1: Да, и воплотили у себя, и все наше поколение охотно распевало такого рода песни, да.
0: А что касается вас самого, когда вы узнавали бардовскую песню, то влияние чье больше? Визбора, я думаю, да, скорее всего.
1: Да, конечно, вы совершенно точно угадали. Это было совокупное влияние всех тех песен, которые я успел наслушаться до института. И, конечно, и в первую очередь визборовские интонации, которые я услышал в институте. Вот это был, если говорить о музыкальной стороне моих тогдашних песен и об их общем настроении, общей интонации. Тут я очень во многих совпадал с Лисбором, а уже позже появились уже какие-то самостоятельные ноты.
0: Интересно. Вопрос от слушателя. Как вы можете объяснить такую ситуацию, когда, например, Высоцкий сформулировал в свое время «Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков». То есть, ну, мы знаем, что Высоцкого очень любил слушать и Брежнев, и Андропов, и Крючков приходили на Таганку. Это известные факты тех, кто интересуется этой темой, разумеется. Но, на мой взгляд, они просто, те, кто были наверху, также хотели тосковать по свободе и делали это. Другой вопрос, что они, наверное, примеряли это как-то к своим играм, под ковёрным, что ли, я не знаю, как это еще сказать.
1: Нет, я не думаю, что это. Я не думаю. Они, как говорится, отдыхали душой на этих песнях. И это известный факт, что запрещенный Галич и полузапрещенный Высоцкий и полузапрещенный Ким украшали фонотеку самых больших начальников, которые любили их послушать, закрыв телефоны подушками, чтобы их не заподозрили самих в антисоветчине. Да, это известное дело. Мне даже рассказывал один мой приятель, ныне житель Бер-Шевы, который умудрился 28 июля 1968 года, когда хоронили Высоцкого, оказаться в Крыму в Ливадии. Причем как-то он, каким-то образом, по-моему, там был у него знакомый комендант, оказался он на территории Брежневской дачи. И он уверял меня, что он лично видел и слышал, из кустов, разумеется, как Брежнев и Жорж Марше, тогдашние председатели французской компартии, распивали на берегу моря коньячок и слушали Высоцкого.
0: Прекрасная картина.
1: Да, и я совершенно не удивляюсь, что он был популярен во всех слоях общества, несмотря на то, что был дан какой-то негласный приказ не давать ему проходу в издание, в печатные публикации. И он очень хотел быть опубликованным как поэт. И вот почему-то при жизни так и до этого дела не дошло, хотя всем уже известно, насколько он был легендарной фигурой. И особенно это рассказ, когда Таганский театр приехал в КамАЗ, туда, в набережные Челны, и они шли по городу к гостиницам, и в каждом открытом окне гремел голос Высоцкого с магнитофонов. Я уж не говорю о том, как его хоронили и так далее. Он был бесконечно популярен, и я так думаю, что это, что он сумел в своем творчестве, в своих песнях выразить именно то, о чем вы уже упомянули. Какую-то всеобщую тоску о свободе. Эту тоску о свободе испытывали и даже самые большие начальники, которым их положение, конечно, не давало разгуляться так, как хотела бы их душа. И они тоже по этой воле тосковали, и это было созвучно всей музе Володи Высоцкого. Вот я думаю, что этим он и велик, потому что эта вечная тоска по воле свойственна всему русскому народу, по-моему, еще с 15 века, если не раньше. И он ее как никто выразил.
0: Хорошо. Следующий вопрос. И от меня, от слушателей. Мы все эту песню знаем, безусловно. Но с ней связана очень красивая история ее появления, начиная, как я понимаю, с того, что она появилась из-за того, что вы влюбились в девушку, посвятив шуточную песню вообще-то.
1: Да, шуточную, да.
0: Вы уже знаете, о чем
1: я
0: говорю.
1: Да, песня из фильма «Пять вечеров».
0: Совершенно
1: да?
0: Верно. Расскажите, пожалуйста.
1: Да. Я был влюблен на пятом курсе. Это был, соответственно, 59-й год. И предмет своей любви замечательной девушке по имени Оля я и посвятил эту песенку. Адресовал, точнее. Ну и посвятил, адресовал одно и то же. Это шуточная песня, подражание русско-народной интонации. И я ее потом пел лет 20 и на сцене, и в любом застолье, не придавая этому никакого значения. Пока ее не попросил Михалков свою ленту «Пять вечеров». И вот эта лента прославилась, а с ней прославилась и эта песня настолько, что потом ее объявили как русскую народную песню. Вот вся ее краткая история.
0: Я даже знаю, что когда вам звонили... Вы потом отвечали очень интересной фразой.
1: Да, я отвечал, русский народ вас слушает.
0: Ну а что, факт?
1: Да,
0: разумеется. Дальше я хотела бы расспросить вас, потому что мы говорим о вас еще и как драматурге. Драматургией вы занимаетесь практически все эти десятилетия, любя бесконечно драматургию. Театр, по-моему, с каждым годом все больше и больше. И, разумеется, мюзикл, либретто. Много всего происходит. Вы писали и «Обыкновенное чудо» снова по Шварцу, и «12 стульев». Я знаю, что «Золотой теленок» уже случался.
1: Нет, стучался, итоге... да, стучался, но до дела не дошло. Хотя,
0: в итоге нет.
1: Пока не образовалось. Такого музыкального спектакля по «Золотому теленку» не образовалось. Единственное, что могу сказать, что некоторая песня, которая должна была звучать в «Золотом теленке», зазвучала все-таки в «12 стульях». Это песня Остапа о Рио-Рио. Потому что мечта его о Рио-де-Жанейро – это мечта, озвучена им в «Золотом теленке». А в «12 стульях» он не говорил о Рио-де-Жанейро, насколько я помню, но, тем не менее, эта мечта там была воплощена в танго, да.
0: А что касается Гарри Бардина и «Гадкого утенка», как получилось вообще это?
1: Я уже был известен среди кинематографов как способный автор песен для кино. И за мной, правда, был только один мультфильм, который называется «Синяя борода», где мы сотрудничали с Геннадием Гладковым. Это работа 78-го, по-моему, года.
0: Между прочим, в Википедии я посмотрела, до сих пор написано, что автор текстов Юлий Михайлов. Ну, то есть ваш псевдоним известен.
1: Да, это был мой псевдоним. Он мне прослужил 16 лет с 69-го года по 85-й. Так что это я прикрывался им для того, чтобы легально работать в кино и в театре. Потому что Юлий Ким в списках партийных числился как махровый антисоветчик. А с моим псевдонимом любое начальство было согласно, и таким образом псевдоним позволял со мной сотрудничать, да.
0: Ну, а «Гадкий утенок» вы там, по-моему, впервые для себя писали музыку на классическую музыку с текстом.
1: Как вам сказать, я пользовался классическими мелодиями в разных случаях. У меня где-то есть и Бетховен, где-то есть и Брамс. Иногда и даже я использовал музыку Данаевского в некоторых, или цитировал ее в некоторых своих песнях. А здесь, да, впервые мне пришлось посотрудничать с Петром Ильичем, который, правда, был адаптированным Сергеем Анашкиным, который занимался оркестровкой мелодии Чайковского для этого мультфильма. Вот в такой тройной союз породил вот эти 8 арий или песен, которые в этом фильме звучат.
0: А текст что сейчас есть. Происходит, Юрий Александрович? Я имею в виду драматургию именно театра.
1: Сейчас происходит, как и везде, ковид. Коронавирус, да, коронавирус, который ужасно отразился на существовании всех публичных действий. Именно начиная от рынков магазинов, кончая цирком, стадионами и так далее, и так далее. Ужасно отразился, потому что собрать зрителей в театре сейчас нельзя, так как они собирались раньше. Либо они рассаживаются квадратно-гнездовым способом, либо театры вообще закрываются на неопределенный срок. В зависимости от того, поднимается волна вируса или опускается. Вот, и поэтому сейчас очень многие театры, кинотеатры страдают, конечно, от всего от этого, а также стадионы, а также школы, а также институты и рестораны в том числе. Да, это все мне не надо рассказывать в Израиле. Израиль сам прекрасно это в своей жизни и на своей, как говорится, шкуре ощущает. И я вместе с ним.
0: Юрий Александрович, расскажите, да, пожалуйста, о том, что вы называете тремя эпосами, которые вы сделали.
1: Тремя?
0: Ну, российский, корейский, иудейский. Вы, по крайней мере, так их разделяли.
1: Тремя эпосами. Да, я не расслышал слово «эпос». Да, есть у меня вклад. Есть у меня вклад в эпическое творчество всех трех наций. Что касается Израиля, то у меня есть целых 3 сочинения, и все они на библейские темы или по библейским мотивам. А одно из них называется «Еврей Апелла». Это по сюжету Фихтвангера из его большой книги «Иудейская война». Это, кстати, сочинение называется «Еврей Апелла», и это сочинение поставлено в Израиле небольшим таким театром «Микро», который располагается в нашем Иерусалимском театроне. Этот театр «Микро» возглавляет Ирина Горевик. Она меня и пригласила в эту работу, то есть попросила разрешения поставить «Еврея Апеллу». И вот он там идет. Сейчас я не знаю, идет ли. А что касается портфеля, то там лежат два бессмертных огромных произведения. Одно из них называется «Время складывать камни». Это либретто огромного такого, я бы сказал, шекспироподобного мюзикла, который мы сочинили вместе с Игорем Бяльским. А второе называется «Царь Давид». Тоже был такой проект, и, в общем-то, я его исполнил, но он лежит в не очень оконченном виде, тоже лежит в портфеле и ждет своего часу, потому что проект начался с большим размахом, а потом сдулся, к сожалению, со спонсорами и вообще с постановкой как-то дело не вышло. Поэтому он, царь Давид, ждет своего часа. Вот это эпос еврейский. Что касается корейского эпоса, то он где-то в 7-8 году ташкентская диаспора корейская обратилась ко мне с просьбой сочинить либретто для мюзикла по их широко известной фольклорной сказке про красавицу Чонян. Это такой Шекспир, но в таком еврейском фольклоре, то есть в корейском фольклоре. Я сочинил, но там загремел дефолт 2008 года, и проект рухнул. И что касается мексиканского или латиноамериканского, назовем шире, эпоса, то по просьбе композитора Рыбникова я написал новое либретто на уже готовую его вещь, которая называется «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. А это тоже на материале такой известной легенды о мексиканском золотоискателе, который пытал свое счастье на калифорнийских золотых россыпях. И там с ним связана трагическая очень история. И вот я ее и написал для Алексея Рыбникова. И время от времени она идет на каких-нибудь подмостках, потому что там своего театра пока нет.
0: Вас можно слушать и не переставать, собственно, это делать, иногда подбрасывая вопросы. Поэтому я могу сейчас только поблагодарить вас за это потрясающее интервью и потом сделать вторую часть, как это бывает, после перерыва в театре, после антракта. Спасибо вам большое, Юрий Александрович, и хорошего вам года.
1: Большое спасибо, Иван, за то, что меня пригласили. Мои поздравления радиослушателям. Шана Това, как говорится. А что касается после антракта, я так понимаю, что мы еще поговорим, да?
0: Обязательно. Я очень этого хочу, поэтому мы с вами обязательно договоримся, встретимся. Очень хочется встретиться уже в студии, наконец-то, да, потому что все уже соскучились. Спасибо вам еще раз большое за это интервью. Будьте здоровы, конечно, и пишите. Все этого всегда ждут.
1: Лейтраут.
0: Лейтраут. Спасибо большое. Всего вам хорошего.
1: До свидания.
0: Всего доброго. Сегодня с нами был Юлий Ким.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

машины нули. Попробовать счастье в другом тираже, но музыка гаснет.

Давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня вторник, 16 июня 2026 года, первый день месяца Тамуз, Альфа Тамуз Тавшин Пей Вав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Наши ВВС около полуночи перехватили несколько ракет, запущенных террористами Хизбаллы в направлении военнослужащих Цагаля на юге Ливана. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что вчера боевики Хизбаллы выпустили по нашим силам несколько ракет и минометных снарядов. Обошлось без пострадавших. В свою очередь ВВС Цагаля атаковали группу активистов Хизбаллы. Они проезжали в непосредственной близости от подразделений Цагаля и таким образом представляли реальную угрозу для наших солдат. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что, несмотря на соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном, Цагаль продолжает сохранять свой контроль в зоне безопасности на юге Ливана, в том числе и к северу от реки Литани, а также в окрестностях города Набатия, который считается оплотом Хизбаллы. Вчера ударами с воздуха были уничтожены несколько террористов Хизбаллы. При этом в армейском командовании осознают, что политическое руководство страны изменит концепцию касательно происходящего в Ливане. Представители командования Северным военным округом и службой тыла провели вчера совещание, на котором была произведена оценка складывающейся ситуации. Участники совещания пришли к выводу о том, что в ближайшее время Цагаль, по всей видимости, будет вынужден

0: сократить интенсивность атак. При этом в армии подчеркивают, что ликвидация террористов продолжится в случае, если эти террористы будут представлять собой угрозу для наших солдат. Глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил вчера вечером, что если бы не своевременные действия Израиля и администрации президента Дональда Трампа, у Ирана уже была бы атомная бомба. По словам премьер-министра, над миллионами израильтян нависла бы смертельная угроза. Он отметил, что эту угрозу удалось отдалить на долгие годы. «Мы достигли впечатляющего успеха. Мы спасли государство Израиль от уничтожения», — подчеркнул глава правительства. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что инспекторы МАГАТЭ, вне всякого сомнения, смогут вернуться к контролю за происходящим на иранских атомных объектах в рамках достигнутых соглашений. В интервью телеканалу NBC он подчеркнул, что одним из главных пунктов соглашения является пункт, в соответствии с которым МАГАТЭ и Соединенные Штаты окажут содействие Исламской Республике в деле уничтожения запасов урана, обогащенного до высокого уровня. По словам Венса, этот параграф четко оговаривается в меморандуме о взаимопонимании между сторонами. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Два матча – Бельгия, Египет и Уругвай, Саудовская Аравия – завершились минувшей ночью в ничью с одинаковым счетом 1-1. Корреспондент КАН Итамар Маргалит передает, что на встречу сборных Ирана и Новой Зеландии пришли как иранские болельщики, поддерживающие сборную страны, так и те иранцы, что проживают в Соединенных Штатах. Они вывесили плакаты с осуждением режима в Тегеране. Когда зазвучал гимн Исламской Республики, они принялись его освистывать. Некоторое время назад матч Иран-Новая Зеландия завершился в ничью со счетом 2-2. Игры чемпионата транслируются корпорацией КАН. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90 и 7 десятых агуры. Курс евро 3 шекеля 37 и 6 десятых агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». В Израиле, в регионе, да и во всем мире продолжают обсуждать договоренности, достигнутые Соединенными Штатами Америки и Ираном. Те самые договоренности, которые в ближайшую пятницу должны принять форму подписанного соглашения. Впрочем, обсуждают сказать сложно, так как даже премьер-министр Бенямин Нетаньяху честно признался на пресс-конференции накануне, что не знает достоверно, что есть в тексте этого соглашения. Остается надеяться, что Дональд Трамп знает об этом, потому что поспешность и рвение, с которым он стремился к достижению договоренности, в этом порождает определенные сомнения. Мы поговорим о вчерашней пресс-конференции премьер-министра Израиля, о том, как соглашение Трампа с Ираном выглядит в глазах лидеров стран региона, о внутриполитических последствиях того, что произошло. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о намерении провести выборы главы автономии в 2027 году. Если это будет сделано, то эти выборы станут первыми за более чем 20 лет. В последний раз лидера палестинской администрации выбирали в 2004 году, после смерти Арафата. Махмуд Аббас подписал поправки к закону о выборах, в соответствии с которыми, например, электоральный барьер снижается до 1%. Я должен сказать, что в этом отношении, мне кажется, что нам есть чему поучиться у наших соседей. Впрочем, пока не очевидно, что выборы эти вообще состоятся, ибо не в первый раз идет речь о намерении провести такую предвыборную кампанию. Всякий раз находятся причины для того, чтобы этого не делать. Поговорим мы об израильской экономике. Индекс потребительских цен понизился на 0,3%. О чем это говорит? Какие последствия будет иметь? Медицинская драма в сфере здравоохранения. В крови трех госпитализированных в Иерусалимскую больницу Адас-Инкарем маленьких детей были обнаружены следы седативных препаратов. Полиция и Министерство здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Будем беседовать с нашими гостями. Прежде чем перейти к беседам и к чтению газет, несколько слов о тех программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции. Радиостанции Канрека. Сегодня во вторник, 16 июня. После нашей программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 программа «Бокер Тов Исраэль», ее проведет Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей по темам иммиграционного и семейного права, а также на вопросы, связанные с МВД, ответит адвокат Марк Книжевский. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена. Классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это те программы, которые вы сможете услышать на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня, во вторник, 16 июня. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. После достижения соглашения между США и Ираном, военные действия на всех фронтах войны, начавшиеся 7 октября 2023 года, были прекращены. Как вы, уважаемые радиослушатели, оцениваете их результаты на данный момент? Я не говорю о завершении военных действий, разумеется, об этом говорить рано, но военные действия прекращены. Как вы оцениваете, что достигнуто, что не достигнуто? Ваше мнение по поводу того, что можно сказать после почти 1000 дней этой войны? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, пишите нам, спорьте, критикуйте нас, приветствуется, более чем приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, все делать вежливо. А сейчас 7 часов и уже 11 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Про газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы сегодня с газеты «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом» сейчас передо мной. «Все было очевидно», таков заголовок статьи Дани Закина. Сейчас это все ясно. Нетаньяу не заметил вовремя предупредительные сигналы и шаги, которые друзья Израиля в Белом доме, о которых друзья Израиля в Белом доме предупреждали. Весь путь к меморандуму по взаимопониманию между США и Ираном был очевиден. Накануне премьер-министр признался: мы не знаем, что есть в соглашении. Об этом Дани Закин на второй странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Возвращаемся в Энтебе. На следующей неделе исполнится 50 лет со дня операции «Йонатан», со дня операции ЦАЛа по освобождению израильских заложников, находившихся в аэропорту, в угандийском аэропорту Энтебе. Шаю Гроссу тогда было 6 лет, Ципи Гонен было 8 лет, а Бенни Давидзону было 13 лет, когда они были похищены со своими родителями на борту самолета Air France. Прошло 50 лет, они возвращаются в терминал, где закончилось их детство. Это эксклюзивный материал. Орен Коэн в Энтебе, Йоав Лимор в Израиле. На 9-й странице сегодня и в приложении «Исраэля Шавуа» в ближайшую пятницу. Еще несколько материалов. Фестиваль технологий 2026 года начинается, и об этом также пишет газета «Исраэль Айом», так же, как она пишет и о чемпионате мира по футболу. Все материалы и так далее, все это можно и в газете, и в электронном приложении прочитать. Что еще можно прочитать здесь на четвертой странице? Капитуляция. Такова статья Ариэля Каана. Год назад Трамп объявил справедливую войну вместе с Израилем. Сейчас он приходит к пониманию, к договоренностям, к взаимопониманию с режимом зла. Нельзя забывать, что люди этого режима пытались убить президента и продвигают террор во всем регионе. А что касается Нетаньяу, если у него нет возможности вывести Израиль из того угла, в котором он находится, пусть освободит свое место. Об этом Ариэль Каана на 4-й странице газеты «Исраэль Айом». И Майкл Орен, бывший посол Израиля в США, публикует статью под названием «Когда Трамп празднует свой день рождения, Израиль платит цену». Еще несколько материалов. Дани Закин: США согласились по умолчанию передавать деньги Ирану во время войны. Вашингтон разрешил Катару переводить миллиарды во время конфликта, в обмен на это через Армузский пролив проходили суда. Это как раз в то время, когда Тегеран был в состоянии экономического удушья и вопреки декларированной американцами политике. Еще несколько материалов. Очень резко, конечно, газеты критикуют, в том числе газета «Исраэль Айом», которая, нельзя ее назвать, прямо скажем, самым резким критиком нынешнего правительства. Гнилые плоды этого соглашения. Шиитская ось усиливается, об этом пишет Лилах Шуваль на шестой странице Исраэля Йом. Несмотря на тяжелый удар 7 октября, Израилю удалось выйти из кризиса и нанести серьезнейший удар по союзникам Ирана. Сейчас то, что в Иране воспринимается как американская слабость, вместе с усилением иранской экономики приведет к ускоренному восстановлению сети, вернее говоря, оси террора. Важнейшая задача — разрыв между фронтами, точнее говоря, оторвать ливанскую ось от, ливанский узел от иранского. Об этом пишет Лилах Шуваль. Государства Персидского залива вновь пострадали или вновь обожглись на американском отступлении. Об этом пишет Шахар Клайман. Очень много резко критических материалов в отношении этого соглашения. Нас продали, говорят жители Севера. Последний пусть погасит свет. И Данавни об этом на 8-й странице. Отчаяние и шок в населенных пунктах Севера Израиля, северной границы от внезапного прекращения огня. Авихай Штерн, мэр Кирьят-Шмуна, это мирное соглашение между Мондиалем и ценами на нефть. Это соглашение укрепляет только врага. Об этом в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Опасения. Иран попытается в ближайшие 2 месяца совершить прорыв в сторону создания ядерного оружия. Об этом Ронен Бергман пишет на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Я выскажу непопулярное мнение. Но, возможно, если Иран сделает эту глупость, это и лучше, потому что, если, так сказать, это будет очевидно и будет на повестке дня, то еще будет возможность предпринять какие-то меры до того, как это соглашение вступит в силу. Поэтому и стоит еще раз помнить, что соглашение, которое сейчас подписывается, оно только рамочное, там нету какого-то содержания, и поэтому очень многое будет зависеть от того, как Иран поведет себя в ближайшие 2 месяца. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписан. Нетаньяу, мы сбросили или удалили от себя опасность немедленного уничтожения. Однако не к этому мы стремились, пишет газета «Идиот Ахронот». Группа ученых, инженеров и специалистов по разведке, которые посвятили всю свою жизнь теме иранской ядерной программы, крайне обеспокоены этим периодом, периодом 60 дней, начиная с ближайшей пятницы. Периодом, когда Иран и США должны прийти к соглашению по вопросам о ядерной программе. Этот период, в который нету контроля и нельзя действовать, они могут использовать для того, чтобы сделать рывок в сторону получения ядерного оружия. Чем больше ты знаешь, тем хуже ты спишь, заявил один из комментаторов во всем этом на 4-й странице. Йоси Йошуа публикует статью под названием «Цена зависимости и глубина небрежности, глубина халатности». Бендерор Ямини публикует статью под названием «Держава, которая приняла решение продемонстрировать слабость». Навет Дроми считает, пишет на 3-й странице о том, что эта ситуация действует на благо Нетаньяу. Это авторские материалы. Немного позднее познакомимся с ними получше. А пока немного о другом. Бой за вагончик смерти. Тот самый вагончик смерти на 232-м шоссе, где пытались спастись люди 7 октября 2023 года. В региональном совете школ планируют перевести вагончики с 232-го шоссе на объект Нова. Семьи погибших возражают. Это попытка стереть из памяти бойню, которая произошла. Ронни Гриншаулов об этом на 12-й странице газеты «Идиот Охронот». На повестке дня проверка того, что происходит в отделении Ликуда в Герцлее. Это отделение, которое управляет бывший преступник, как его называет газета «Идиот Охронот» Рафи Гдушим, находится в центре внимания проверки по поводу подозрительных плат членских взносов. Амир Эттингер об этом на 10-й странице газеты «Идиот Охронот». Еще немного авторских материалов. Элиша Бен Кимон о следующем дне в Ливане, о дне после войны в Ливане, именно из-за ограничений, так называется эта статья. Серая, тяжелая, кровоточащая работа, которая была сделана на земле Южного Ливана, это то, что на самом-то деле остановило или блокировала угрозу населенным пунктам Галилеи. Сейчас политическое руководство должно извлечь максимальные выгоды из того, что произошло. Навет Дроми, как я уже сказал, считает, что у Нетаньяу есть сильные карты перед этими выборами, перед предстоящими выборами. А что бы вы сделали против американцев? Нетаньяу продолжит и скажет, что на фоне эмбарго, которое Байден наложил на поставки оружия в Израилю, все молчали. Все атаковали меня, скажет Нетаньяу, когда я критиковал администрацию Байдена. И все те, кто сейчас требуют от меня, чтобы я противостоял Трампу. Вы молчали тогда, что бы вы сделали сейчас, скажет Нетаньяу. Не знаю, насколько это будет эффективно, тем не менее. Почти 1000 дней, так называется статья Гади Эзра, почти 1000 дней после 7 октября, самой страшной бойни, учиненной против евреев с момента Холокоста. А статус Израиля в мире самый низкий, какой был, когда бы то ни было. Если такова ситуация, что-то пошло не так, как это возможно. Если мы не изучим действительно, по-настоящему, всерьез не изучим то, что произошло, как это стало возможно, мы так и не поймем. И об этом Гад Эзра. И вот Ронен Бергман на 4-й странице публикует статью под названием «Жуткая победа». Официальный заголовок формирующегося соглашения с Ираном – это «Прекращение огня». Подлинный заголовок, который должен был бы быть, это совсем другой. 60 дней, когда специалисты предупреждали, что Иран может использовать это время для того, чтобы совершить рывок к ядерному оружию. Лозунг «Иран все еще далек от бомбы», который превратился в последние годы, стал одним из самых опасных успокоительных высказываний, которые здесь звучали, верен только в том случае, если исходит из того, что Иран не попытается сделать именно то, что более всего вероятно, что Иран сделает. Об этом Ронен Бергман. Загадочное соглашение или соглашение, которое остается загадкой, об этом пишет и Тамара Райхнер и Леор Бен-Ари. Полная точная формулировка соглашения известна только Соединенным Штатам Америки и Ирану, но по утечкам война превратилась в войну версий. материальные или финансовые компромиссы, гигантские финансовые компромиссы, свободное открытие Армузского пролива, отступление ЦАЛа из Южного Ливана, это только часть тем, по поводу которых звучат разные голоса. Подписание ожидается в Швейцарии в ближайшую пятницу. И в коалиции звучит резкая... В израильской коалиции звучит также резкая критика. Министр Смотрич заявил, что это очень плохое соглашение и для Израиля, и для всего свободного мира. Еще несколько материалов. Кто возьмет ответственность, если угроза вернется на наши границы с Ливаном? «Мы останемся в зоне безопасности столько времени, сколько потребуется», пообещал премьер-министр Бенямин Нетаньяу, но после почти 3 лет военных действий сообщения о соглашениях, которые достигнуты между США и Ираном, вновь пробуждают очень серьезные страхи у жителей Севера. Трамп попытается убедить президента Сирии Ашшару присоединиться к соглашениям Авраама. Трамп и Ашшара встретятся на конференции НАТО в следующем месяце. Американский президент представит ему список, сирийскому президенту список экономических дивидендов, которые он получит, если примет приглашение. Накануне Трамп принял участие, начал участвовать в конференции стран G7 в Париже. Это газета «Едиот Ахаронот», газета «Маариф», о чем пишет сегодня издание «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Система безопасности поднимает все возможные предупредительные красные флаги. Политическое руководство должно изменить концепцию. Об этом пишет Авиашкинази. Это главная статья на сайте «Маариф». В оборонной системе царит отчаяние и шок по поводу того, что политическое руководство не превращает, не трансформирует серьезнейшие удары, которые были нанесены Хизбалле, в историческое политическое достижение. Пока что все ожидают деталей соглашения, которое будет подписано в ближайшую пятницу. Интересный материал, который публикуется со ссылкой на информационные агентства в арабских странах. Израиль планирует расширение военных действий на 4 других фронтах, согласно сообщениям военных источников. Израиль взвешивает расширение военных действий в Сирии, Йемене, Газе и Иудее и Самарии, продолжая одновременно оказывать давление на Иран и Ливан. При сохранении стратегии множества фронтов открытых и продолжающих функционировать, иными словами, не заканчивать эту войну. Пугающее, тревожное заявление, об этом пишет доктор Лираз Маргалит. Предложение, которое сказал Нетаньяу на пресс-конференции по поводу Ирана: если бы мы не действовали, вы все были бы в состоянии под угрозой, вернее говоря, сиюминутной гибели. Это высказывание демонстрирует отделение лидера от общества и демонстрирует, точнее говоря, глубокий разрыв между обществом и Нетаньяу, как он себя воспринимает. Продолжается судебный процесс над Бенямином Нетаньяу, продолжается допрос Бенямина Нетаньяу. После 90 дней свидетельских показаний перекрестный допрос премьер-министра по делу 2000 завершается на этой неделе. Что еще можно здесь, прочитать? В газете «Маариф» меньше чем через сутки после того, как было объявлено о соглашении, драматический разрыв между Вашингтоном и Тегераном. Вице-президент Джейди Вэнс представил соглашение с Ираном как соглашение, которое обеспечит свободу судоходства в Ормузском проливе и снижение цен на нефть. Однако в Иране сообщают о намерении брать деньги и укрепить свой региональный контроль за морским судоходством. Еще несколько материалов. Кнессет проголосует за предоставление иммунитета Тали Готлиб. Комиссия Кнессета пока что это утвердила. Теперь это должно быть вынесено на голосование на пленарном заседании Кнессета. Нафтали Беннет выступил накануне на пресс-конференции и впервые отреагировал на соглашение с Ираном, назвав войну войной тысячи дней. И экономика, об этом также пишет газета Маари, в индекс цен понизился на 0,3%. Обо всем этом, как я уже говорил, мы будем более подробно беседовать в нашей программе. Более подробно мы познакомимся позднее с заголовками газеты «Гаарец» и сайта «Макор Ришон». А сейчас «Мондиаль».
1: «Мондиаль-2026» на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Габи.
0: Четыре матча, четыре ничьи, одна сенсация. Правильно подвести итог этого игрового дня?
2: Суперсенсация.
0: Суперсенсация. Окей, вот с нее и начнем. 0-0 между Испанией и...
2: И Кабо-Верде, страна, у которой население всего-то чуть больше 500 тысяч.
0: Угу. Испанцы верны своей традиции начинать чемпионаты мира с левой ноги. Я не ошибаюсь, в 2010 году, когда они стали чемпионами мира, они проиграли первый матч. И, в общем, всегда начинают с трудом. Но чтобы настолько...
2: Ну, они после своей победы в 2010 году всего лишь на последующих трех мундиалях три раза победили. Поэтому вообще для чемпионов Европы действующих ситуация не очень. Но мы всегда говорим, что вот Испания плохо или какой-то другой фаворит плохо сыграл. Но мы забываем о том, что Кабо-Верде это просто выпрыгнули и прыгнули не то что выше головы, а сразу выше нескольких голов. Особенно их вратарь, 40-летний Жозимар Вазинья. Вазинья в переводе с португальского переводится как «бабулечка». Uh-huh. Такое прозвище закрепилось за вратарем, который сам об этом рассказал, что в детстве его бывало доставалось ему в детских разборках, и его дразнили. Он жил с бабушкой, его дразнили бабулечкой, что вот он сейчас побежит жаловаться бабулечке. Вот, вот этот вот 40-летний
0: бабуля,
2: герой.
0: Да,
2: 40-летний бабулечка, у которого до... Начало матча в Инстаграме было 50 тысяч подписчиков. И спустя 13 часов, вот я последний раз проверял, после матча их уже 5 миллионов. На секундочку. Вот что делает.
0: На самом деле есть какая-то такая история в мировом футболе немолодых вратарей, которые творят чудеса. Начиная с Дино Зоффа в 82-м году. Можно вспомнить парагвайского вратаря Чилаверта и других.
2: Это, в общем... Да, Чилаверт долго играл, тоже очень... Еще и бил пенальти, к тому же. Но для вратарей, да, возраст, он не настолько важен, как для, например, нападающих, где нужна скорость, да, для вратаря очень важен опыт. И этот опыт есть в большими 7 сейвов сделал Вазинья. Но еще нужно отметить такой факт очень важный, что впервые с 66-го года ведется статистика, всего лишь вот остановили испанцев всего лишь один фол был. Кабо-Верде за весь матч совершили всего лишь один фол. У испанцев их было 10, у Кабо-Верде всего лишь один. И они не дали забить испанцам. То есть это просто уникальный случай. А, например, Аэр Сабаль, испанец, за 30 минут игры, за первые 30 минут, ни разу не коснулся мяча. Такого тоже еще на чемпионатах мира никогда не было. Это просто какой-то уникальный случай. Совсем ничего, можно сказать, не получилось у испанцев.
0: Испанцы выпустили не сильнейший состав, на самом деле, да? То есть, как бы, очень многие игроки остались на скамейке, потом выходили по ходу.
2: Но если мы говорим о Ламине Ямале, то у него было повреждение, мы знаем, да, он не очень себя хорошо чувствовал. Да, конечно, если бы это был матч, в котором бы решалась судьба выхода в дальнейшем в плей-офф, то, конечно, бы он вышел, возможно, в старте или раньше, но он вышел на 71-й минуте, и ничего, к сожалению, это не помогло испанцам. Но это не важно, какой состав, потому что у испанцев очень сильная сборная, и они могли бы собрать две команды. Поэтому я думаю, что в любом случае 0-0 с Кабо-Верде для Испании — это повод задуматься, а для Кабо-Верде повод для гордости. Для этой
0: Надо
2: страны.
0: Сказать еще одну вещь, что в компенсированное время, уже в самом последнем, на последних минутах, после углового, который получил право Кабо-Верде, был удар по воротам. В общем, они не были далеки от того, чтобы забить и преподнести еще большую сенсацию.
2: Да, у них был один удар в створ всего лишь за матч. Была возможность забить, но если быть объективными, там Вазинья, так сказать, отвозил немножко испанцев. И, конечно, не только он, потому что это командная игра, и партнеры тоже стелились, и старались, и отрабатывали.
0: Окей, поэтому кто еще есть в этой подгруппе, кроме Испании и Кабо-Верде?
2: Ну, Уругвай и Саудовская Аравия у нас. Есть две интересные
0: тоже
2: команды.
0: Это, между прочим, тоже, я не знаю, сенсация ли это, но для меня это было неожиданностью, что Уругвай не смог победить Саудовскую Аравию.
2: Ну, давайте будем объективны. Уругвай помучили. Помучили с перелетом. Там FIFA какую-то ошибку допустила. И несколько часов их продержали, они не могли вылететь, потом приехали. Мы знаем, что в Соединенных Штатах очень тщательно досматривают. Возможно, в этом есть смысл, наверное, это правильно, но по факту их немного замучили с перелетом. Вот. Но если мы вспомним, каким был матч и как тащил вратарь 9 сейвов у его, например, коллеги Муслера было 2 спасения, да, а Авай сделал 9 сейвов, то есть даже больше, чем Вазинья. И, ну, если говорить таким футбольным языком, то отскочили аравийцы, то есть несмотря на то, что Уругвай забил уже в концовке на 80-й минуте, все равно Саудовская Аравия, скажем так, это взяла очко, а Уругвай скорее упустил 2. Но с сенсацией, я думаю, что вряд ли это можно назвать, то, что и аравийцы достаточно неплохо играют давно уже, а Уругвай последнее время подсдал. То есть мы, конечно, не вспоминаем времена, когда они выигрывали чемпионат мира.
0: Ну, были дважды. Последние годы. Да. Там, в 2010-м они выглядели достаточно неплохо и так далее.
2: Да, да, были. Были, но поколение, меняется поколение игроков, и сейчас они, ну, такая средняя команда, скажем так.
0: Матч Бельгия-Египет. Я от него ждал очень много. Матч был интересный, на самом деле.
2: Да, матч был достаточно интересным. Забили египтяне первые. Салах сделал передачу голевую в свой день рождения. Вот, и, ну, я бы так сказал, достаточно равный матч. Немного, может быть, бельгийцы были чуть ближе к победе, на мой взгляд. 21 секунду. Сначала нам показалось, что 21 секунду всего лишь не хватило Лукаку, который вышел на замену, чтобы забить, но потом все-таки записали, как автогол был. То есть,
0: там автогол очевидно этом был, по-моему, да. То есть да. Видно, что свои ворота забили.
2: Да, ну, не совсем, наверное. Не знаю, мне было не очевидно сначала, но это не имеет значения. 1-1, Бельгия-Египет, тоже не сенсация, я думаю, это счет по игре, скажем так. Но было, да.
0: Да-да. И последний
2: и был интересный
0: матч, да-да.
2: Да, вот этот матч был интересным, самым, наверное, интересным, я бы сказал, в этот день игровой. Иран-Новая Зеландия, счет 2-2, ничья. Новозеландцы дважды вели в счете, иранцы отыгрывались, иранцы очень мощно провели отбор. Там, и с Узбекистаном классный был матч 2-2. И Мы знаем, что 4 года назад они Уэльс обыграли на чемпионате мира. То есть Иран сильная очень сборная. И вот Новая Зеландия дважды вела. Много было ударов по воротам. Достаточно такой острый футбол интересный, зрелищный. Но Иран смог отыграться. И в итоге там по КПД новозеландцы были получше, покачественнее. Но неважно, 2-2. Такой хороший счет и сильная группа. Новая Зеландия, и Иран, Египет и Бельгия. Очень-очень сложно понять, кто из них вообще выйдет дальше.
0: И был интересный момент, когда иранские мигранты свистели во время национального гимна Ирана, что, в общем, да, вернуло нас к реальности, международной политической реальности.
2: Да, да, если говорить об этом, то мы знаем, что до турнира Иран там то ли требовал, то ли просил. Не знаю, как у FIFA вообще можно что-то требовать, не играть в Америке. В итоге FIFA сказал, ну, если вы не хотите играть в Америке, то вы тогда, получается, не хотите выходить в плей-офф, что ли? Ну, так, если говорить спортивным языком. Ну, в общем, в итоге прилетают только в Америку, тренируются не в Америке. И иранцы, то есть они так непросто им тоже, я имею в виду игрокам в этой политической обстановке, но тут ничего не поделаешь, что есть, то есть.
0: Сегодня вот несколько игр, интересная игра с моей точки зрения, Франция и Сенегал может получиться, по крайней мере, интересной.
2: Очень интересная игра, 100%. Я думаю, что французы начинают турнир. Мбаппе обещал, что будет больше отрабатывать в обороне, в интересах команды играть, снимет свою корону, и прозвище диктатора, возможно, после этого турнира от него уйдет. Вот. А Сенегал, мы знаем, что он финалист или победитель Кубка Африки. Мы точно не знаем, потому что он как бы выиграл, но потом как бы у него отобрали этот кубок, но он его не отдал. Поэтому, собственно, очень интересный матч. И примерно мы знаем, что в сборной Франции много выходцев из Африки. И Сенегал — африканская страна. Это похожие в чем-то будет стиль игры. Это будет интересный матч. Я думаю, что его лучше не пропускать. Или нельзя. Нельзя пропускать. Или... Но есть еще один.
0: Да.
2: Да.
0: Какой?
2: Но есть у нас история, связанная с Израилем. Команда, которая отчасти закрыла Израилю путь на Мундиаль, Норвегия, сенсационная с Холландом, которая вот спустя 28 лет вернулась на чемпионат мира. То есть разгромила просто, там наколотила 37 голов, пропустила только 5. И самое главное, что она не пустила Италию напрямую, разгромив причем Италию. Причем 4-1 разгромив ее в Милане, на чужом поле. И итальянцы не смогли в стыках обыграть боснийцев, мы это знаем. Сначала обрадовались, что им достались боснийцы, как они считали, легкий соперник. Но этот легкий соперник показал зубы.
0: И с кем, вот, играет, и вот, сегодня, с кем играет сегодня Норвегия?
2: Да, играют с Ираком. Угу. И они в Ирак второй раз выступают спустя 40 лет на чемпионате мира. Ну, я думаю, что при всем уважении к Ираку шанс особо, да, на... Да, зацепиться за ничью у Ирака, я думаю, нет, не особо нет.
0: Окей, вот, есть что посмотреть. Я еще помню матч Франция-Сенегал, возвращаясь к этому матчу. Матч Франция-Сенегал в 2002 году, когда Сенегал сенсационно обыграл французов. Я думаю, что в сборной Франции это тоже помнят. Есть что посмотреть, чемпионат мира продолжается, и, надо сказать, пока что оправдывает, с моей точки зрения, по крайней мере, оправдывает ожидания.
2: Да, чемпионат мира очень интересный. Я люблю посматривать видео и надеюсь скоро это увидеть вживую, как болельщики разных стран собираются там и из Гаити, и оранжевые голландцы, то есть и у каждого своя культура боления и празднования. Японцы выбежали на перекресток, минуту порадовались и организованно ушли. То есть это настолько вот разная культура у всех, и абсолютно разное понимание, и это очень здорово, это дарит только чемпионат мира по футболу.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо. До встречи.
2: Спасибо, смотрим футбол.
0: До свидания.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7 часов 44 минуты. Еще немного заголовков газет, прежде чем перейдем к нашему следующему собеседнику. Газета «Арец», США и Иран. Возвращаемся, вот знаете, как говорят, от праздника к будням. не очень веселым нашим США и Иран объявили о достижении взаимопонимания. Израиль остался за пределами этой картины. Об этом пишут Лиза Розовская, Бен Самуэлс, Яниф Кубович, Анатон Лис и Руан Слиман на 3-4 страницах газеты «Гаарец». «Это не мирное соглашение», пишет Цвибарель. «Меморандум о взаимопонимании — это только начало переговоров, которые полны взрывоопасных точек. Иран приходит на эти переговоры с позиции силы, военная угроза рассеялась», считает Цвибарель. А Натаниэль Шломовец пишет о том, что Трамп завершил иранскую авантюру избитым и униженным, без того, чтобы он чего бы то ни было добился. И сейчас он попытается забыть о том, что все это было. Возможно, попытается восстановить свое эго через Гавану, то есть через то, что происходит в суде, на Кубе. Еще несколько материалов, на сей раз о внутриизраильской политике. Нетаньяху заморозил продвижение закона о яслях. Напомним, закон о яслях – это закон, который позволяет ультраортодоксам обойти запрет богатства на получение скидок для посещения яслей детей уклонистов. И с этой точки зрения Нетаньяху остановил продвижение закона, которого очень хотели в ультраортодоксальных партиях. Те, в свою очередь, объявили, что прекращают голосование с коалицией. И еще несколько материалов. Эден Соломон, тысячи бедуинов были эвакуированы из их домов для создания еврейских поселков. Сотни из них не знают, куда идти. Это газета «Гаарец». Сайт газеты «Мако Ришон», премьер-министр Бениамин Нетаньяху, двоеточие. «Мы не знаем, что есть в соглашении между США и Ираном». Об этом сайт газеты «Мако Ришон». Без забора и с тысячу бойцов. Тихая война с Сирией против Хизбаллы. Все больше и больше публикаций о том, как Сирия становится участником военных действий против Хизбаллы. Еще один или два заголовка на сайте газеты «Мако Ришон». После соглашения условия Хизбаллы по прекращению огня высокопоставленные офицеры в Ливане говорят о том, что не получили распоряжение прекратить военные действия. С другой стороны, есть много публикаций о том, что ЦАЛу отданы распоряжения воздерживаться от атакующих действий, ограничиться только оборонительными. Это сайт газеты «Макор Ришон». Сейчас 7:48, мы переходим к следующей теме, к следующему нашему собеседнику. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил о намерении провести президентские выборы в 2027 году. С нами в эфире Самер Синджлауи, бывший активист движения «Фатх», оппозиция Аббасу. Он создает сейчас новое движение «Новый путь». Самер Синджлауи, шалом бокетов. קודם כל, כמה מילים עליך ועל התנועה שאתה מקים כרגע.
3: טוב, זה תנועה מפלגה, אני יכול, שקוראים לה דרך חדשה. הדור שלי, אני איש הפתח כבר 38 שנים, נצאתי בגיל 15, כל החיים שם. נמאס לו מהמצב. הקיים, שאין התקדמות. הפתח עכשיו לא נותנת אפשרות לדור היותר צעיר, כל המנהיגות שלה היא בין 80 ולמעלה, הנשיא שלה, יושב ראש, הוא בין 92, לא מכבדת דמוקרטיה, לא מכבדת את הזכות הפרט בצורה פנימית, גם לא מצליחה לקדם את החיים הפלסטינים, לא בצורה כלכלית, אין אפשרות ואין אופק מדיני, אין להם יחס, לא רק עם מדינת ישראל, כנעצרה את, ה, הקשר הרשמי, המסע ומתה, כבר מ-2014 בצורה הרשמית, אבל גם הם עכשיו מלותקים מכל העולם, אין להם קשר עם אף אחד. האמריקנים לא רוצים לדבר איתם, האירופאים לא רוצים לדבר איתם, וגם הערבים לא רוצים לדבר איתם. אז החלטנו לצאת משם, להקים את התנועה הפוליטית המדינית שלנו, קראנו לזה דרך חדשה, שזה מה שאנחנו צריכים.
0: ומה היא הדרך החדשה, סמר? זאת אומרת, אם אתם, בהנחה שאתם מנצחים בבחירות, בהנחה שאתם בעצם הגוף השולט הדומיננטי ברשות הפלסטינית, מה הצעדים שאתם תעשו?
3: זה תנועה ליברלית, דמוקרטית, פרוגרסיבית, שמאמינה בדרך אחד להציג התקדמות מדינית. זה דרך דיבורים, דיאלוג, שיח עם הצד הישראלי. אנחנו לא צריכים לדבר עם כל העולם. אנחנו צריכים רק לדבר עם הישראלים. אם אנחנו נוכל לשכנע 51% מהציבור הישראלי, כן, שיש פרטנר פלסטיני, שיש אפשרות להתקדמות, שהחופש הפלסטיני יספק 100% ביטחון לצד הישראלי, ששנינו שייכים לארץ הזאת, שנינו יש לנו זכות להיות פה, יש לנו זכות היסטורי, יש לנו זכות מסורתי, יש לנו, שנינו שייכים לפה, ותמיד היה לנו היסטוריה משותפת. זה היה דיכויים פה בארץ הזאת לאלפי שנים. הסתבכנו במאה השנים האחרונים. אם יש לנו כל כך היסטוריה ארוכה של דיכויים, אז אנחנו נוכל למצוא את העתיד המשותף, להחזיר את הדיכויים שלנו. ושני העמים מגיע להם. מגיע להם ביטחון, מגיע להם שלום, מגיע להם חופש, ומגיע להם להיות פה, לחיות אחד על צד השני. נהפוך את היחסים מסכסוך לפרטנרשיפ.
0: סמר, עד כמה הקולות האלה שאתה משמיע, עד כמה הדברים האלה שאתה אומר, הם פופולריים, יש להם הד בציבור הפלסטיני, למשל אחרי 7 באוקטובר והיום אחרי כמעט 1,000 ימים של מלחמה, מה מצב רוח שאתה יכול לדבר עליו ברשות?
3: תראה, אני יכול להגיד לך משהו שאני יודע 100%, פתוח 100%. אני נפגש בשבוע, כל שבוע בערך 250-300 ישראלי, ואני פוגש בערך 500-600 פלסטינים. אז אני מכיר שני העמים. אני יכול להגיד לך, שניהם רוצים שלום, שניהם רוצים פתרון דיני, אבל שני העמים מבולבלים. יש לנו מנהיגות בשני הצדדים שמסבכת להם את הראש. הם שומעים רעש, הם שומעים את הקולות הקיצוניות בשני הצדדים.
0: את מי היית רוצה לראות ברשות של במקום אבו מאזן, במקום מחמוד עבאס, בתור יושב ראש הרשות?
3: תראה, מי יהיה יושב ראש הרשות אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם
0: העדפה שלך.
3: לא אחד מה-usual suspects, לא השמות שאתם מגלגלים כל בוקר.
0: לא מרואן ברגותי למשל.
3: אני חושב יוצא מישהו שאף אחד, תראה, אם אני שאלתי אותך עכשיו מי יהיה את הנשיא של ארצות הברית בבחירות הבא, אף אחד לא יודע. צריך לגלגל את מערכת הבחירות עכשיו, בגלל הלחץ הגדול על עבאס מכל העולם. הוא התחיל לדבר בצורה רצינית על בחירות פלסטינית בנובמבר, בראשון לנובמבר. אם זה יקרה, וזה יהיה מיד אחרי הבחירות הישראלית, אני חושב תמיד שנינו היינו במרחק של מערכת בחירות אחת מקדמות פוליטי.
0: הבנתי.
3: שאם יש לנו פתאום מנהיגות בשני הצדדים שרוצים לדבר, ומאמינים שהמצב הקיים אי אפשר להמשיך.
0: אתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה מאוד שנים, סמר, אנחנו דיברנו ב-93, ואנחנו דיברנו ב-2000, ואנחנו דיברנו ב-2008, ואנחנו דיברנו ב-2014, לא בדיוק הגענו למשהו. מה נותן לך לחשוב שהפעם זה יהיה אחרת?
3: נכון, נכשלנו הרבה דברים, לפעמים בגלל שאצלנו לא היה מנהיגות מסוגלת להתקדם. ב-2008 עבאס קיבל כל מה שהוא צריך מאולמרט, והוא סירב לחתום, כן, אנחנו נאשמים, כן, סירבנו כמה פעמים, יש טעויות פה שם, אבל תשמע, גם אנחנו ניסינו מלחמה אחרי מלחמה אחרי מלחמה.
0: אז מה נותן לך לחשוב שהפעם זה יהיה אחרת?
3: שעכשיו יצלנו קורה משהו, יש שינוי. תראה, ב-61 שנים שעברו, מ-1965 שהתקיימה את הפתח,
0: כן.
3: העם הפלסטיני היה לו רק שתי מנהיגים, יאסר ערפאת ואבו מאזן.
0: כן.
3: עכשיו אני חושב יש הזדמנות להחליף את המנהיגות הזאת, אוקיי. שהיא נלדת בחוץ וחיה בחוץ, במנהיגות מקומית שמכירה אתכם טוב. ויודעת איך לנהל את הדברים אתכם ולהתקדם אתכם.
0: 100%.
3: ואני אופטימי, וזה לא אוטופיה. סאמר, זה ריאלי.
0: סאמר סינג'לאוי, פעיל בעבר בפתח באופוזיציה למחמוד אבאס, מקים של תנועה פלסטינית חדשה בשם דרך חדשה. המון תודה על השיחה הזאת.
3: Благодарю.
0: Я спросил нашего собеседника о попросил его рассказать немного о себе, о своем движении. Я 38 лет был в движении Фатх, но я вижу, что ничего не меняется, и те самые лидеры, которые были там, и остаются, и поэтому мы создали новое движение, движение, которое так и называется, которое так и называется «Новый путь», и с этой точки зрения мы очень хотим, чтобы старое поколение, то поколение, которое было, покинуло политическую жизнь, его место заняло новое поколение, которое найдет возможность говорить с Израилем, которое найдет возможность говорить, потому что прежде всего нужно говорить с Израилем, отмечает наш собеседник. Сейчас сложилась ситуация, при которой американцы не хотят говорить с нами имеется в виду с палестинской автономией, весь мир, арабские страны не хотят, Израиль, самое главное, не хочет говорить с нами.

на этих выборах ситуация изменится, потому что если будут выборы у нас, если будут выборы у вас, то есть в Израиле, говорит Самер Синджлауи, можно прийти к изменениям. Мы всегда находились на расстоянии одной предвыборной кампании от достижения соглашения. Да, было много провалов, попыток переговоров. Да, в 2008 году Аббас не принял предложение Ольмерта, хотя получил там все, что хотел, все, что мог получить. Я считаю, что ситуацию можно изменить. Это не что-то, на что мы обречены навсегда. И в Израиле не всегда были лидеры, которые готовы были к переговорам. И в палестинской автономии была та же самая ситуация. Сейчас все это может измениться. Самер Синджлауи с нами был в эфире. В прошлом активист Фатха, сейчас создатель движения Дерех Хадаша в палестинской автономии. 7:58 в Израиле. Юваль Есод за пультом, Ставраз и Мила Сталинская продюсеры, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мани. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.

В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Американский новостной сайт издания Axios сообщает, что информация, собранная американским разведывательным ведомством, ставит под сомнение готовность властей Ирана пойти на уступки, на которых настаивает администрация президента Дональда Трампа во всем том, что связано с ядерной программой Тегерана. В сообщении сайт информационно-новостного агентства Axios указывается, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф представил соответствующие данные президенту Дональду Трампу. Из этой информации следует, что в ходе закрытых совещаний, проводившихся высокопоставленными американскими чиновниками, были представлены позиции Исламской Республики, которые значительно отличаются от тех, что были переданы на рассмотрение Соединенных Штатов и международных посредников. Вице-президент Джей Ди Венс заявил минувшей ночью, что президент Трамп намерен опубликовать меморандум о взаимопонимании с Ираном еще до подписания соглашения в Женеве, которое должно состояться в ближайшую пятницу. Средства массовой информации Ирана сообщили вчера вечером о том, что началось снятие американской блокады с Исламской Республики. Как отмечается, 3 нефтеналивных танкера и 2 торговых судна прошли через Ормузский пролив. Председатель партии Баяхад Нафтали Беннет подверг резкой критике Биньямина Нетаньяху. Нафтали Беннет указал, что нынешний глава правительства растратил американский кредит доверия в угоду своим личным интересам. Беннет, в частности, подчеркнул. Нетаньяху сказал ужасную вещь, а именно, что пока он находится на посту премьер-министра, у Ирана не будет атомного оружия. Это следует толковать таким образом, что как только Биньямин Нетаньяху перестанет быть премьер-министром, у Ирана появится атомная бомба, и он сможет уничтожить еврейское государство. Отсюда следует, что без Биньямина Нетаньяху Израиль просто не сможет существовать.

0: На мой взгляд, это совершенно недопустимое и абсолютно лживое высказывание, недостойное подлинного руководителя страны, отметил бывший глава правительства Нафтали Беннет в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, корреспондент корпорации «Кан» Итай Блюменталь указывает, что несмотря на соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном, Цахаль продолжает сохранять свой контроль в зоне безопасности на юге Ливана, в том числе и к северу от реки Литани, а также в окрестностях города Набатия, который считается оплотом группировки «Хизбалла». Вчера ударами с воздуха были уничтожены несколько террористов «Хизбаллы». При этом в армейском командовании осознают, что политическое руководство страны изменит свою концепцию касательно происходящего в Ливане в целом. Представители командования Северным военным округом и службой тыла провели вчера вечером совещание, на котором была произведена оценка складывающейся ситуации. Участники совещания пришли к выводу о том, что в ближайшее время Цахаль, по всей видимости, будет вынужден сократить интенсивность атак. При этом в армии подчеркивают, что ликвидация террористов продолжится в случае, если эти террористы будут представлять собой угрозу для наших солдат. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 37,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. «Мадана и Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
2: Мада, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Вкусно и выгодно с «Маданой Мания». Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки «Мартин» 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.

В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В интервью американскому телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что Израиль – это верный и надежный союзник Соединенных Штатов. Однако иногда, отметил он, между нашими странами есть недопонимание. «Но я полагаю, — указал Венс, — когда народ Израиля узнает то, что подразумевает достигнутое с Ираном соглашение, он поймет, что в нем содержится огромное количество плюсов. И эти плюсы, — подчеркнул вице-президент, — проложат путь к миру и процветанию на Ближнем Востоке». В этом же интервью Джей Ди Венс выразил уверенность в том, что в конечном итоге израильтяне поддержат достигнутые договоренности. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Министр Идит Сильман от партии Ликуд заявила в интервью корпорации Кан, что проект под названием «Иранская ядерная программа» практически разгромлен. При этом она отметила, что, несмотря на разногласия между Бениамином Нетаньяху и Дональдом Трампом, оба они согласны с тем, что необходимо уничтожить обогащенный уран в Исламской Республике. «В конечном итоге мы можем полагаться только на самих себя. Глава нашего правительства действительно является подлинным другом американского президента. Но и настоящие друзья далеко не всегда согласны во всем друг с другом. Я очень рада, что наше правительство возглавляет человек, для которого превыше всего обеспечение безопасности граждан страны», указала Идит Сильман. Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли он готов позволить Гади Айзенкоту возглавить лагерь перемен, председатель партии Баяхад Нафтали Беннет отметил, что он намерен сделать все возможное для смены нынешнего правительства. При этом Беннет выразил мнение, согласно которому он сам наилучшим образом подходит для того, чтобы добиться самых существенных перемен и улучшений в Израиле. Как мы уже передавали ранее, председатель партии Баяхад Нафтали Беннет подверг резкой критике Бениамина Нетаньяху. Беннет указал, что нынешний глава правительства растратил американский, как он выразился, кредит доверия в угоду своим личным интересам. Беннет подчеркнул, Нетаньяху сказал ужасную вещь, а именно, что пока он находится на посту премьера, у Ирана не будет атомного оружия. Это следует толковать таким образом, как только Нетаньяху перестанет быть премьером, у Ирана появится атомная бомба, и он уничтожит еврейское государство. Отсюда следует, что без Нетаньяху Израиль просто не сможет существовать. На мой взгляд, это недопустимые и абсолютно лживые высказывания, недостойные подлинного руководителя, отметил Нафтали Беннет в интервью корпорации «Кан».

0: Американский новостной сайт Axios сообщает, что информация, собранная американским разведывательным ведомством, ставит под сомнение готовность властей Ирана пойти на уступки, на которых настаивает администрация президента Трампа во всем том, что связано с ядерной программой Тегерана. В сообщении сайта Axios указывается, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф представил соответствующие данные президенту Дональду Трампу. Из этой информации следует, что в ходе закрытых совещаний, проводившихся высокопоставленными американскими чиновниками, были представлены позиции Исламской Республики, которые значительно отличаются от тех, что были переданы на рассмотрение Соединенным Штатам и международным посредникам. Вице-президент Джей Ди Венс заявил минувшей ночью, что президент Трамп намерен опубликовать меморандум о взаимопонимании с Ираном еще до подписания соглашения в Женеве в ближайшую пятницу. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 100 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрек.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В ближайшие два часа мы поговорим о том, что думают иранцы о соглашении между США и Ираном, о чем пишут в соцсетях, есть ли будущее протестного движения, могут ли быть отменены более 2 миллионов авиабилетов из-за кризиса с парковкой самолетов в аэропорту имени Бен-Гуриона. Возможен ли исторический товарищеский матч между юношескими сборными Израиля и Палестины, инициатива, с которой выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, и что делать больным диабетом, которые постоянно принимали препарат Льюмджев, если его поставки прекращаются. Обо всем об этом и о многом другом в программе «Доброе утро, Израиль» до 11 часов. Но начнем мы, как обычно, с главных событий сегодняшнего утра. В студии мой коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, мы скоро узнаем о том, что думают простые иранцы о соглашении. А что думают простые израильтяне?
1: Простые израильтяне мы узнаем, вероятно, в пятницу в опросах общественного мнения. Мне трудно, но это мое личное мнение, представить себе простого израильтянина, который доволен этим меморандумом, который Трамп подписал или собирается подписать с Ираном. Проблема ведь не в том, что думают простые израильтяне или простые иранцы. Проблема в том, что думают политическое руководство, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. А там добились того, чего хотели. Да? То есть Дональд Трамп хотел соглашения, хотел прекращения военных действий, хотел договоренности или, по крайней мере, того, что выглядит как договоренность. Хотел отпраздновать свой день рождения в условиях подписанного соглашение. Надо сказать, что иранцы ему это немножко испортили, утверждая, что они затянули подписание до тех пор, пока не наступило уже 15 июня, и день рождения закончился. Но, тем не менее, соглашение есть. В пятницу оно должно быть подписано в Женеве, хотя уже сейчас, надо сказать, я вижу сообщения об этом в разных СМИ, в США говорят о том, что далеко не очевидно, что Иран собирается соблюдать это соглашение, или, по крайней мере, идти навстречу тому, что должно быть в окончательном тексте, потому что напомним, что то, что есть сейчас, это такой меморандум, да, это некий договор о намерениях, да, да? Там нету большого...
0: Это даже не рамочное соглашение.
1: Это меморандум, который содержит много ненужных, с нашей точки зрения, с точки зрения Израиля, с точки зрения многих других, ненужных компромиссов в сторону Ирана, например, в виде 24 миллиардов долларов, которые они должны получить. Но, тем не менее, да, это даже не рамочное соглашение. Содержанием оно будет наполняться в ближайшие 60 дней. Сегодня в газете идет «Ахронот», например, статья о том, что очень многие специалисты в Израиле опасаются, что Иран использует эти 60 дней для того, чтобы совершить рывок в сторону создания ядерного оружия. Но даже если этого и не произойдет, то очень может быть, что, опять об этом говорят американцы, что не будут выполнены те параграфы, которые предусмотрены, и отношение Ирана к этому соглашению очень и очень проблематично. Как это повлияет на дальнейшие шаги, пока не ясно. В любом случае, в Израиле продолжают оценивать соглашение, содержание которого не знают, потому что вчера премьер-министр Бениамин Нетаньяху очень честно сказал на пресс-конференции, что мы не знаем, что есть в этом соглашении. Да, по-моему, это первый случай в истории, когда наш самый близкий друг и союзник Соединенные Штаты Америки подписывают кардинально важное для нас соглашение. Это ведь соглашение не между, я не знаю, штатами в США, не между США и Канадой. Да? Это соглашение, которое имеет к Израилю самое непосредственное отношение. Мы не только не принимали участие в его формировании, мы не знаем его содержания. Об этом вчера честно сказал Бениамин Нетаньяху. Это отражает всю динамику, которая имела место в последнее время. Узнаем мы, наверное, содержание соглашения мы узнаем в пятницу, когда будет оно опубликовано.
0: И Дональд Трамп в беседе с американскими журналистами сказал, что оно настолько прекрасно, это соглашение, что даже вот, как бы, что он больше заботится об Израиле, чем сам даже премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, и, в общем, все ему скажут потом спасибо.
1: Я уверен, что Дональд Трамп верит в то, что он говорит, то есть нисколько не сомневаюсь в том, что в искренности сути его слов, так это или нет, мы увидим, когда увидим соглашение. Я не собираюсь оспаривать слова американского президента, тем более, что соглашение-то я не видел, а он видел.
0: Он видел,
1: поэтому, да, может быть, все действительно настолько прекрасно, что мы даже не подозреваем, и 3000-летний конфликт, о котором Дональд Трамп говорил в момент подписания соглашения по Газе, будет урегулирован. Так или иначе, в Израиле относятся к нынешней ситуации как очень плохой, по крайней мере, если судить по газетным заголовкам сегодня, во всех газетах, безусловно, звучит очень острая критика в адрес этого соглашения. Как ситуация будет разруливаться дальше, непонятно. В Персидском заливе, мы также об этом говорили, по-разному. Страны Персидского залива по-разному относятся к этому соглашению. Есть те, например, Катар, кто его приветствует. Есть те, кто его осуждают, например, Объединенные Арабские Эмираты. А Саудовская Аравия занимает такую промежуточную позицию, пытаясь маневрировать между силами, понимая, что Иран усиливается в рамках этого соглашения, и поэтому необходимо каким-то образом искать возможности для маневра. Это то, что делает сейчас Саудовская Аравия. Опять же, все выжидают, прежде всего, потому что неизвестно, что есть в подписанном соглашении, и тем более неизвестно, что будет, до чего договорятся в течение этих 60 дней. Кроме того, нельзя забывать и о внутренней политике, разумеется, это соглашение.
0: Я думала о футболе.
1: А?
0: Я думала о футболе.
1: Футбол — это прекрасно. Еще буквально два слова о последствиях этого соглашения. Оно, естественно, влияет и на внутреннюю политику. Нетаньяу сейчас попытается выстроить какую-то линию, я не хочу сказать защиты, но линию пиара, да, в котором он попытается представить это соглашение. Вчера на пресс-конференции эта линия выглядела как направленная в сторону того, что мы, мол, сняли угрозу, которая нависла над государством Израиль, мы отодвинули ее и так далее. Как это будет выглядеть дальше, насколько это будет убедительно, сказать трудно, тем более, что мы оказались почти через 1000 дней после начала войны в ситуации, когда ни в одном направлении не достигнута та окончательная победа, о которой так много говорил глава правительства Израиля.
0: Да, но я так понимаю, что сейчас мы уже точно знаем, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху будет баллотироваться на пост премьер-министра на следующих выборах.
1: Из чего мы это знаем?
0: Об этом не шла речь разве на пресс-конференции?
1: Шла. Да. Бенямин Нетаньяху сказал, что будет.
0: Да.
1: И в таком случае, это... как говорят на идиш, ото гизохт. Ну, так он сказал.
0: Он сказал, окей.
1: И сколько раз премьер-министр Бенямин Нетаньяху говорил, что он не будет подавать просьбу об амнистии?
0: Ну, меньше, чем Трамп говорил о том, что соглашение подписано.
1: Возможно. Тем не менее, много. И просьба об амнистии была подана. Если перестать шутить, то на самом деле, мне тоже кажется, что шанс на то, что Нетаньяху сойдет с дистанции сейчас, он невысок. Да, то есть, но я бы не стал его полностью снимать с повестки дня. Но Нетаньяху спросили, он ответил, ситуация всегда может измениться, и найти объяснение для изменения этой ситуации всегда можно. Очень многое зависит от того, что происходит на переговорах по помилованию /внесудебной сделке и так далее. Ведутся ли эти переговоры, мне об этом ничего не известно. Но, судя по всему, пока, по крайней мере, вот действительно на сегодняшний день, вот сегодня у нас 16 июня, ровно месяц, кстати говоря, остался Кнессету до распуска в срок. То есть, если выборы проходят 27 октября в срок, то Кнессет заканчивает свою работу 16 июля. Да? Сейчас уже можно говорить о том, что выборов в сентябре не будет. Угу. Да? То есть для того, чтобы выборы были в сентябре, Кнессет должен был быть распущен вот примерно сегодня.
0: Да. Ну, теоретически возможно, как мы всегда говорим, но практически не будет.
1: Уже да. мы не движемся в ту сторону. Судя по всему, выборы в октябре.
0: 20 или 27?
1: 20 или 27 октября. Да, скорее 20, чем 27. Все больше и больше в политической системе склоняются к 20 октября, как к согласованной дате.
0: А почему, собственно говоря, например, Харидим это выгоднее, чем 27-го?
1: Харидим все равно.
0: Все равно.
1: Харидим хотели в июне, в сентябре. Харидим хотели в сентябре. Нетаньяху пообещав им золотые горы, которые, кстати, и сейчас оказываются, в общем-то, достаточно виртуальными. Да? Например, закона о яслях, который позволяет финансирование яслей семьями уклонистов, не будет. Нетаньяху снял его с повестки дня из-за отсутствия большинства в коалиции. Сейчас он им обещает какой-то новый вариант закона о призыве и так далее. Харидим грозят, что они не поддержат закон о создании паритетной следственной комиссии по расследованию 7 октября и так далее. И отношения между Нетаньяху и ультраортодоксами очень напряженные, но на выборы это не, на дату выборов это не влияет. Нетаньяху просто затянул время, и сейчас, когда уже нельзя назначать выборы на сентябрь, может остается позволить себе сказать, ну, я вам обещал, но я не смог.
0: Да. Габи Вольсон, спасибо большое, хорошего дня.
1: И футбол, буквально одно слово. И футбол продолжается. Вчера была самая крупная сенсация, по-моему, не только этого чемпионата мира, но и последних чемпионатов мира, когда сборная Испании не смогла выиграть у сборной Кабо-Верде. Признаюсь честно, до этого чемпионата мира я плохо знал о существовании этой страны. Оказывается, такая существует и даже выступает
0: там музыка прекрасная
1: на чемпионате мира. Да. Музыка там прекрасная, там прекрасный футбольный вратарь, совершенно потрясающий футбольный вратарь, 40-летний голкипер, который спас свою сборную накануне. 0-0 сыграли Испания и Кабо-Верде. Вообще вчера был миролюбивый вечер. 4 матча, 4 ничьи. В том числе сборная Ирана сыграла в ничью со сборной...
0: Я не помню.
1: Вылетел сейчас из головы, простите, страны, уважаемые радиослушатели. Не помню я сейчас, с кем играли иранцы вчера. Но, тем не менее, все 4 матча закончились в ничью. Были интересные игры. На самом деле, Бельгия и Египет была достаточно интересная игра. Сегодня интересный матч Франция-Сенегал. Всем советую посмотреть в 10 часов вечера. Кан-11 транслирует весь чемпионат мира.
0: Да.
1: Те, у кого бессонница, могут найти время и ночью посмотреть. Я очень жалею, что... Утро надо идти на работу, да, поэтому ночью нельзя смотреть футбол. Чемпионат мира интересный, на самом деле. Пятый день.
0: Даже несмотря на то, что очень много матчей и далеко до финала.
1: Много матчей,
0: все равно
1: далеко до финала,
0: да?
1: Много сборных. Игра на высоких скоростях, игры зрелищные, есть неожиданности, есть интересные игроки, есть что посмотреть, безусловно. Чемпионат мира оправдывает ожидания. Пока.
0: Я ехала на днях, я не являюсь футбольной болельщицей, но иногда меня, кажется, это все захватывает тоже. Я ехала в автобусе недавно вечером, и там у водителя просто на громкой, так сказать, связи был матч Курасао и Германии, и это, конечно, было очень драматично.
1: Драматично? Это было скорее печально. Печально, да, то есть я не могу...
0: Особенно еще без картинки, только, так сказать, только слушать.
1: Да, 7-1, напомним, да. Германия выиграла у Кюрасао, а я не мог избавиться, смотрел эту игру, не мог избавиться от мысли, что было бы, если бы на месте сборной Кюрасао была бы сборная Израиля. Да, сколько бы мы получили или не получили и так далее. Ну, в общем, ситуация, при которой сборная Кюрасао, сборная Кабо-Верде и сборная Новой Зеландии играют... Новая Зеландия играла с Ираном.
0: Да, сейчас тоже.
1: Новая Зеландия играла с Ираном. А играют на чемпионате мира. Сборная Израиля была там последний раз в 70-м году. Печально.
0: Да, это печально. Габи, спасибо большое.
1: Спасибо, Юля.
0: Всего хорошего. Вот как уже было обещано, поговорить о том, о чем думают простые иранцы, про заключение договоренности между США и Ираном, о чем они пишут в социальных сетях, как они относятся к обещанию Дональда Трампа, что там произошло на самом деле. Мы говорим с Сахар Саидиян, редактором и ведущей Кан Река на Фарси. Шалом ли Сахар Саидиян, урехет магиша бы Кан Река бы Фарсит.
2: בוקר טוב.
0: אז ספרי לנו מה בעצם כותבים ברשתות, האם עכשיו באמת האינטרנט באיראן עובד ואפשר להתרשם ממה שאנשים כותבים שם, איך הם מגיבים לכל האירועים של הזמן האחרון?
2: כן, אינטרנט חזר, לא כל כך חזק, אבל חזר. אני יכולה להגיד לך ש... אף אחד חוץ מאלו שהולכים לחתום על הסכם לא מרוצה מההסכם, אפילו תומכי משטר. למשל בסעדה שהיה לפני יום יומיים,
0: Итак, интернет вернулся, хоть и не в прежних объемах, как и раньше, но я могу сказать вам, что соглашением недоволен никто, кроме тех, кто, собственно говоря, едет его подписывать, даже сторонники режима. Например, на демонстрации, которая была пару дней назад, на одном из плакатов было написано: «Если бы мы ликвидировали Трампа, была бы Америка готова вести с нами переговоры». И ведь Хаменеи перед тем, как его ликвидировали, несколько раз повторял: мы не подпишем никакого соглашения с сатаной. Так что страна Исламской Республики тоже совершенно не рада этому соглашению. Можно сказать, что это одно из самых значительных последствий этого соглашения для иранского режима. Это даже не столько ядерный вопрос, сколько его влияние на внутриполитическую арену в самом Иране. Даже без соглашения Иран, скорее всего, продолжал бы продвигать свою программу обогащения различными путями, но тот факт, что режим приходит к соглашению с Соединенными Штатами, сохраняя при этом большинство своих требований, воспринимается многими как весомое политическое достижение. В то же время среди части противников режима сейчас чувствуется глубочайшее отчаяние. Как среди тех, кто живет в Иране, так и среди политических эмигрантов, которые живут за его пределами. Ведь многие из них верили, что международное давление и общественные протесты способны привести к существенным переменам. Но они видят, что сейчас великие державы приходят к соглашениям и подписывают договоры с тем самым режимом, против которого люди выходили на улицы. Получается, с их точки зрения, мир в конечном счете выбрал компромисс с режимом, а не противостояние с ним. И кроме того, статус Реза Пехлеви, лидера Ирана в изгнании, который находится в эмиграции, тоже пострадал в глазах части оппозиции, потому что они говорят, они задают вопрос, что вышло из его призывов выходить на улицы в те два дня, когда на улицах убили как минимум 40 тысяч человек. В итоге чувство разочарования нарастает среди части иранской оппозиции, среди той части народа внутри Ирана, которая была против режима и хотела его сменить. И вот они говорят, вот в очередной раз режим выжил, Иран вступает в следующий период смирения с существующей реальностью, и все. Мне кажется, люди уже даже не думают, что будут изменения. Есть совсем немногие, кто все еще надеется, что соглашение не вступит в силу. И вот я получаю много сообщений, как представитель персидской редакции Канна, получаю сообщения от противников режима, которые ждут, что Биби что-то сделает. Они с самого начала это уловили. Мы не доверяли Трампу, на Трампа нельзя полагаться. Мы доверяем только Биби, надеемся, что Биби доведет дело до конца, потому что он единственный человек, который поддержал нас и помог нам. Мы очень надеемся, что он покончит с этим вопросом и поможет сменить режим. Все это то, что происходит в последние дни в Иране и за его пределами среди мигрантов, которые выступают против режима. Насколько люди могут писать открыто в соцсетях, они не... Надо сказать, что до того, как все это произошло, люди писали вообще совершенно открыто. Я их тогда едва ли напрямую спрашивала: вы что, не боитесь? И они отвечали: нам нечего терять. Вы думаете, мы живем? Мы просто дышим. У нас нет экономики, нет свободы, нет жизни. Это нельзя называть настоящей жизнью. У нас ничего нет. И это касается большинства жителей Ирана, 90 миллионов человек. Скажем так, только 1% — это люди, у которых есть деньги и которые могут жить нормально. Обычный человек получает зарплату от 100 до 150 долларов в месяц. Это ничего. Они не могут купить даже курицу, одну курицу в месяц. Так что им нечего терять, они уже не боятся. Суть заключается в том, что они поняли, помощи со стороны ждать не приходится. Если до всего того, что случилось 7 и 8 января, они думали, что если они выйдут на улицы, то придет помощь, они смогут сменить режим, то теперь они увидели, что просто погибло огромное количество людей, и напрасно, ничего не изменилось. Поэтому они перестали писать. Я сейчас этого почти не вижу. Это не от страха, это от отчаяния. А по вашим прогнозам, люди в конечном итоге все же выйдут на улицы или потребуется еще много времени, чтобы прийти в себя после всего этого?
2: מורידה את הסנקציות ומחזירה לאיראן, לממשלת איראן את הכסף, המשטר לא לוקחת את הכסף ומביא את זה לעם. הרי כולנו יודעים מה הוא יעשה עם זה, זה הוא ימשיך עם בניית הטילים הבליסטיים וכל מיני דברים אחרים שזה לטובת המשטר, והעם יישאר אני כמו שעכשיו נשאר. אז אני חושבת שכן מתישהו יתפוצץ העניין של הכלכלי ושוב יצאו לרחובות, אבל הפעם כנראה בלי שום, את יודעת, שלא יחשבו שמישהו יעזור להם מבחוץ. זו המחשבה שלי, כי אני גם מההתחלה ידעתי שזה שום מהפכה לא יכול לקחת בין יום, יומיים או חודש בתוך מלחמה, זה תהליך שלוקח זמן.
0: Я думаю, что в конечном итоге экономическая ситуация рано или поздно взорвется. Ведь даже если Соединенные Штаты снимут санкции, вернут правительству Ирана деньги, режим не то что возьмет эти деньги и отдаст их народу. Мы все прекрасно знаем, на что он их потратит. Он продолжит строительство баллистических ракет и другие вещи, которые выгодны режиму, а народ останется таким же бедным, как и сейчас. И поэтому я думаю, что рано или поздно экономический фактор взорвется, люди снова выйдут на улицы, но в этот раз, видимо, уже без каких-либо надежд, без мысли о том, что кто-то поможет ему извне. Это мое мнение. Я с самого начала знала, что никакая революция не сможет произойти за день-два или за месяц в разгар войны. Это процесс, который требует времени. Я надеюсь, что в конечном счете все сложится к лучшему для иранского народа и для нас тоже, потому что это соглашение... Оно вызывает уныние, в том числе и со стороны Израиля. Я чувствую, что Трамп нас продал, но в конце концов все будет к лучшему для всех нас. Надеюсь на то, что в конечном итоге войн больше не будет. Это была Сахар Сеидиян, редактор и ведущая персидской редакции Кан Река. Мы продолжаем программу. Сотни тысяч израильтян, которые уже купили билеты на летний отпуск или на период осенних праздников, могут в ближайшие недели получить неприятное сообщение об отмене рейса. Причина заключается в нехватке мест для стоянки самолета в аэропорт. В аэропорту Бен-Гурион и в аэропорту Рамон. Десятки американских военных самолетов сейчас занимают инфраструктуру, которая необходима гражданской авиации. И если решение не будет найдено буквально в последний момент, то авиакомпаниям придется начать подготовку к сокращению расписания. По оценкам, изменения могут затронуть до 2 400 000 авиабилетов. Надо сказать, что сегодня, 16 июня, управление аэропортов должно отправить авиакомпаниям официальное уведомление, которое позволит им начать подготовку к отмене рейсов на летний сезон и осенние праздники. Офир Хальперин у нас на линии, корреспондент Кан Хадашот по вопросам авиасообщения. Офир Шалом Бокертов.
3: Бокертов.
0: От Кама, от Рахишель Битуль, Амунетисот, Бакаец, Бхагети Шрей, у Мамаши им за кварахлата о Адайн Азара.
3: אז ניתן לי רגע קצת רקע. לפני כמה ימים בעצם שרון קדמי, שהוא מנכ״ל רשות שדות התעופה, יוצא בהזהרה, אפשר להגיד די חריפה, הוא אומר, אנחנו יכולים לצפות למציאות חדשה בקרוב מבחינת התעופה האזרחית בישראל. אחד מכל 4 נוסעים יקבל הודעת ביטול טיסה במהלך חופשות הקיץ והחגים. זה מסתכם ב-2.4 מיליון ביטולים. היום בבוקר מושגת איזושהי התקדמות בסוגיה הזו, לאחר שגם מירי רגב נכנסה לתמונה ושלחה מכתב לראש הממשלה בסוגיית מצוקת החנייה. כמו שאנחנו יודעים, המטוסים האמריקנים עדיין חונים בנתב"ג, מה שתופס שטח חנייה לטיסות אזרחיות. הבוקר הזה הושגה איזושהי התקדמות בכך שהולך להתחיל בימים הקרובים תהליך הפינוי, ככל הנראה, של כ-20 מטוסים בשלב הראשון. שרון קדמי, בהזהרה הראשונית שלו, ביקש 30 מטוסים שהתפנו בשלב הראשוני. אז היום הושגה איזושהי אפשרה, 20 מטוסים התפנו בימים הקרובים. אני שמעת מגורמים שמעורים בנושא הבוקר הזה, שמדובר בהתקדמות, ולכן האיום על ביטולי טיסה מסיביים בסך של מיליוני כרטיסים שמבוטלים, האיום הזה כרגע הוסר, אבל לא לחלוטין, הוא פשוט הצטמצם, עדיין האופטימום לא הושג, אנחנו עדיין לא במצב השגרתי, שבו לוח הטיסות יכול לפעול כסדרו, בגלל אותם מטוסים שעדיין חונים שם, אבל כן יש איזושהי התקדמות, אפשר להגיד שאפשר לצפות אולי כרגע למאות אלפי ביטולים ולא למיליוני, וגם להמשך התקדמות בנושא הפינוי, אנחנו כנראה נראה את זה קורה באיזושהי הדרגתיות, אבל נכון, לבוקר הזה אותו איום מלפני כמה ימים כבר צומצם, ואפשר להגיד שיש טיפה יותר נחת רוח לקראת חופשות הקיץ והחגים.
0: תקווה שהכל יתקיים כשורה, בעיקרון מי צריך לבטל לבן אדם, ללקוח הסופי את הטיסה? חברת תעופה?
3: כן, אז בעיקרון חברת התעופה צריכה לבטל, והתהליך שהיה אמור לקרות זה שבעצם הבוקר הזה זה הדדליין שרשות שדות התעופה נתנו לממשלה ולמשרד התחבורה לעשות את השינויים בתהליך הפינוי של המטוסים האמריקנים. הם אמרו, אם לא תושג התקדמות עד הבוקר הזה, זה הדדליין, אנחנו נתחיל לשלוח מכתבים לחברות התעופה, ובמכתבים האלה אנחנו נגיד להם שאנחנו חווים כרגע איזשהו צמצום בלוח הטיסות, על כל חברה לצמצם X טיסות או X מושבים, ואז כל חברה הייתה בעצם מצמצמת באופן עצמאי, ושולחת את הביטולים באופן עצמאי. זה היה אמור להיות התהליך.
0: כן, ואיך הם בוחרים את מה לבטל, מה לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יכולים לקוות שזה לא יקרה.
3: אז נכון, אני שאלתי אותם גם האם יש איזושהי היררכיה או חוקיות, האם כולם מקבלים את אותן הודעות ביטול, אז הם אמרו לי שכן, שאין איזשהו תיעדוף לחברה כזו או אחרת, כל החברות אמורות לקבל X אחוז של ביטולים או צמצומים שהן צריכות להיערך אליהן, ולשלוח את הביטולים מיוזמתן.
0: כן. אופיר אלפרין, כתבת לענייני תעופה בכאן חדשות, המון המון תודה לך. Итак, Офир проясняет немного ситуацию. Несколько дней назад генеральный директор управления аэропортов Израиля Шарон Кедми направил очень резкое письмо в Министерство транспорта, в котором сказал, что если не будет решена проблема со стоянкой фактически со стоянкой самолета в аэропорту имени Бен-Гуриона, в первую очередь, то не израильские, а вообще все авиакомпании, которые здесь находятся и совершают свои полеты, будут вынуждены сократить количество полетов и отменить многие из них. И речь идет об огромном числе отмененных авиабилетов. Если все это осуществится, то это может достигнуть действительно цифры, которые мы уже приводили, 2 миллиона 400 тысяч авиабилетов. Речь идет о летних месяцах и осенних праздников. И надо сказать, что это жесткое предупреждение, оно, видимо, возымело, как бы и получило силу, потому что уже сегодня министр транспорта фактически разбирается с этой ситуацией, и речь идет о том, что на сегодняшний момент постепенно будет уменьшаться количество самолетов, которые находятся в аэропорту. Речь идет, как мы знаем, проблема заключается в том, что американские военные самолеты сейчас занимают очень много места в аэропорту имени Бен-Гуриона и в аэропорту Рамон, таким образом блокируя возможность для других, для гражданских самолетов там парковаться. И сейчас речь идет о том, чтобы из аэропорта, с территории аэропорта будут выведены 20 первых самолетов, то есть видимо, намечается некое соглашение о постепенном удалении американских военных самолетов из аэропорта имени Бен-Гуриона, что позволит, в общем-то сказать, осуществить все те самые рейсы, которые были запланированы. Поэтому на настоящий момент можно сказать, что угроза о том, что все эти рейсы отменятся, она сейчас снята. Но, с другой стороны, она снята на сегодняшний момент не полностью. Если мы до этого говорили о миллионах рейсов, то сейчас, может быть, не о миллионах рейсов, конечно, а о миллионах билетов, то сейчас, может быть, речь пойдет о сотнях или десятках тысяч. Если этот процесс не будет продвигаться в правильном направлении, то все равно компаниям придется отменять свои рейсы. И сегодняшний день просто являлся так сказать, крайней точкой, после которой управление аэропортов начало бы рассылать уведомления для компаний, авиакомпаний о том, что им необходимо уменьшить свое присутствие в аэропорту имени Бен-Гуриона. И вот сейчас, в общем-то, наметилось некое продвижение в этом процессе. Что будет происходить, если все-таки этого продвижения не будет? Компании получат уведомление о том, что они должны сократить энное количество рейсов, и тогда они уже будут сообщать об этом своим клиентам, они будут им рассказывать о том, что их полет отменен, и мы очень все надеемся на то, что это все-таки не произойдет. Я спросила на соответствующих специалистов, разбирающихся в этом вопросе, говорит Уфир, о том, есть ли какие-то преимущества для определенных компаний, может быть, их рейсы не будут отменены, а, так сказать, сокращение будет производиться в других компаниях. И мне объяснили в управлении аэропортов, что нет никакого предпочтения в плане той или иной компании. Все компании в случае, если будет такая необходимость, получат подобные уведомления, и им придется сократить полеты. Но мы все надеемся, что все-таки угрозы, видимо, сработали, и сейчас... Этот вопрос решается. Уже сейчас известно об удалении 20 военных самолетов с территории аэропорта. Это означает, что в некотором смысле эта пробка начинает рассасываться. Офир Хальперин, корреспондент Кан Хадашот, по вопросам авиасообщения. Продолжаем программу. ФИФА предлагает провести товарищеский матч сборной Израиля и Палестины для игроков до 15 лет в США в рамках нового международного турнира, который ФИФА планирует запустить в сентябре. Если этот матч состоится, то это будет первая официальная спортивная встреча израильских и палестинских представителей. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет сделать эту встречу матчем открытия, своего рода жестом в сторону диалога, нормализации и мира. Пока не ясно, состоится, может ли состояться такой матч. Израильская футбольная ассоциация заявляет, что готова использовать футбол как инструмент сближения, но вот палестинская сторона пока публично эту инициативу не поддержала. Йоав Борович у нас на линии, спортивный обозреватель Борович, спортивный обозреватель Кан Хадашо. Йоав, шалом, бокер тов.
4: Ай, бокер тов, Юлия.
0: Аз от кама, айузма азот бемет реаль, это не медоберет аля мисхак бен нефхарот Исраэль в Палестин. Зе машу ше фифа квар микадемет берцену, то ше зе рак район семли в рахок мибицуа.
4: תראי, היוזמה הזו לצערנו היא לא כל כך ריאלית, בגלל שלמרות שמי שמקדם אותה הוא אדם מאוד מאוד חזק בעולם הכדורגל, ובכלל בעולם, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שהוא גם חבר קרוב של דונלד טראמפ, והוא באמת רוצה את המשחק הזה בנבחרות הנערים עד גיל 15 של ישראל ופלסטין בפתיחה, של אליפות העולם לנערים בארצות הברית עוד כמה שנים, הוא באמת רוצה את זה. אבל, וגם ישראל מוכנה, פרסמנו אתמול בכאן חדשות, שישראל תהיה מוכנה לעשות את זה, ללכת את המשחק הזה. אבל מי שכנראה לא תהיה מוכנה, היא ההתאחדות הפלסטינית. אני אומר כנראה כי עוד שום דבר לא בטוח, גם לא קיבלנו בינתיים תשובה שלילית מהם, אבל גם בטח שלא קיבלנו תשובה חיובית. אם הפלסטינאים יפתיעו ויהיו מוכנים להגיע למשחק הזה, אז יהיה משחק הזה.
0: כן. מה לדעתך המשמעות הספורטיבית, הפוליטית, מדינית של משחק כזה ראשון, רשמי, בין נבחרות? אמנם ילדים, אבל עדיין, כן.
4: אני חושב שמבחינה ספורטיבית זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב הרבה יותר מהספורט, מהכדורגל, הרי כדורגל, מה זה כדורגל? כדורגל זה שפה. זה שפה שמדברים בעולם, זה אהבה משותפת, שוקה משותפת. אז החשיבות של הכדורגל זה אם ינצלו אותו על מנת ליצור דיאלוג, ליצור חברות, ליצור התקרבות, ליצור פריצת דרך. וזה הרעיון היפה של ג'אני אינפנטינו. נכון שזה בסך הכל ככל הנראה יישאר רק ברמת הרעיון. אבל אם אכן יהיה כזה משחק, אם אנחנו נופתע והפלסטינים יסכימו לשלוח נבחרת וישראל תשלח נבחרת ויהיה כזה משחק, אז אני חושב שאפילו מדובר בסוג של אירוע היסטורי.
0: כן. יואף, כמה מילים על באמת האליפות הזאת? זה משהו חדש או שזה משהו שקיים?
4: לא, זה משהו חדש. זה גם לא מוגדר עדיין כאליפות העולם עד גיל 15, אבל זה מה שזה הולך להיות, כי למעשה כל 192 הנבחרות, המדינות שתחת פיפה, יכולות לשלוח, נבחרת לאליפות הזו. חלק ישלחו, הרבה ישלחו, כמה עשרות ישלחו, יותר, אני לא יודע בדיוק. וזה דבר חדש לילדים קטנים, רוצים להתחיל את כל הקטע הזה של המונדיאלים כבר בגיל צעיר, וזה פעם ראשונה שזה יהיה. אז זה שג'אני אינפנטינו רוצה שמשחק הפתיחה יהיה ישראל נגד פלסטין, רק ממחיש עד כמה הדבר הזה, עד כמה הסכסוך הזה שלנו כאן, בעצם חשוב לתודעת, חשוב בעולם. כל העולם מדבר על הסכסוך הזה, כל העולם מדבר על פלסטין. אז הדבר הזה, אני גם הייתי במונדיאל בקטר לפני 4 שנים, לפני שהיה 7 באוקטובר, לפני שהתחילה המלחמה, וכל משחק שהלכת במונדיאל בקטר, רוב הדגלים באצטדיון היו דגלי פלסטין. אז העניין הזה של פלסטין זה דבר שכאילו כל העולם מדבר עליו, ועכשיו הרבה הרבה יותר אחרי המלחמה. אז זה שג'אני אינפנטינו רוצה לנסות בצעד קטן, בצעד קטן של הכדורגל, לנסות לפתור סכסוך בין ישראל לפלסטין, זה יוזמה יפה, זה יוזמה חשובה, זה גם מאוד יפה שישראל, ההתאחדות בישראל אומרת, כן, אנחנו נהיה מוכנים לעשות דבר כזה, ללכת למשחק הזה, אבל צריך את הצד השני גם, וזה הולך להיות מעניין.
0: כן, מעניין. יואב בורוביץ' כתב עורך ספורט בכאן חדשות, המון תודה. Литраот. Итак, я спросила Юава, насколько эта инициатива, футбольный матч товарищеский между сборными Израиля и Палестины, вообще реален? Действительно ли ФИФА продвигает эту идею, или это пока лишь некая действительно символическая какая-то попытка что-то такое придумать, которое далека от реализации. Надо сказать, что эта идея, мне кажется, мало шансов на то, что она осуществится. На самом деле Джанни Инфантино очень сильная фигура, он председатель ФИФА, он человек с большим влиянием и связями, он друг Дональда Трампа, и он очень хочет, чтобы этот матч состоялся. Он хочет сделать это на открытии чемпионата мира по футболу среди подростков до 15 лет, через несколько месяцев в США. И он вот реально продвигает эту идею, но, как мы понимаем, прекрасно для того, чтобы это состоялось, нужны согласия 2 футбольных ассоциаций. Израильская футбольная ассоциация, и мы об этом сообщили вчера в новостях на Кан-11, дала принципиальное согласие на проведение такого матча. Они сказали, что они видят в этом возможность для некого такого открытого диалога между сторонами, но палестинская ассоциация никак на это пока не отреагировала, они пока не сказали, что нет, но они не дали никакой реакции, и шансы, что это произойдет, в общем, они невелики. В чем, собственно, спортивное и политическое значение такого матча, который может быть первым официальным матчем между сборными Израиля и Палестины? Спортивного значения никакого, говорит Юав Борович, но понятно, что политическое значение может быть огромным. Что такое футбол? Футбол — это игра, которая объединяет миллионы людей во всем мире. Это игра, которая, в общем, в результате мы говорим здесь о любви, о братстве. Это прекрасное состязание. И если с помощью футбола, говоря футбольным языком, можно действительно говорить о какой-то открытости, о каком-то диалоге, о том, что встретятся эти 2 сборные, две молодых сборные, в которых играют молодые футболисты, то что тут говорить? Это, конечно же, будет очень, очень здорово. Сам чемпионат, он даже неофициально не называется чемпионатом сейчас, на настоящий момент. Это некая новая новая структура, которая вот сейчас будет опробована. Есть попытки в последние годы проводить такие состязания между молодыми футболистами, то есть делать буквально мундиаль для юниоров, и вот этот чемпионат будет именно такой, так сказать, уже более организованной попыткой это сделать. В любом случае, нужно сказать, что стремление через спорт, через футбол, в общем, каким-то образом говорить о конфликте, о котором говорит весь мир. Я был на чемпионате мира по футболу в Катаре 4 года назад, и я видел, сколько там уже тогда было палестинских флагов. Это было еще до 7 октября, до всех войн. Сейчас, конечно же, после войны весь мир за этим следит, и мне кажется, что инициатива, которую предложил Джанни Инфантино, она очень отрадная, потому что, в общем, мы все знаем, насколько изменилась, так сказать, позиция мирового сообщества в отношении палестинцев и насколько она ухудшилась в отношении Израиля. Возможно, что таким путем можно каким-то образом попытаться наладить и улучшить нашу репутацию. Так считает Йоав Борович, корреспондент и редактор спортивных программ на Кан Хадашот.

0: Вот это из. Открывающий трек с альбома Марка Нофплера «Sailing to Philadelphia». Мы продолжаем программу. Британия готовится к одному из самых жестких шагов в регулировании интернета. Правительство Кира Стармера намерено запретить детям младше 16 лет пользоваться крупнейшими социальными сетями, включая TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и X. Закон планируют принять до конца этого года, запустить уже в 2027-м. Власти говорят о том, что детей нужно защищать от кибербуллинга, опасного контента, зависимости от экранов и контактов с незнакомцами. Но при этом есть, конечно, и критика, которая люди, которые придерживаются другой точки зрения, говорят, что запрет может оказаться трудным для исполнения и подтолкнуть подростков к менее безопасным платформам. У нас на линии Юрий Голегорский, лондонский журналист и продюсер. Здравствуйте, Юрий.
1: Приветствую, доброе утро.
0: Доброе утро. Скажите, почему эта тема сейчас стала такой важной для британского правительства? Это, так сказать, ответ на общественный запрос и на конкретные трагические случаи или как бы часть более широкой политики онлайн-безопасности?
1: Вы знаете, это сложная тема, которая, безусловно, разозлит детей и подростков, но будет с пониманием воспринята родителями. Потому что 9 из 10 родителей поддерживают запрет социальных сетей для детей младше 16 лет. Первоначально, как вы все знаете, этот запрет был введен, апробирован в Австралии.
0: Да.
1: Но Великобритания пойдет дальше Австралии, запрещая определенные функции на любых платформах для пользователей младше 16 лет. И в первую очередь, конечно, под запрет попадает возможность общения с незнакомцами и возможность для детей вести прямые или почти прямые трансляции во время игр. И при этом запрет не помешает детям участвовать в многопользовательских играх, что очень важно. Не один на один, а многопользовательские считаются гораздо менее опасными для детей и подростков, потому что, в принципе, гораздо проще совратить ребенка в контактах один на один, нежели в большой группе, где есть все-таки система сдержек и противовесов, и дети смотрят друг на друга и понимают гораздо больше, чем в общении один на один.
0: Скажите, как вообще на практике можно проверять возраст пользователей?
1: Эта ответственность будет, конечно, возложена на компании. Они должны будут выработать систему соблюдения вот этого возрастного барьера, и в случае несоблюдения им грозят штрафы. В Австралии компании, которые ненадлежащим образом проводили и проводят проверку возраста, они могут быть оштрафованы примерно на 26 миллионов фунтов стерлингов. А пока нет убедительных доказательств, что это является эффективным сдерживающим фактором. Но вот британское правительство вводит свою систему наказаний. Она считает, что гораздо более жесткие меры заставят компании более изобретательно подходить к проверке возраста пользователей. Что предлагает британское правительство? Они предлагают штрафовать компании на сумму до 10% мирового оборота. Понимаете, до мирового оборота компании, что представляет собой значительно более серьезную угрозу. А кроме того, возможно, уголовные меры против руководителей компании или блокировка сервиса, хотя вот в эти последние два варианта маловероятны в отношении крупных социальных платформ, потому что правительство, очевидно, все-таки побоится вступать с ними в прямые контры, опасаясь, что компании начнут мстить правительству на других фронтах.
0: Да, ну, понятно, можно, в общем, только себе представить, насколько могут быть изобретательны дети и подростки, которые все-таки захотят заходить в свои любимые социальные сети, играть в свои игры. И, в общем, это, видимо, задача не из легких, обеспечить такой контроль, да, за тем, чтобы эти все правила соблюдались. Что, в общем, говорят критики, на самом деле, этого намерения?
1: Вы знаете, большинство и политиков, и большинство общественных организаций поддерживают введение запрета в той или иной форме. Ну вот пример, по-моему, наиболее яркий, человек по имени Иэн Рассел, чья 14-летняя дочь Молли покончила с собой после просмотра вредоносного контента и насмотрела это в социальных сетях. Он выступает против всеобщего запрета по австралийскому образцу, вот как ни странно. Mm-hmm. И он создал благотворительную организацию Molly Rose Foundation. И он утверждает, что подобные запреты лишь подталкивают детей к использованию еще более рискованных платформ, которые не поддаются контролю или ограничениям. То есть дети начинают поиски каких-то путей, как подобраться к запретному плоду, как найти запретный контент. И гораздо более эффективно, по мнению Рассела, запрещать не целиком и полностью доступ к платформам, а запрещать определенные функции, ограничивать доступ детей к определенным функциям социальных сетей. Его позицию поддерживает Национальное общество по предотвращению жесткого обращения с детьми. Это очень такая влиятельная, крупная общественная организация. Они призывают правительство бороться не путем полных запретов, а избирательно подходить к тому, что предлагают детям социальные сети.
0: Да. Вам кажется, что этот закон, как, если он будет принят, и, видимо, все-таки будет принят, он может стать примером и для других европейских стран? Или все-таки австралийский опыт показывает, что, в общем, такие запреты гораздо легче объявить, чем реально выполнить?
1: Во-первых, практически точно закон будет принят к следующему году, потому что он пользуется поддержкой оппозиции. Это значит, что он пройдет довольно просто. Но, очевидно, будут внесены какие-то поправки, будет сделана какая-то корректировка, но закон будет введен. А кроме того, мне кажется, что европейские государства внимательно смотрят за тем, как Великобритания разработает и введет этот закон. И, очевидно, последует примеру Лондона.
0: Юрий Григорский, лондонский журналист и продюсер, огромное вам спасибо.
1: Всего доброго, будьте здоровы.
0: Хорошего дня. Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». РС Шалом за пультом. Продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова. Музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс, и мы встречаемся с вами после 10-часовых новостей. Оставайтесь с нами.

0: килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. На шоссе под номером 446 был открыт огонь по палестинцу, который пытался уйти от преследования полиции, по всей видимости, на угнанной им автомашине. Он прорвал полицейские заграждения на КПП «Хашмонаим», врезался в полицейскую автомашину и даже попытался совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов. Полицейские охранники открыли огонь по этой машине. Палестинец был ранен и задержан. Корреспондент Кан Хаим Голдидж передает, что речь идет о жителе Бейт-Лехема. Его ранения оцениваются как тяжелые, и он был доставлен в Иерусалимскую больницу Шары Цедек. Подъезды к КПП «Хашмонаим» были перекрыты в обоих направлениях для движения автотранспорта. По следам публикации корпорации КАН, юридическая советница правительства постановила, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир больше не может задерживать обнародование данных, переданных ему полицией, а его распоряжения по данному вопросу не имеют юридической силы. Корреспондент КАН Руяновский передает, что соответствующее решение юридической советницы правительства было передано в Высший суд справедливости БАГАЦ по следам апелляции, поданных в суд Движением за свободу информации и товариществом Ацлаха. В канцелярии министра Бен-Гвира указали, что только в Банановой республике профильному министру мешают в его деятельности, в том числе и в деле получения им информации от подчиняющихся его ведомству структур. В публикации КАН говорилось о том, что некоторые материалы, которые должна была передать огласке полиция, месяцами удерживались в канцелярии Бен-Гвира. Речь идет, в частности, об информации, касающейся убийств, краж оружия и действий полиции на Храмовой горе в Иерусалиме. Заместитель главы политического совета Хизбаллы Махмуд Камати заявил, что он ожидает, что соглашение между Ираном и Соединенными Штатами будет способствовать успокоению ситуации на всем Ближнем Востоке в целом и в Ливане в частности. В одном из интервью Камати подчеркнул, что Ливан превратился в арену регионального противостояния. При этом он отметил, что Иран оказывает его стране серьезную поддержку в деле обеспечения безопасности. Он указал, что Хизбалла заинтересована в успехе соглашений между Вашингтоном и Тегераном. Камати выразил надежду, что достигнутые договоренности в конечном итоге будут способствовать полному и окончательному выводу всех подразделений Цагаля с ливанской территории. Кроме того, он упомянул необходимость освобождения всех ливанских заключенных, создания механизма, который не допустит нарушения Израилем достигнутых соглашений и восстановления Ливана. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Биджан. Как мы уже передавали ранее, в интервью американскому телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что Израиль – это верный и надежный союзник Соединенных Штатов. Однако иногда, отметил он, между нашими странами есть недопонимание. Но я полагаю, указал Венс, когда народ Израиля узнает, что подразумевает достигнутое с Ираном соглашение, он поймет, что в нем содержится огромное количество плюсов. И эти плюсы подчеркнул

0: вице-президент, проложит путь к миру и к процветанию на Ближнем Востоке. В этом же интервью Джей Ди Венс выразил уверенность в том, что в конечном итоге израильтяне поддержат достигнутые договоренности. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Министр Идит Сильман от партии Ликуд заявила в интервью корпорации Кан, что проект под названием «Иранская ядерная программа» практически разгромлен. При этом она отметила, что несмотря на разногласия между Беньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом, оба они согласны с тем, что необходимо уничтожить обогащенный уран в Исламской Республике. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 100 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс. На Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Мы продолжаем нашу программу. Фармакологическая компания отменила распространение препарата «Люмджев», который предназначен для больных диабетом. Этот препарат входил в корзину лекарств, и накануне было получено сообщение о том, что препарат перестает производить, что это все означает, что делать тем, кто употреблял это лекарство на постоянной основе, чем его можно заменить. У нас на линии Урит Саларио Снакар, руководитель направления по продвижению политики и партнерства Ассоциации диабета первого типа в Израиле. Урит, шалом, бокер тов. אנחנו מדברים על, על כך שהתרופה לומג'ב בעצם הפסיקו לייצר אותה, אז מה אתם יודעים על זה? למה בעצם הם הפסיקו ומה יעשו אנשים שצרכו את, את התרופה הזאת?
1: אז בעצם ליומג'ב הוא בעצם סוג של אינסולין, אחד מסוגי האינסולין שקיימים היום, זה אינסולין שהוא מהיר פעולה של חברת אלי לילי, שמיועד לטיפול בחולי סוכרת, כדי לאזן את רמות הסוכר שלהם. בעצם אתמול באמת החברה הודיעה שהשיווק יופסק בראשון בינואר 2027, ובעצם מי שאגב לא כל הסוכרתיים מסוג אחד משתמשים באינסולין הזה, מי שמשתמש באינסולין הזה, אז בעצם כמובן עד הראשון לראשון 2027 הוא זמין למחירה, ואנחנו מציעים להיות בקשר כמובן עם עם הרופא המטפל, כדי שאפשר יהיה לקבל אינסולין מסוג אחר שיהיה הכי מתאים ככה למטופל. אין צורך, זאת אומרת, יש בשוק אינסולינים כמובן מסוגים אחרים. הסיבה, לפי מה שאנחנו התעדכנו גם מאלי לילי, ולפי גם מה שנכתב במסמך שהם פרסמו של הפסקת השיווק, היא סיבה מסחרית. זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו פגם באיכות המוצר או איזושהי בעיית בטיחות, זה אני אומרת לטובת מי ש... כן. שככה משתמש במוצר הזה וממשיך להשתמש בו, אבל בגלל שמבחינה מסחרית הם מחליטים להפסיק את השיווק של המוצר הזה, אז פשוט כל מה שצריך זה רק באמת לדעת להיערך עם הרופא המטפל ו... כן. כדי לקבל אינסולין מסוג אחר.
0: אבל אני הבנתי ככה מהשיחות עם אנשים שזה בעצם התרופה יותר מתקדמת מאלה שקיימים עכשיו, אינסולינים האחרים שקיימים בשוק.
1: זה תרופה בעצם שהיתרון שלה, היא פועלת יותר מהר מאינסולינים אחרים, כי יש בה בעצם חומרים שמאיצים את הספיגה של האינסולין בגוף, ולכן עם אינסולין מסוג אחר כדאי להזריק אותו בין 10 דקות ל-20 דקות לפני הארוחה לצורך העניין, אז בגלל שהאינסולין הזה הוא אינסולין אולטרה מהיר, אז בעצם אפשר להזריק אותו סמוך יותר לארוחה, ומהבחינה הזאת זה יתרון. יש לו יתרון בהורדת רמת סוכר אחרי הארוחה. כן, אז זה באמת נכון, אבל כרגע ההחלטה היא החלטה של החברה, היא החלטה מסחרית, ועם זה כרגע אין לנו מה לעשות. פשוט, כן, לי חשוב לקהילה להעביר את המסר, שמאחר שיש אלטרנטיבות אחרות,
0: זאת אומרת, לא יישארו בלי מענה.
1: לא יישארו בדיוק. זה לא שאנשים יישארו בלי מענה, בלי אינסולין, זה אושר על ידי ה-FDA לדעתי רק ב-2020, לקופות זה נכנס סביב 2024, זאת אומרת, גם עד אז וגם, כמו שאמרתי עד היום, לא כולם משתמשים בליומג'ב, יש סוגים נוספים של אינסולין ש... סוכרתיים מסוג אחד בכל הגילאים משתמשים בהם. פשוט באמת מי שמשתמש במוצר הזה, אז היתרון היחסי קצת יורד מהבחינה הזאת עבורו, אבל בהחלט יש אלטרנטיבות וצריך להיות בקשר עם הרופא המטפל כדי שאפשר יהיה לקבל את האינסולין שייתן את המענה הטוב ביותר.
0: כן. התרופות המתקדמות האחרות שלא בינתיים לא נמצאות בישראל, איך בכלל כל התהליך הזה של כניסה לשוק הישראלי, זה הסכמים כאלה מאוד מאוד מסובכים בין משרד הבריאות לבין החברות, איך נגיד יש, שמעתי שיש תרופה פיאספ שהיא דומה לתרופה הזאת שבעצם נעלמת מהשוק, אבל היא לא נמכרת בישראל.
1: נכון, יש תרופה באמת נוספת שהיא עדיין לא נמכרת בישראל. שוב, זה עבודה בעצם, אנחנו לא חברת התרופות, זה כן. תהליך שעושה חברת התרופות מול משרד הבריאות, כשאנחנו כמובן יודעים שיש איזושהי תרופה שמאושרת לשימוש פה בישראל, אז אנחנו כמובן פועלים כאגודה לסוכרת סוג אחד, כדי להכניס את התרופה החדשנית, אם זו תרופה חדשנית, או את הטכנולוגיה החדשנית, אם זו טכנולוגיה חדשנית, עבור באמת הקהילה שלנו לסל שירותי הבריאות. אז כן, זה חלק מהדבר שאנחנו עושים, וכמובן כל הנושא של הכנסת תרופות, זה התפקיד של חברות התרופות להנגיש את הדברים האלה בישראל.
0: כן, טוב, אבל בסדר, אנחנו ארגנו קצת את האנשים.
1: אני אשמח לנצל את ההזדמנות הזו כדרת ככה לטובת המאזינים ולטובת מי שלא יודע. אנחנו אגודה לסוכרת סוג אחד, אנחנו ככה באמת נותנים מענה לכל קהילת הסוכרת מסוג אחד בכל הגילאים, להם ולבני המשפחות שלהם. אנחנו פועלים גם לקידום ותמיכה במחקר למציאת ריפוי סוכרת סוג אחד, גם לשיפור איכות החיים, גם לקידום זכויות ולשיפור זכויות ולמיצוי זכויות. אנחנו באמת, כמו שאמרתי קודם, אנחנו פועלים כדי להנגיש טכנולוגיות ותרופות חדשניות לסל שירותי הבריאות בישראל. יש לנו פעילויות רבות של תמיכה ושל ייעוץ וחינוך לחברי הקהילה ולבני המשפחות, ואנחנו גם מעלים כמובן מודעות לסוכרת סוג אחד בקרב הציבור הרחב. ובאמת אני מזמינה את מי שיש לו איזשהו עניין שנוגע לסוכרת מסוג אחד לפנות אלינו, הפרטים שלנו מופיעים באתר, וככה אם תרשי לי אני אתן את מספר הוואטסאפ של האגודה כדי שאפשר יהיה ליצור איתנו קשר בהודעות וואטסאפ, ואנחנו כמובן חוזרים וניתן מענה לקהילה בכל מה שתרצו ונדרש.
0: כן.
1: אפשר לתת את מספר הטלפון?
0: כן,
1: זה
0: כן.
1: בסדר? אז הטלפון שלנו שניתן לפנות אלינו בוואטסאפ זה 051-582-9575. אנחנו כמובן נשמח לעמוד לרשות כל מי שיכול
0: כן.
1: לעזור לו.
0: כן, אנחנו נפרסם גם בעמוד הפייסבוק שלנו את המספר. אורית סלריוס נקר, מנהלת קידום מדיניות ושותפות באגודה לסוכרת סוג אחד בישראל. תודה רבה.
1: Туда
0: рыба лахли. Итак, моя собеседница, которая является руководителем направления по продвижению политики партнерства в ассоциации диабета первого типа в Израиле, говорит о том, что это лекарство, о котором идет речь, препарат Люмджев, компания, которая производила его, сообщила о том, что перестает его производить, начиная с 1 января 2027 года. Она объяснила это коммерческими причинами, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что этот препарат безопасный, его, безусловно, можно использовать, и до 1 января он будет, во-первых, производиться, во-вторых, продаваться, разумеется, но в любом случае сейчас есть время для всех тех, кто принимает этот препарат. Надо сказать, что не все больные диабетом первого типа принимают этот препарат, должны, разумеется, посоветоваться со своим лечащим врачом и подобрать инициативу. Инсулинов на рынке существует великое множество. Этот препарат отличался тем, что он быстрого действия. В общем, действительно, мы знаем, что инсулин для диабетиков обычно вкалывается где-то за 10-20 минут перед едой. В данном случае он действительно мгновенно впитывался и, в общем, хорошо снижал сахар после приема пищи. И аппарат был достаточно относительно новым. Он только в 2020 году получил разрешение от Федерального бюро по медикаментам и продуктам питания FDA американским. И в 2024 году только вошел в корзину, израильскую корзину лекарств. И, тем не менее, многие люди им пользовались, многие люди им не пользовались. В любом случае, не стоит паниковать, не стоит отчаиваться. Есть другие препараты, которые могут заменить этот. Вам ваш лечащий врач обязательно подберет тот препарат, который наибольшим образом соответствует вашему характеру заболевания. Есть, конечно, на рынке, на мировом рынке и другие препараты, которые которые, которые пока не продаются в Израиле. И вопрос о том, как препарат появляется на израильском рынке, это вопрос сложный. Компания, которая его производит, ведет переговоры с Министерством здравоохранения. Мы, как Ассоциация диабета первого типа, также занимаемся продвижением, собственно, лоббированием этой темы. Мы за то, чтобы как можно больше хороших лекарств находились в корзине лекарств. Так что это все вопрос, как говорится, времени и успешности переговоров. Но в данном случае и здесь беспокоиться не о чем. Есть масса препаратов, которые можно будет использовать. Я хочу, говорит Орит Саларис Накар, воспользоваться возможностью немного рассказать о нашей ассоциации. Мы, в общем, занимаемся тем, что сопровождаем людей с диабетом первого типа в Израиле. Мы даем различные рода консультации. Ну, кроме того, что, как я уже было сказано, продвигаем также и переговоры, и лоббирование вхождения препаратов в корзину лекарств. Мы также даем очень обширные консультации для всех, кто страдает диабетом первого типа. Если кто-то еще не знает о нашей деятельности, то вы можете, так сказать, воспользоваться нашими услугами. И у нас есть телефон, по которому, это WhatsApp, собственно говоря, по которому мы моментально связываемся со всеми, кто к нам обратился. Мне бы хотелось его дать. 051-582-9577. 051-582-9577. Это была Орит Саларис Накар, руководитель направления по продвижению политики и партнерству Ассоциации диабета первого типа в Израиле. Предложила всем, кто, кому это, так сказать, релевантно, обращаться в эту ассоциацию. И надо сказать, что мы отправили запрос в Министерство здравоохранения об этом лекарстве, которое, в общем, до сих пор было, продавалось в Израиле и находилось в корзине лекарств. С 1 января его не существует, не будет существовать уже, но ответа мы пока не получили. Если получим до конца часа, то обязательно его зачитаем в нашем эфире. Продолжаем программу. Новости науки. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра Архе. Максим, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Наша первая новость. Использование электронных сигарет как замены обычным не устраняет риск рака легких.
2: Да, ну, новость такая. Ее, если честно, когда я писал для вас эту новость, я даже как автор статьи, в общем, не знал, как это правильно написать, чтобы это правильно понять, потому что новость такая, она статистическая, это всегда сложно. В общем, идея стоит примерно в следующем. Значит, исследователи решили проверить вот это заявление производителей электронных сигарет, что электронные сигареты, они защищают, ну, лучше защищают от рака легких, чем обычные. Вот, и они решили сравнить между собой две популяции людей. Значит, это было сделано в рамках когортного исследования в Корее, где изучали просто поведение и изменение здоровья у 5 миллионов корейцев. Вот, и, соответственно, собирали очень широкий диапазон данных. И там сравнивали между собой две категории людей. Людей, которые бросили курить полностью, и людей, которые бросили курить и перешли на электронные сигареты вместо обычных.
0: Окей.
2: Вот. И когда они сравнивали между собой этих людей, они у обоих групп увидели снижение вероятности рака легких после того, как те бросили основные обычные сигареты. Но при этом в людях, которые заменили обычные сигареты на вейпы, это снижение было сильно меньше, чем у тех, кто просто бросил. Таким образом, мы можем сказать, что да, как бы электронные сигареты явно безопаснее, чем обычные, но все равно их нельзя рассматривать как что-то вот абсолютно безопасное, что можно детям, что можно людям с высоким риском рака легких и так далее. То есть это снижает риск, но не до нуля. По сравнению с полностью брошенным курением.
0: Да, это вот интересно, потому что, конечно, как социальное явление, то, что вот эти все бесконечные вейпы и другие альтернативные способы, так сказать, табакокурения, они, об этом говорят множество социологов, привели к увеличению числа курящих людей, потому что, видимо, люди относятся к этому как к чему-то, так сказать, такому безопасному, да, но до сих пор вот не было какой-то более-менее серьезной статистики по поводу именно последствий всего этого.
2: Ну вот, собственно, она начинает появляться, то есть, да, по сути, речь идет о том, что, да, это все равно создает риски, но они не такие большие, как при обычных сигаретах, но все равно это не ноль.
0: Да, это важно. Хорошо, следующие наши новости. Исследователи нашли очень сильно обработанное погребенное тело.
2: Да, это в Британии произошло. Вот, и это несколько нарушает каноны того, что мы знаем о Британии. То есть Британия считается такой территорией, куда цивилизация приходила в самую последнюю очередь. То есть если мы вспомним, например, что римляне писали о своем периоде захвата Британии, то они писали о совершенно неразвитой земле с дикими людьми и жутко некрасивыми женщинами. Это их особо расстраивало. Вот, то есть не очень было понятно, зачем там вообще быть. В этой самой Британии.
0: Okay.
2: Да. Вот. И одна из таких вот именно особенностей Британии, которая делает ее менее цивилизованной, чем прочие земли в те же самые времена, это то, что там практически нету таких серьезных захоронений. То есть бриты древние не заботились о своих мертвых более или менее серьезно. И тем интереснее как раз вот эта находка. Это обнаружили в Шотландии. Обнаружили женщину. Тело женщины, которая явно была, судя по всему, уничтожена теми, кто ее убил. Вот, то есть
0: она,
2: она была
0: убита, да?
2: Она, скорее всего, да, была убита. Она, судя по всему, довольно молодая была. Она, судя по всему, была убита, и тело ее было разобрано на части и использовано как инструменты. То есть ее кости заточены с одной стороны в инструменты для работы с землей, там еще с чем-то. Вот, но интересно в этом то, что после этого ее собрали обратно и похоронили с почестями.
0: Ух ты.
2: Да, то есть вот какая-то такая очень интересная история там произошла. То есть тело, уже освобожденное от мяса, уже превращенное в инструменты, было собрано обратно, причем тело того же самого человека. Вот, мне это, ну, как бы немного в другую тему, мне это отчасти напоминает подход Израиля к своим погибшим. То есть, когда тело, ну, когда мы говорим о том, что мы возвращаем тело погибшего, там, который погиб где-то в Ливане или еще где-то там 20 лет назад,
0: да.
2: Мы ведь, по сути, говорим о теле, которое где-то эти 20 лет лежало.
0: Да.
2: Вот. И вот у меня вот от этой истории примерно вот какая-то такая же история, да, в голове возникает, что это тело, которое, ну, было давно. Задолго до процедуры похорон оно было не просто... Женщина была убита, она была разобрана на части и использована как инструменты. Вот, и ее собрали обратно и похоронили.
0: Да. Интересно. Давайте к нашей следующей новости. Математические задачи все еще решаются людьми лучше, чем искусственным интеллектом.
2: Да, но эта новость такая тоже, она несколько вводит в заблуждение. Вот, как, что, собственно, проверяли? То есть исследователи искусственного интеллекта задались вопросом, вот когда он, ну, дает нам какие-то ответы на вопросы, насколько он компилирует данные, а насколько он что-то сам придумывает. Вот, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, они обратились к математическому сообществу. Математики очень много чего решают интересного. Вот, они попросили математиков пойти к ним с какими-то задачами, которые те решили, но еще не выложили решение в интернет. То есть, когда решение есть, грубо говоря, только в тетрадке.
0: Uh-huh.
2: Вот, и эти самые задачи начали скармливать искусственному интеллекту. То есть у искусственного интеллекта нет никакого, вот, никакого источника, откуда он мог бы украсть решение этой задачи. Задача есть только в тетрадке у математика, в смысле решения. Вот. И искусственный интеллект показал себя довольно плохо. То есть самые лучшие модели, идеально заточенные под эту задачу, решали только 6 из 10 предложенных задач, потому что задачи не суперсложные. То есть это не какие-то задачи тысячелетия, типа гипотезы Пуанкаре. Нет, это самые обычные рядовые задачи, на которых, условно говоря, студенты пишут курсовые.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И искусственный интеллект очень плохо себя в этом вопросе показал. То есть в некоторых исследованиях это было 15% успеха, 10% успеха. Вот максимум это было 60% успеха. Все равно это очень мало.
0: То есть, понятно, математики пока опережают искусственный интеллект. Вопрос, насколько...
2: Вопрос даже не в том, что математики опережают искусственный интеллект, а вопрос скорее в том, что искусственный интеллект все-таки еще не совсем интеллект. Ага. То есть это хорошая база данных. Но не, ну и как бы, с которой можно общаться естественным языком, это очень мощные вещи, когда мы сейчас слышим, там, что в шпионском деле делается, и это, конечно, абсолютно невероятная история, но все равно ему нужны данные, он все равно, он компилирует данные, он не может пока ничего придумать сам.
0: Да, ну, ключевое слово «пока», да, то есть наступит день, когда это, может быть, изменится.
2: Кто-то говорит, что нет. Ну, то есть, когда мы говорим о вот этом вот святом граале искусственного интеллекта строения, AGI, Artificial General Intelligence, кто-то говорит, что в какой-то момент может этот щелчок просто произойти и станет вот этим самым AGI, а кто-то говорит, что мы вообще идем не в ту сторону, и AGI надо либо вообще невозможно построить, либо строить его надо в противоположную сторону. То есть, когда мы говорим, что самый сложный объект во Вселенной — это человеческий мозг, мы как бы не утрируем. И когда мы пытаемся воссоздать это в компьютере, у нас может получиться, а может нет.
0: Да. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе. Спасибо вам огромное.
2: До свидания.
0: Счастливо. Дорогие друзья, наша следующая тема касается искусства, и буквально в ближайшие дни в Тель-Авиве откроется ярмарка современного искусства и дизайна «Свежая краска». В этом году она пройдет с 24 по 29 июня в техническом центре Кремницкий. На ней снова собираются художники, дизайнеры, галереи, академии и независимые проекты. Да, простите, в центре внимания также теплица, одна из сторон этой ярмарки для молодых и независимых авторов, большая секция израильского дизайна, новый павильон дизайн-арт и работы, в которых художники осмысляют события последних лет, включая и 7 октября. Это такой некий срез израильской художественной сцены, что ее волнует, как она говорит о памяти, травме, доме, материальности и надежде. У нас на линии Эля Коэн, независимый арт-куратор, автор проекта «Диалог». Эля, доброе утро.
3: Доброе утро. Очень рада вас слышать.
0: Я тоже очень рада вас слышать. Итак, какие впечатления от ярмарки в этом году?
3: Ярмарка произошла или произойдет, я надеюсь, несмотря ни на что. Вот это общее ощущение того, что мы, находимся в состоянии постоянной тревоги, и в то же время необходимо творчество, необходимо создать что-то очень светлое, такой проект, который заряжен творческой энергией, сопровождает всю атмосферу ярмарки. Это то время, когда искусство, оно очень-очень заряженное, оно намного более сильное своими красками, своей концепцией. Это время сопровождает то, как выглядит каждое из произведений искусств.
0: Да.
3: Будут представлены теплица, как вы уже сказали, и проекты, и галереи. Два больших отсека. Дизайн, искусство привлекает порядка 40 тысяч зрителей в течение этой недели арт-фестиваля. Я буду представлять два проекта.
0: Да, расскажите.
3: Один из проектов — это коллективная выставка, которая называется «Диалог». Ее целью — это создать творческий диалог на основе искусства между художниками в начале творческого пути в Израиле и израильским зрителем. То есть это такое место, куда приходят и могут себе позволить прийти все. Оно доступно по пониманию арт-фестиваль, да, арт-ярмарка. И широкий зритель именно там может познакомиться с творчеством начинающих художников. Uh-huh. У меня тема Jomo Museum.
0: Да.
3: Это музей внутренних состояний, как бы музей присутствия. Jomo, joy of missing out.
0: Ага.
3: Это само понятие того, что мы выбираем. И осознанный выбор.
0: Но интересно, что именно joy, да? Не fear, как...
3: Как ответ, вы правы.
0: Да.
3: Это как ответ угу. на FOMO, fear of missing out. Да, тогда, когда есть страх что-то упустить, то здесь у нас получить удовольствие от того, что я выбрал, для того, чтобы пропустить что-то другое.
0: Ага.
3: Это первый проект. А в нем будут участвовать 7 художников и одна художница-керамистка, которая представит вазы.
0: Угу.
3: Вазы, смешение, диалог между античностью, современностью. Без дополнительных пигментов она делает очень интересные органические формы. Я приглашаю вас посмотреть на нас в павильоне P9. И второй проект — это соло-выставка, которая называется «Liminality» Карины Люмье.
0: Окей.
3: Карина работала со мной на протяжении нескольких лет, выставляла свои картины в рамках коллективной выставки «Диалог».
0: То есть вы не первый раз уже делаете «Диалог», да? Это традиционная такая...
3: «Диалог» уже 4-й год выставляется на «Флэшпейнт». У него есть спрос, у него есть свой зритель, и художники очень ждут возможности поучаствовать в таком событии.
0: Угу.
3: Карина, она... То есть, в принципе, моя миссия — это, так я себе ее определила, это интегрировать художников, репатриантов, иммигрантов в израильскую арт-сцену. Мне было очень, и есть до сих пор очень важно, очень нужно подсветить, показать молодые, новые таланты, которые могут быть неувиденными, если они не находятся на общей сцене. И «Диалог» как раз-таки призван именно для этого. И когда Карина впервые выставила со мной в Яфу, это было в 2023 году, в первом «Диалоге», то ее картина сразу нашла отклик. И дальше мы уже развивали ее художественный стиль. И сейчас Карина работает для этой выставки с куратором международного уровня Серж Тирош.
0: Угу.
3: И это уже признание.
0: Да.
3: Признание ее как органической части израильской арт-сцены. И я считаю, что это как раз и была... одна из целей, которая реализовалась. Я этому очень рада. И дальше продолжаю других художников вводить в местную, в израильскую арт-сцену.
0: Да. Эля, скажите, в этом году проходит ярмарка в техническом центре Кремницкий. Как, ну, в общем, это не музейное пространство, такое необычное. Как это вообще влияет, на ваш взгляд, на ее характер?
3: Ярмарка вообще, в принципе, FreshPaint, она никогда не проходит в музейном пространстве. Она как раз-таки проходит в таком провизорном иногда пространстве. Первая концепция, которая была, это ввести творческую энергию в любое пространство.
0: Угу.
3: И Кремницкий это второй раз уже будет показывать. В прошлом году она была там, и в этом году. И, во-первых, уже знает, где это происходит.
0: Да.
3: Людям будет проще туда и приехать, и вообще понять, как ориентироваться на месте. Поэтому я думаю, что это только плюс.
0: Да. Еще, может быть, какие-то ваши впечатления от того, что вам уже удалось что-то посмотреть, или еще пока до открытия все будет в секрете?
3: Я знаю, что уже отдел дизайна, он находится в активном процессе постройки, конструкции своих павильонов. Очень красивые работы. А отдел искусства, мы приезжаем туда завтра.
0: Ага.
3: И мы начинаем работать завтра. И уже завтра я смогу больше увидеть. Но у меня лично очень красивые работы в павильоне P9 и P10.
0: Это диалог, да? Диалог и лиминалити, да?
3: И лиминалити, да. Диалог и лиминалити. Адрес — это Кременецкий 7. Простая достаточно дорога туда доехать, потому что есть и поезд,
0: да,
3: и метро,
0: станция
3: и автобусы,
0: да, очень близко,
3: все останавливается.
0: Да.
3: Я рекомендую приезжать на общественном транспорте или как-то другим образом, не на машине. Вот. И обязательно прийти посмотреть именно дизайн и искусство, то, чем дышит Израиль, то, что отражается сейчас как настроение. Этот год, он, как и прошлый год, и как и позапрошлый,
0: и позапрошлый,
3: вот эти последние,
0: да,
3: и позапрошлый, да, последние 4 года, это беспрецедентные случаи. Это настолько уникальное искусство, что обязательно нужно себе приобрести и как минимум впечатление от него.
0: Да, вы знаете, это правда, людям очень нужно. Вот сейчас в музее Эрц-Исраэль Муза работает биеннале израильского дизайна, и я вижу, сколько там людей, и как бы как люди на самом деле просто впитывают искусство, что вот правда, вот в эти тяжелые годы необходимость в таком, ну, скажем, отвлечении, да, и каком-то другом взгляде, она, мне кажется, становится еще более ощутимой.
3: Ощутимой и даже научно доказано, насколько важны для хорошего настроения именно такие эмоции. Эмоции, когда вокруг или природа, или яркие цвета, произведение искусства, все, что создано как результат этого внутреннего поиска и организовано в одном пространстве, это те эмоции, которые помогают нам подумать, отвлечься. Такой определенный эскапизм.
0: Да.
3: Но он превращает нашу жизнь в более яркие, интересные эмоции, осмысленные тоже, да. Я с вами совершенно согласна, что это необходимо, это просто необходимо, это как врач прописал.
0: Абсолютно. Эля, еще один вопрос. Попасть на ярмарку сложно? Я имею в виду не как посетителю, а как художнику, куратору.
3: Есть отбор, конечно, да-да-да, есть отбор, это все больше и больше желания у художников попасть на эту ярмарку, потому что она себя зарекомендовала как платформа, которая на самом деле проявляет много творческой энергии. Вот, и ярмарка проходит раз в год, и отбор идет уже с декабря. Mm-hmm. Сейчас мы вот в конце июня,
0: yeah.
3: И с декабря мы уже ведем непрерывную работу над участниками, экспозициями. И попасть, если все правильно организовать, то попасть возможно.
0: Да.
3: Возможно, конечно же, и это, как будто, это возможность, и эта возможность придет каждому вовремя. Я так думаю.
0: Здорово. Эля Коэн, независимый арт-куратор, проект «Диалог» и «Лиминалити» на ярмарке. Свежая краска, Fresh Paint. Огромное спасибо. Напомним только, что ярмарка проходит в этом году в техническом центре Кремницкий с 24 по 29 июня. Не пропустите. Спасибо, Эля.
3: Спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться.
0: Всего хорошего. Поговорим о правильном питании. Юлия Резникова, натуропат, у нас на линии. Здравствуйте, Юля.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро. Да, мы говорим о том, что лето все-таки наступило, несмотря на то, что мы это, да, опровергали его, факт его приближения, но тем не менее, да, и, соответственно, это, в общем, сказывается на нашем питании.
4: Да, безусловно. Ну, чаще всего, особенно женщины, в этот период задумываются о своей фигуре. Помните, как великолепная Фаина Раневская говорила, что нет полных женщин, есть тесная одежда. Вот похудение к лету – такая классика жанра. И несмотря на все внешние события, все-таки время для этого пришло, и многие задумываются о диете. И тут основные идеи, мне кажется, самое главное – просто вот избавиться от автоматической привычки развлекаться едой, спасаться едой от скуки или заедать какие-то тяжелые эмоции. Очень важно, чтобы питание было сбалансированным, и еще, чтобы не было чувства голода и ухудшения самочувствия, когда вы переходите на какую-то диету. Вообще, первые ассоциации, которые возникают с похудением, это необходимо считать калории. Но, поверьте, это не главное. Самое важное – найти такую схему питания, которая подходит именно вам и не будет вызывать у вас пищевую скуку, потому что все вот эти диеты на гречке или там, ну, какие-то вот такие сильные ограничения на чем-то конкретном одном – это не только недостаток витаминов в итоге, но еще вот такая пищевая скука, которая потом вызывает очень сильное переедание. Диета должна быть, конечно, индивидуальной, и на самом деле многие говорят о том, что ну, диета – это простая математика. Поступившие калории за минусом израсходованных. И, пожалуйста, если потратили больше, чем получили, вес идет вниз. Если получили больше, чем потратили, то вверх. И вроде как все логично, но почему-то работает это не всегда. Дело в том, что у каждого человека есть своя интенсивность сжигания калорий, свой уровень гормонов, которые отвечают за чувство голода и сытости, и свои нюансы жирового и углеводного обмена. Я вообще очень не люблю само слово «диета», потому что по статистике 90% тех, кто садится на диету, в течение года возвращаются к прежнему весу и иногда добирают даже еще больше. Необходимо, на самом деле, мне кажется, в корне изменить концепцию. Нужно выбирать не диету, а некий новый способ питания, который сделает нас не только стройнее, но еще и здоровее и счастливее. И поэтому, помимо выбора стратегии питания, нужно найти какие-то другие способы, чтобы себя развлекать, отвлекать и снимать напряжение. И постараться, чтобы эти способы не были вообще с едой связаны. Очень важный шаг – научиться отличать подлинный физиологический голод от голода психологического, то есть от желания расслабиться, переключиться или отвлечься. Для этого нужно научиться есть более-менее в одно и то же время и по возможности избегать перекусов, если здоровье позволяет. Есть несколько продуктов, которые очень помогают остаться сытым и стройным. Например, конжак. Такой японский корень с очень мощными очищающими свойствами. Этот корень есть во всех суперах, не пугайтесь названия. Он называется, по-моему, скини-паста или что-то такое. Но это есть абсолютно везде, это совершенно доступно, стоит недорого. И на самом деле это мечта всех худеющих, потому что он практически не содержит калорий, но при этом дает чувство насыщения. Из этого корня делают муку, из нее такую лапшу. Сама по себе эта лапша безвкусная, поэтому ее добавляют в супы или в соусы, и она впитывает вот эти вкусы. Мне кажется, это прям ну, так удобно, просто и незаменимо для диеты. Она не содержит глютена, у нее гликемический индекс равен нулю, и готовится очень просто. Она продается в таких маленьких упаковочках, которые прям в воде там все это содержится. Нужно открыть, промыть проточной водой и опустить в кипящий либо суп, либо соус и поварить буквально пару минут. Ну, потом можно в качестве гарнира или такого отдельного блюда. В всяком случае, это очень удобно и хорошо.
0: А где это продается в супер, в каких отделах? Всяких
4: продается в отделе, где вот все либо в азиатских отделах, либо вот там, где все для разной пасты, запечатанные вот бобовые, да, вот такие вот упаковочки всякие. Вот там спросите, это сегодня абсолютно такая доступная история. Конечно, программа питания для снижения веса – это очень индивидуальная вещь, и она составляется с учетом и состояния здоровья, образа жизни, и того, как человек работает, и обязательно должна учитывать ваши любимые вкусы. Кстати, используйте специи, которые вам нравятся, для приготовления более диетических блюд. Так еда будет привычнее, и переход на новое питание будет проще. Ну, конечно, как можно больше овощей в разных вариантах. Если есть время, я еще дам рецепт.
0: Давайте,
4: такого теплого салата из кабачка и помидор. Вам понадобится один кабачок, два помидора, чеснок, один зубчик, оливковое масло, чайная ложка и соль и перец по вкусу. Нарежьте кабачок кубиками, обжарьте его буквально на такой сухой сковороде 3-4 минуты, добавьте немного масла и измельченный чеснок, помидоры нарежьте, добавьте к кабачку, потушите еще 3-5 минут, посолите, поперчите, и у вас получится блюдо очень низкой калорийности, с минимумом жира и большим количеством клетчатки, приготовленное очень быстро и легко. Очень хорошо вообще сочетать обработанные овощи, то есть подвергшиеся тепловой обработке, свежие. И вот, например, к такому блюду можно добавить салат и птицу или рыбу. Это будет очень легкий обед или ужин.
0: Замечательно. Обязательно приготовим. Мы, я попробую на нашей странице в Фейсбуке ваш рецепт, как и обычно. Юлия Резникова, натуропат. Огромное спасибо.
4: Будьте здоровы.
0: Всего хорошего. В Рошен-Икра пройдет фестиваль вина. В нем принимают участие винодельни и винокурни из Галилеи. Понятно, что ситуация в сфере безопасности продолжает оставаться непростой, но тем не менее организаторы все-таки решились на проведение этого фестиваля. У нас на линии Ольга Рудашевская, владелица семейной кошерной дистиллярни Ольгар Дистиллери. Мы с Ольгой периодически беседуем о том, как вообще живется людям на обстреливаемом севере и как, в общем, в этой обстановке вести, во-первых, нормальную жизнь, а во-вторых, еще и заниматься бизнесом. Понятно, что такой бизнес, он рассчитан во многом на туристов, которые гуляют по окрестностям и приезжают. Это, в общем, так сказать, достаточно модная история в Израиле, когда люди заезжают в винодельни или винокурни, в общем-то сказать, во время отдыха все это очень хорошо, как мы знаем, действует на туристов. Но вот сегодня ситуация более сложная. У нас есть проблема с тем, чтобы связаться с Ольгой.

0: Это Пол Маккартни. И это песня из его нового альбома, которая вышла буквально пару недель назад, The Boys of Dungeon Lane. Песня называется Days We Left Behind, то есть дни, которые мы оставили позади. Пол Маккартни, между прочим, почти 84 года, и он выпустил этот новый альбом, где фактически возвращается к своему детству, рассказывает о родителях, приключениях до славы, еще до встречи с бывшими коллегами по группе Beatles. И все это, конечно, очень-очень трогательно и прекрасная музыка. Ну, а мы возвращаемся к заявленной теме, и мы говорим о фестивале вина, который будет проходить в Рошпине, Галилейский винный фестиваль. 13 раз он проходит. Он будет проходить в четверг, 18 июня. И у нас на линии Ольга Рудашевская. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Винокурня Ольга.
1: Еще утро.
0: Утро, да. У нас еще утро. В общем, все-таки было принято решение, несмотря на такую не совсем спокойную обстановку, провести этот фестиваль. Я думаю, что вы рады этому обстоятельству.
1: Ну, конечно, мы очень рады. Думали, что отменят, но все обошлось. И я надеюсь, обойдется еще целый день завтра и сегодня. Вот. Да, это очень прекрасный фестиваль, который проходит в Рошпине. Приезжают все галилейские винодельни и также принимают нас в винокурне. Нас здесь совсем немного. Вот всего два. Это вискокурня на Голанах, в Шальме и Голане она называется. У них там два. И мы, Ольгар Дистиллери.
0: То есть для всех любителей вина, но и для немножко для любителей крепких напитков тоже, да, получается?
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, публика, которая собирается обычно на этот фестиваль, люди, видимо, приезжают отовсюду или в основном все-таки жители Севера?
1: Нет, приезжают в основном жители Севера. Это где-то район Кацрин, Тверия, Кармиэля, Аканагария. Это там, кому удобно. Ну, конечно, Кирят-Шмона. Вот, в основном жители Севера приезжают, потому что жители центра будут праздновать в Яфа, в Намаль-Яфа, тоже огромная ярмарка завтра, послезавтра и в пятницу, всех представителей бизнеса Севера.
0: Ага, то есть как бы понятно, вас оставили там, а некоторые поехали туда, в центр.
1: Да.
0: Мы с вами периодически беседуем в эфире в это время не только, в общем, про то, чем вы занимаетесь, но и, конечно, про ситуацию в сфере безопасности. Я так понимаю, что это все очень связано одно с другим.
1: То, конечно,
0: что
1: да.
0: Так неспокойно, то, что мало туристов, да, и вам самим, в общем, так сказать, все эти годы приходилось очень, очень непросто. Какое ощущение, что все-таки сейчас что-то будет налаживаться или по-прежнему нет спокойствия?
1: Ну, объявленного перемирия у нас на севере не было, поэтому сложно думать, хочется верить, но сложно думать, что все наладится прямо вот завтра, потому что сегодняшнее утро тоже началось с нашей артиллерии.
0: Да.
1: Вот, вся проснулась здесь, да? Что все это закончится, и мы все-таки сможем как-то работать нормально.
0: Да.
1: И люди поедут к нам в гости с Тель-Авива и с юга, приедут на север.
0: Да, очень бы хотелось, наконец, чтобы это все-таки произошло. Ольга, в двух словах о том, что вы варите в своей винокурне?
1: Мы любой фрукт, который нам удается достать в состоянии спелости, но еще который не начал портиться, то есть он должен быть свежим, но очень-очень спелым, мы его замораживаем. И дальше готовую брагу перегоняем в алкоголь. Из него делаем кучу всяких вкусностей, и шнапсы, и бренди, и ликеры, и всякие алкогольные напитки без добавления сахара, но все они на базе наших фруктов, израильских, галилейских, на основе свежих фруктов. Вот, так что мы вот делаем такие вкусняшки.
0: Да.
1: У нас 15 медалей по всему миру за наши продукцию и за качество продукции.
0: А как вообще началась история Ольгар Дистиллери?
1: Ну, я практически 20 лет была бизнес-консультантом для новых репатриантов и малых бизнесов в Израиле, как государственный консультант. И одним из моих клиентов в 2014 году была вискокурня на Голанах, вискокурня Голаны. Я ее подняла, а потом приехал еще один репатриант с Украины и сказал, что он хочет изготовлять алкоголь из сезонных фруктов, тем более, что здесь фруктов много. Вот, но, к сожалению, он не говорил ни на каком языке, кроме русского. Я начала с ним вместе ходить, и в результате вот получился бизнес такой у меня.
0: Ага.
1: Потому что я давно, на самом деле, хотела оставить бизнес-консультации, потому что мне уже стало скучно за 20 лет. И я, на самом деле, хотела заниматься виноградом и вином. Но вот так сложилось, что занимаюсь...
0: Фруктами.
1: Алкоголем, фруктами, да. И есть бабушка моя занималась, все рецепты наливок и настоек, это по бабушкиным рецептам.
0: То есть продолжение вот. Семейных традиций, да?
1: Да, по большому счету, наконец-то я делаю то, что я хочу, и продолжаю семейные традиции.
0: Здорово. Ольга, я очень надеюсь, что будет, начнется спокойная жизнь, и все, так сказать, войдет в норму. И, конечно же, фестиваль вина, который будет проходить 18 июня, начиная с 19 часов на футбольном поле у северного въезда в Рошпину. Спасибо вам большое, успехов.
1: Спасибо, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго. Это была Ольга Рудашевская, семейная кошерная дистиллярня Ольгар Дистиллери. Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной эту программу подготовили и провели в эфир звукооператор Эрес Шалом, продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова, музыкальный редактор Таня Барская. Всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.

0: соответствии с условиями мероприятия.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В крови как минимум трех маленьких детей в Иерусалиме были выявлены опасные вещества, имеющие отношение к психотропным препаратам. Согласно подозрениям, эти вещества могли оказаться в крови детей после потребления ими овощного пюре. Отец пострадавшей трехлетней девочки рассказал в интервью корпорации «Кан», что он видел, как маленький мальчик дал его дочери одну или две ложки такого пюре, после чего оба они были доставлены в больницу с признаками сильного недомогания. Корреспонденту «Кан» Нова Рувени стало известно, что несколько таких случаев было зафиксировано в Иерусалиме. Дети с признаками слабости были помещены под наблюдение в столичную больницу «Адаса Энкерем». При этом пока с точностью не установлено, что такие препараты содержались именно в детском пюре. Некоторое время назад все дети были выписаны из больницы. К другим темам. Командующий нашими ВВС генерал-майор Омер Тишлер приоткрыл дополнительную информацию, связанную с атакой Израиля на Иран, которая планировалась на минувшей неделе, но была остановлена после вмешательства президента Дональда Трампа. «Все наши самолеты уже были готовы взлететь и отправиться на поражение сотен целей на территории Исламской Республики. Буквально за час до их взлета операция была остановлена», подчеркнул генерал-майор в письме, обращенном к военнослужащим израильских ВВС. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Командующий ВВС добавил, что Ирану был нанесен тяжелейший удар. Однако пока остается неясным, как повлияют в целом сегодняшние мировые процессы на ситуацию в сфере безопасности. Начальник генерального штаба Цагаля Эйаль Замир заявил, что если бы не операции «Народ как лев» и «Рычание льва», Иран сегодня приблизился бы вплотную к возможности приобретения атомной бомбы и к возможности уничтожения государства Израиль. По словам Замира, проведение с проведением таких операций было бы смертельно опасно для нашей страны. «Мы вовремя заметили и предотвратили такую угрозу», подчеркнул начальник генерального штаба в ходе церемонии, посвященной гражданским служащим в Цагале. Как мы уже передавали ранее, по следам публикации корпорации КАН, юридическая советница правительства Галиба Харавмиара постановила, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир больше не может задерживать обнародование данных, переданных ему полицией. А его распоряжения по данному вопросу не имеют юридической силы. Корреспондент Канру Ияновский передает, что соответствующее решение юридической советницы правительства было передано в Высший суд справедливости БАГАЦ по следам апелляций, поданных в суд Движением за свободу информации и товариществом Ацлаха. В канцелярии министра внутренней безопасности Бен-Гвира Бен-Гвира указали, что только в Банановой Республике профильному министру мешают в его деятельности, в том числе и в деле получения им информации от подчиняющихся его ведомству структур. В публикации КАН говорилось о том, что некоторые материалы, которые должна была придать огласке полиция, месяцами удерживались в канцелярии Бен-Гвира. Речь идет, в частности, об информации, касающейся убийств, краж оружия и действий полиции на Храмовой горе в Иерусалиме. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое повышение.

0: температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 100 сантиметров. Температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодекс, и сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Книжевский. Марк, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вопросы по темам иммиграционного и семейного права, а также на вопросы, связанные с МВД, сегодня отвечает наш гость. Можно их задавать по телефону в прямом эфире 072-280-1003, 072-280-1003, или писать комментариями к посту программы в Фейсбуке на странице Канрека. Заходите туда, пишите свои вопросы или звоните. Кстати, есть еще просьба к тем, кто звонят. Пожалуйста, как только вам отвечает наш продюсер, сразу же выключайте радио или телевизор, то, как, где вы слушаете нашу программу, потому что это очень сильно мешает, в общем-то, сказать, беседе с вами. Конечно же, сделать невозможным наше общение в эфире. Поэтому я еще раз повторю телефон 072-280-1003. Марк Книжевский отвечает на ваши вопросы. Марк, пока наши радиослушатели дозваниваются, давайте я у вас спрошу, как вообще вот за последние годы, скажем так, много людей проходят различные процедуры, связанные с Министерством внутренних дел. Есть у нас большая репатриация, и, в общем, многим приходится, так сказать, иметь дело с МВД. Как стало ли больше проверок, отказов, подозрений в фиктивных браках, требований к документам, или все как всегда?
1: Ну, смотрите, как всегда, это тоже невозможно сказать, потому что это все время меняется, правила МВД тоже меняются. По поводу репатриации изменений больших не было, потому что, в принципе, из-за того периода, который переживает наша страна, последние пару лет репатриация упала в разы, ну, это естественно. Поэтому сейчас это такое что-то непонятное, да, какое количество людей репатриируется. Правила, конечно же, меняются в МВД, но это более касается уже в рамках вот процедур, которых вы упомянули, типа как СТУПРО, одинокий пожилой родитель или родитель солдата, как бы это что-то другое, это по-другому законодательству. А все, что касается репатриации, это релевантный у нас закон о возвращении. Поэтому да, конечно, меняется где-то в худшую сторону, где-то после каких-то определенных процессов в судах МВД все-таки меняет свои правила в лучшую сторону. Поэтому тут каждый вопрос, его нужно рассматривать индивидуально. Но вот я, вы знаете, хотел, вот в связи с тем, что мы уже заговорили про статус в Израиле, очень важный момент по поводу всех вот выходцев из Украины, которые находятся в Израиле, да, вот с момента начала войны. Как всем известно, что Израиль присоединился ко всем странам довольно поздно, но лучше поздно, чем никогда, и предоставили вот коллективную защиту всем выходцам из Украины, которые находятся в Израиле без статуса, да. Ну, неважно, как человек он находился в этот момент, без статуса, со статусом. На сегодняшний день у них есть коллективная защита. И вот в последнее время мы получаем большое количество обращений людей, которые, вот, допустим, вот буквально пару дней назад обратилась семья израильтяне. К ним приехала мама из Украины, которая не может получить в Израиле никакой статус. Она получила коллективную защиту, да, и они, не спросив никого, не проконсультировались, ничего, решили выехать вместе все за границу, просто отдохнуть на уикенд, да?
0: Да.
1: И что получилось? Выехать-то из Израиля они смогли,
0: въехать обратно, да.
1: А въехать обратно уже маму развернули и не дали ей вернуться в Израиль. И здесь это очень тяжелая ситуация, потому что по правилам, в принципе, да, как бы человеку предоставляется, как только ты покинул, человек покидает страну, то тот статус, та временная защита, по большому счету, прекращается. И они не обязаны пропускать обратно. Понятно, что нужно сразу подключаться, подавать апелляции, И я больше чем уверен, что с помощью апелляционных процессов все это может решиться. Все это нужно делать вовремя. И вот мы плавно переходим на ту тему, что если вы планируете что-то сделать, или у вас непонятный какой-то статус, или какие-то вопросы, или нерешенные вопросы с МВД, обязательно лучше проконсультироваться с адвокатами, которые специализируются на миграционном праве, и не делать глупых ошибок, которые будут стоить потом больших нервов, времени, соответственно, и денег, да, как бы. И как я и сказал, плавно переходим на тему апелляции. Да. Апелляции, которые часто происходят на пересечении границы. Значит, того человека, которого не пускают в Израиль, то там начинается уже время. Время работает против нас. Почему? Потому что человек проходит процесс слушания. В итоге слушания он получает отказ, ему вручают письменный ответ, что ему не дают въехать в Израиль из соображения, обычно это пишется, нелегальная миграция. И,
0: в смысле, что это опасение, что он останется здесь нелегально, да?
1: Угу. Да. Вот. И в таком случае нужно немедленно обращаться к адвокатам, к юристам, которые, еще раз, очень важно, специализируются в вопросах миграционного права, для того, чтобы они успели подать апелляционный процесс в апелляционный трибунал для иностранцев и нелегалов в Израиле, это называется Бейт-Адин Ле-Арарим Ле-Зарим. Конечно же, временное обеспечение, нужно остановить депортацию и попытаться как-то разъяснить все это перед судьей. Понятно, что тут уже посмотрим, надо смотреть, какие аргументы есть у тех людей, которые истец. Ответчик здесь, соответственно, это страна, это юридический отдел МВД. Ну и здесь уже судья будет принимать решение. Поэтому если будут нормальные профессиональные аргументы, то есть большая вероятность, что этот вопрос решится. Но иногда и на стадии апелляционного трибунала эти вопросы тоже не решаются, и периодически нужно даже идти в областной суд. Ну, я это веду к тому, что лучше один раз встретиться, проконсультироваться с профессионалом, понимать вообще всю картину юридическую, и потом принимать какие-то решения. А вот делать какие-то самостоятельные решения по поводу пресечения границ, когда у человека непонятный статус, я этого не советую
0: делать. То есть в любом случае, когда люди, например, ожидают гостей, и есть какие-то подозрения, что их могут просто не пустить, это как бы можно прогнозировать такие вещи?
1: Смотрите, подозрения есть всегда. К сожалению, все, кто приезжает из стран бывшего СНГ, на нас, на всех всегда какое-то особое внимание, да, ну, к сожалению, это факт, это не секрет, и обычно, конечно, проблем никаких не бывает, люди, которые приезжали в Израиль, гостят, уезжают, в принципе, проблем никаких нет, но тут же это человеческий фактор, все зависит, на кого вы попадетесь, и как будет происходить там динамика на границе, иногда люди сидят, вот бывают, к нам звонят, что прилетели люди, их 3-4 часа не отпускают. И начинается уже паника, да, что происходит. Ну, к сожалению, да, вот бюрократическая машина, она работает, но она работает медленно. И иногда нужно просто набраться терпения. Вот был случай совсем буквально недавно, когда позвонила к нам женщина, и что 4 часа и задержали ее родственников. Но в итоге все разрешилось, и их пустили. А бывают ситуации более сложные, когда есть какие-то подозрения, когда, я думаю, что когда начинается что-то вот неестественное, вот это время ожидания, да, я думаю, что уже, может быть, есть даже смысл связываться с адвокатами, чтобы, тут же тоже непонятно, как это все будет развиваться, когда, если их пустят, не пустят, когда будет отказ. В апелляционный трибунал можно подавать и ночью тоже, есть всегда дежурный судья и дежурный юридический отдел МВД. Но тут надо понимать, как все это делать. Есть свои нюансы, есть своя система, как все это нужно делать. Нужно подавать все правильно. Потому что по техническим причинам тоже могут отклонить исковое заявление. Понимаете? Поэтому люди иногда как-то пытаются самостоятельно это делать. И И, конечно же, у них нет понимания, как все это делать, и они получают отказы, даже на технических основах может быть отказ. Поэтому здесь нужно обращать внимание. А вообще вот все, кто приезжают в гости, я всегда советую, если люди приезжают с обычным туризмом, максимальной информации, кому приехали, куда приехали, гостиница, ваучеры, экскурсии, которые собираются здесь делать, ну, денежные средства. То есть, знаете, если человек приезжает на 2 недели, а у него $100, то, понятно, это выглядит как-то очень странно, вы согласитесь со мной, да?
0: Да.
1: А если люди приезжают к родственникам, к семье, к друзьям, то я всегда советую, чтобы на руках было письмо, объяснительно, оно не помешает. Может быть, даже его и не попросят. Но письмо с копией туда-зеута, что вот я такой-то, приглашаю такого-то. Они будут жить там, ну, как можно максимум информации, чтобы избежать каких-то некомфортных ситуаций на границе.
0: Да. Скажите, я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечает Марк Книжевский, адвокат, специалист по семейному иммиграционному праву, и также отвечает сегодня на вопросы, связанные с МВД. Звоните по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Или пишите вопросы комментариями на нашей странице в Фейсбуке к посту этой программы. Марк, отдельная тема, это, конечно, семейное право, и может быть, поговорим на общие такие темы, связанные с разводом. Uh-huh. Что вот здесь самое главное нужно знать людям, которые решили развестись, как все-таки сделать этот процесс наименее травмирующим?
1: Самое главное, вот я считаю, что это если люди могут каким-то образом оставить эмоции в сторону и посмотреть на всю ситуацию трезво, а тем более, когда есть дети, да, на повестке дня, а тем более несовершеннолетние, всегда нужно попытаться договориться диалогом, общением. Потому что это влияет много на что. В основном это влияет на детей. Психологический аспект этого вопроса, я думаю, что все это прекрасно понимают, и наши радиослушатели в том числе, как все это влияет на детей, а тем более на совершеннолетних. Поэтому я всегда говорю тем сторонам, которые приходят ко мне на консультацию, вы лучше поберегите эти деньги, потому что потом вы будете тратить намного больше на психологов и на психиатров для детей, которых вы просто угробите своими руками, используя их как оружие в войне между вами. Поэтому, да, я понимаю, это очень... ну, как сказать, тяжелая ситуация, очень непростая ситуация. И много людей не могут думать трезво в такой ситуации, которая находится в ней, да. Поэтому всегда можно обратиться к адвокату, те, которые специализуются на семейном праве. У адвокатов иногда бывают и еще навыки, как медиатор, гешур, да, как заниматься медиаторством между сторонами, попытаться как-то договориться. И я считаю, что всегда можно найти где-то вот золотую середину, чтобы было комфортно всем и договориться. Я уже не говорю про, когда люди идут в договоренном порядке, да, в суд подтверждать эти договоренности. Я уже не говорю, сколько нервов, сколько денег потратит. Вот эта лишняя война, в кавычках, да, которая между супругами происходит обычно в этих процессах. Всегда нужно пытаться... вот из самой тяжелой ситуации, несмотря на какая бы она тяжелая ни была, всегда попытаться найти какой-то компромисс и пытаться договориться. Почему? Потому что в договоренностях вы получите намного больше пользы, чем если это будет война, вот эта вот непонятная война с двух сторон. Понимаете?
0: Да. Ну, как многие говорят, что после долгих лет борьбы закончилось все с теми же самыми результатами, но
1: да.
0: большими
1: да.
0: потерями, да,
1: да, и это то, что моральными, я всегда говорю. Это то, что я всегда говорю, вот люди, которые приходят ко мне на консультацию, я говорю, давайте договоримся, попробуем договориться с другой стороной. Почему? Потому что мы сейчас будем вести вот эту войну, ну, невозможно сказать, что она бессмысленная, да, но я говорю, воевать-то за что? как бы мы через год-два, полтора, ведь процессы все длятся долго. Мы придем к тому, что я тебе говорю, то, что я вам говорю сегодня. Поэтому давайте сэкономим это время, нервы, деньги, эти все эмоции. Можно собраться, настроиться, договориться. Нет такого, что невозможно договориться. Нет такого. Потому что всегда есть что-то, что одна из сторон хочет, другая сторона не хочет. Поэтому здесь нужно иметь профессионализм. Как я и говорю, вот это гешур, медиаторство. Да, это профессиональные люди, которые умеют правильно выслушать людей и изложить все их желания на бумагу. Потом это все подтверждается в суде. И поверьте мне, результат при договоренностях, он намного лучше, чем вот прийти к тому же результату после непонятной войны между супругами.
0: Да, хорошо. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это я?
0: Да-да.
2: Добрый день всем, спасибо за консультацию. Уважаемый Марк, к нам едет в гости...
0: Ревизор.
2: Из Белоруссии женщина с ребенком. Значит, они уже здесь были. Один раз 2 года назад. Женщина еще была в прошлом году. Ей оформили электронную визу. Угу. Действующую. А вот ребенку мы оформить не можем никак. Автомат выдает, что надо обратиться в посольство обоим родителям вместе с ребенком. Звонили в посольство, там, извините за выражение, несут лабуду. Что делать?
1: Еще раз, значит, на женщину вы оформили эту визу, электронную визу ETA,
2: да.
1: Она, да, у нее срок
2: уже
1: годности...
2: Уже приезжала с этой визой даже.
1: Да, срок годности у нее, по-моему, 2 года.
2: Два года, мы в прошлом году оформили, она приехала спокойно.
1: А вот вы пытаетесь сделать то же самое на ребенка через систему ETA, и что вам показывает?
2: Да. На полпути останавливается, и автомат сообщает, что надо лично обратиться в посольство обоим родителям и вместе с ребенком или там с доверенностью второго родителя.
1: Вы знаете, у вас получилось меня застать с таким вопросом. Я это первый раз слышу, если честно. Да, если честно, я первый раз это слышу. Может быть, есть какие-то обременения... вывеза ребенка из границ Белоруссии, что нужно какое-то согласие, хотя... Секунду, я размышляю. Угу. Хотя у нас же с Белоруссией безвизовый режим.
2: Безвизовый, да.
1: Поэтому, в принципе, нет никакого смысла обращаться в наше посольство, потому что в посольство обращаются... когда нужна виза. Вы попытались связаться с посольством, и вы не дозвонились, правильно?
2: Нет, мы дозвонились. Первый был совет. Оформляйте снова визу на себя и вместе с ней оформите на ребенка. Это глупость. Угу. Автомат это не дает. Вот.
1: Одну минуточку, потом... скажите. А вот давайте я... Когда вы подавали на ETA, на электронную, может быть, там действительно есть рубрика для несовершеннолетних детей?
2: Нету. Нет. Когда мы первый раз подавали только на взрослого человека.
1: Тогда смотрите, лучше всего... Где вы живете?
2: В Иерусалиме.
1: В Иерусалиме. Лучше всего рано утром идти в МВД, на Эстера Малька у вас там это МВД находится, идти в МВД и там это все узнавать на месте. Пока что ни в коем случае, чтобы она не покупала билет, пока не решится вопрос про ребенка несовершеннолетнего. Потому что очень странная ситуация. Я вам честно скажу, что я в первый раз такое слышу вообще. Что или же вы пробуете заново заполнить электронную визу и попытаться, если там есть возможность, или же вам нужно лучше всего сходить в МВД, попытаться сделать скриншот, сфотографируйте экран, то, что вам это выдает. Вот. И они прекрасно понимают, что Белоруссия — это что у нас безвизовый режим, и каким-то образом это решать на уровне МВД. Но... пока что, чтобы они билет просто так не покупали, чтобы, не дай бог, не развернули только из-за ребенка. Что такое тоже может произойти.
2: Но ребенок уже был здесь 2 года назад. по этому же паспорту. Его свободно пропустили, даже не взглянув
1: секунду.
2: На него.
1: Он был в прошлом, 2 года назад, когда у мамы была электронная виза, у него нет?
2: Нет, до электронной визы.
1: До электронной визы. Но вы видите, а сейчас ввели закон, что без электронной визы могут отказать во въезде в Израиль, понимаете? Вот эту всю информацию, которую вы говорите, сделайте скриншоты, что у вас не получается сделать для ребенка визу, обязательно сходите в МВД рано утром на прием, чтобы вам это как-то разрулили, что вы объясните, что вот он уже здесь был, что, в принципе, причин для отказа нет. И вот мы получаем такой-то ответ. Они вам это могут решить, конечно.
2: Создали проблему.
1: Ну, жуткое. Может быть, это не такая уж серьезная проблема, которая закончится одним походом в МВД.
2: Ну, это может быть. И еще, если позволите, я думаю, что вы еще не встречались, и многие, и не все встречались с электронной визой, буквально 2 фразы. Там при ее оформлении на полпути есть 2 вопроса. Оформляли ли вы эту визу, и были ли вы раньше в Израиле? Ответ «да, нет». Там стоят 2 квадратика. Но стрелка курсора, она превращается в ладошку. Если этой ладошкой накрыть целиком квадратик, автомат не сработает, не пропустит дальше. Нужно только кончиком пальца одного верхнего. Это я, когда оформлял визу первый раз, бился над этим 2 или 3 дня,
0: ничего
2: пока
0: себе,
2: дошел.
0: Какие хитрости.
1: Да, спасибо.
2: Это очень существенно. Это я просто обращаюсь ко всем слушателям.
0: Ценный совет.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо.
2: Ну, ясно, спасибо вам.
1: Спасибо, удачи вам.
0: Всего хорошего. И, дорогие друзья, 072-280-1003. 072-280-1003. Марк Книжевский отвечает на вопрос радиослушателя, адвокат. Темы «Миграционное семейное право» и вопросы, связанные с МВД. Пожалуйста, звоните уже сейчас, а не за 2 минуты до окончания программы, а то мы тогда не сможем принять звонок и не сможем с вами побеседовать. Марк, я хотела вас спросить. Я смотрю сериал сейчас на канале КАН-11, который называется «Лёла Риф», то есть не ссориться. Но я его еще не досмотрела, по-моему. Поэтому, в общем, не знаю, чем все закончилось. Но там есть 2 интересные вещи, которые... Там про семейные отношения, для тех, кто не видел. Умирает отец, оставляет своим детям как бы наследство, троим. И, в общем, так сказать, они все время ссорятся из-за этого всего. И там, значит, фигурируют 2 вещи. Во-первых, что отец оставил свою квартиру, на которую они все рассчитывали, вообще там непонятно кому. И второе, что одной из его детей муж не платит алименты. Вот это как раз по вашей части, поэтому хотела вас спросить. Насколько, в принципе, возможно, во-первых, что муж не платит алименты, и что можно с этим делать? А во-вторых, вот второй вопрос, можно ли оспорить, собственно говоря, вот завещание такое, которое кажется совершенно несправедливым?
1: Прямо сейчас вам отвечу на этот вопрос. Значит, у нас оспорить завещание и не платить алименты, можно ли? Но до этого очень важно подчеркнуть, вот сейчас предыдущий радиослушатель затронул тему электронной визы.
0: Да.
1: Это очень важно. И люди иногда забывают делать электронную визу для гостей, для тех, кто приезжает в Израиль. И это является причиной для отказа при въезде в Израиль. Значит, если человек приезжает без электронной визы, которую он оформил заранее и получил согласие, на английском языке написано «approved», подтверждено, разрешено, лучше вот без этой визы в Израиль не приезжать. Обычно это берет, по правилам это 72 часа, но обычно это делается, очень быстро получается ответ, если нет никаких проблем. И в такой ситуации, которую вот рассказал радиослушатель, обязательно нужно этот вопрос решить до приезда гостей в Израиль.
0: Да.
1: Теперь по поводу вашего вопроса «не платить алименты». Значит, в тот момент, когда суд присудил той или иной стороне выплачивать элементы, давайте не забываем, что элементы может платить мужчина, и элементы может платить и женщина.
0: Да.
1: Да, у нас на суд 2026 год, и такое тоже бывает.
0: Равноправие,
1: совершенно верно. Поэтому, если суд вынес такое решение, это полноценное судебное решение, которое стороны должны выполнять. Если не выполняется судебное решение, его можно реализовать. Против той стороны можно начинать действовать. Будь это с помощью Оциале Пуаль, судебный пристав, или же можно обращаться в ту же инстанцию для того, чтобы заставить сторону выполнять свое решение. Но там есть очень радикальные меры, вплоть до ареста. Были случаи, когда муж избегал оплаты алиментов без какой-либо причины, то иногда можно и арестовать человека за это. Бывают еще ситуации, когда суд вынес решение об оплате алиментов, но по каким-то определенным причинам, они очень жесткие причины, то вторая сторона не может платить алименты. Иногда можно получать какие-то минимальные алименты с помощью Института национального страхования. Реализовывать, ну там какой-то минимальный платеж с помощью Битуах Леуми. И тогда Битуах Леуми заводит дело в Оцале Пуаль, да, в системе судебных приставов против того человека, кто не платит. Вот. Поэтому платить алименты просто без причины или без решения суда – это невозможно. Угу. Запрещено. Угу. Да, поэтому все в жизни бывает. Бывают иногда радикальные изменения. Бывает иногда люди договорились о сумме X, и у сторон, ну, бывают проблемы, финансовые трудности. Все нужно делать вовремя, заранее, официально, через суд. Ни в коем случае нельзя принимать самостоятельные решения. Ни в коем случае нельзя говорить, я сегодня не заплачу, завтра заплачу. Такое тоже нельзя делать. Поэтому все нужно делать заранее. Именно поэтому всегда нужно уметь договариваться. И всегда нужно иметь, держать контакт с другой стороной. Потому что хотим мы этого или не хотим, как минимум до 18 лет совместных детей нас заставляют жизненные условия общаться. Хотели бы мы этого или нет. Да? Поэтому всегда нужно уметь правильно разговаривать и общаться. Я считаю, что все можно решить путем диалога.
0: Да.
1: Теперь по поводу...
0: Давайте по поводу завещания оставим на потом, да. Послушаем радиослушательницу, потом давайте. Продолжим. Да, здравствуйте.
1: Да.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Роза. Я по поводу... Сначала я хочу сказать, поблагодарить вас за ответы, которые очень хорошие и очень полезные. 1 числа мы пошли, сменяли паспорта, и через месяц нам сказали, придут паспорта электронные. Я хочу задать вопрос насчет визы. Там есть до 28-го года есть визы. Это будет тоже там включено? Да, и вот этот
1: еще
3: вопрос.
1: Еще раз, я немножко не понимаю, какие паспорта электронные?
3: Были визы до 28-го
0: куда,
3: года.
0: Куда, в Америку? Куда виза?
3: Да, в Америку.
1: Вы поменяли паспорт?
3: Да, мы поменяли паспорт.
1: А, у вас стоит 10-летняя виза в старом паспорте?
3: Да.
1: Смотрите, по практике нет, вам ее уже вклеили, это же страницу невозможно переклеить. Она у вас остается в старом паспорте.
3: Да.
1: Старый паспорт вам всего обрезают уголки, но виза остается. Поэтому я знаю по...
0: Я знаю по своему опыту,
1: да.
0: Приезжать просто с двумя, с новым паспортом и старый показывать, в качестве визы.
3: Спасибо вам большое.
1: Ни в коем случае старый паспорт, чтобы вы только не потеряли. Вам его обрежут уголки и отдадут, поэтому храните его. Это вот как вам только что ответили, что нужно с двумя паспортами. Виза действительно. Хотя на сегодняшний день уже есть и... Электронная виза, вам очень легко ее получать, поэтому тоже имейте в виду.
0: Если ваша виза действительно, то пусть она будет использована пока...
3: Вот в паспорте старом, да.
1: Да, конечно.
0: Потому что новая виза, там каждый раз нужно платить, и, в общем, лишнее просто, да.
3: Спасибо, да. Хорошего вам дня.
0: Марк,
3: спасибо.
0: Извините,
3: спасибо.
0: Я у вас отобрала хлеб, ответила на вопрос.
1: Нет.
0: Просто я это делаю два раза в год. Да.
1: Если у вас еще из личного опыта, это лучше всего.
0: Да, абсолютно. Да, есть радиослушатели еще на линии. Здравствуйте. Алло. Да. Пока нет. Давайте тогда подождем, когда нам снова позвонят. 072-280-1003. А мы да. пока можем поговорить про наследство.
1: Теперь по поводу попытаться оспорить завещание. Оспорить можно почти все. Да, допустим, ну, как бы вопрос, что мы, как мы, что, чего мы добьемся от этого оспаривания. Почему? Потому что завещание – это не железобетонная стена, которую невозможно пробить, да, но очень легко, очень тяжело будет оспаривать завещание, когда завещатель, человек, который оставил это завещание, его уже нет в живых. Поэтому здесь есть закрытый список, если можно так сказать, закрытый список вещей, по которым, если сторона, которая оспаривает завещание, сможет доказать, что вот против, когда он писал это завещание, допустим, он был под влиянием чего-то, когнитивно не был способным, и на это есть медицинские документы. Или же это было, ну, знаете, как в кино, под дулом пистолета, и это можно доказать. Или же было какое-то неестественное влияние извне. Например, иногда бывает, знаете, когда вот были ситуации, когда по уходу за престарелыми, вот, которые сидят да. с престарелыми, вдруг появляется завещание, где он оставляет все этому работнику вместо детям. Да? Как бы, вот mm-hmm. тут тоже много разных вопросов. Завещание лучше всего, конечно же, делать это у нотариуса или с помощью адвоката. Любое завещание нужно фиксировать у Рашама Ярушот. Это реестр, где хранятся все завещания.
0: То есть, когда вам... секундочку, как... еще как при жизни, то есть человек написал завещание, его сразу зарегистрировать?
1: Да, его можно зарегистрировать, даже нужно его зарегистрировать, я всегда это советую. Или же это завещание хранится как по практике в копиях. Одна копия у нотариуса, который это делал, другая копия у самого человека, который пишет завещание. Теперь понятно, что если завещание нотариальное, то нотариус несет колоссальную ответственность за такого типа завещания. Он должен проверить, что человек... здоровый, в здравом уме, что нет никакого-то влияния извне, а он проводит с ним беседу. Если он человек совсем пожилой, то он может запросить и медицинское заключение о том, что он когнитивно здоров и что он нормально соображает. Ну, как говорят на иврите, цалюль беда то. Mm-hmm. Да, вот, понимаете, поэтому оспорить, конечно, можно оспорить. И иногда даже бывает, получается, что суд может открыть завещание заново, если ему кажется что-то очень подозрительно в этом завещании. Ну вот, допустим, знаете, вот, допустим, трое детей, вот как в том сериале, который вы смотрите, двое детей, нормальные отношения, нормальная семья, у человека, например, вот есть тот же, кто занимается его, ухаживает да. за ним, ну вот метапель, mm-hmm. как говорят в Израиле, да. Вдруг и дети знают, что было завещание одно, где родитель написал, что вот он делит все всем детям, он всегда об этом говорил на протяжении всей своей жизни, обещал одно, и вдруг после смерти вырастает новое завещание, свежее, которое было сделано вот прям близко к смерти.
0: Да.
1: Ну, вы понимаете, что здесь что-то не кошерно. И здесь есть большие вероятности, что было какое-то влияние извне, да, и здесь понятно, что обязательно нужно оспаривать такого вида завещания. Но вот есть такие маленькие всякие нюансы подозрительные, понимаете, когда мы понимаем, что нужно оспаривать это завещание. Поэтому на ваш вопрос, да, оспорить можно.
0: Да.
1: Поэтому, именно поэтому нужно делать всегда завещание профессионально, у компетентных людей, для того, чтобы не было никаких проблем в будущем. Но, опять же, это все не 100%, всегда можно попробовать оспорить, но тогда вы сокращаете все споры, ну, как можно на минимум.
0: Угу. Насколько вообще распространена история, ну, такие случаи, когда оставляют наследство, ну, вот не естественным наследникам, да, там, супругу, супруге, детям, а вот, вот так вот каким-то, может быть, таким необычным образом, и, в общем, наследники оказываются разочарованы?
1: Слушайте, ну, за мою практику я много таких встречал. Я на жизни не перестает удивлять.
0: Да.
1: Да, как, да, поэтому было, если не запомню, вы знаете, такой случай был когда-то, что в Тель-Авиве в каком-то старом доме были квартиры. Какой-то двух-трехэтажный старый фонд. И там был пожилой человек, который владел этим, этими квартирами, и он написал завещание. Я оставил все эти квартиры тем жильцам, которые жили в тот момент в квартире. Угу. Да, как бы это было довольно забавно читать.
0: Да.
1: Но видите, жизнь бывает, все бывает. В жизни все бывает, поэтому. Но обычно, смотрите, обычно этого не происходит, поэтому нужно всегда все делать вовремя. И я всегда советую, что да, нужно делать завещание, да, нужно думать всегда об этом, ну. Жизнь такая, это что-то естественное. Пока что мы еще не придумали таблетку для чтобы жить бесконечно. Поэтому, к сожалению, надо об этом тоже подумать о дне после и о тех, кто остаются после. И чтобы всегда был во всем порядок. И именно поэтому, кстати, я вот всегда советую даже людям делать вот продолжительное доверенность. Слышали такой термин?
0: Вы знаете, да, я думаю, что об этом тоже стоит поговорить, потому что это вещь относительно новая, и, в общем,
1: да
0: и не все еще поняли, как
1: да.
0: она
1: работает.
0: Да,
1: продолжительная доверенность — это отличный инструмент.
0: И пуэх
1: митмашех.
0: Митмашех, да. Угу.
1: Да, да. Это тоже, это относительно уже, ну, как сказать, новое. Ну, да, можно сказать и новое. Это очень полезный инструмент, который позволяет человеку, который вот здоров, в полном разуме, написать распоряжение, что при каких условиях, что должно произойти, да, когда, ну, обычно это если не дееспособный, если человек теряет дееспособность, он дает свои полномочия распоряжаться своим телом, своим имуществом, своими деньгами третьему лицу. Ну, это как опекунство, апотропсуд, да, вот это просто процесс опекунства и, как называется, апотропсуд, чтобы вести этот процесс в суде, это довольно нелегко. Это не просто, это юридический процесс, судья, апотропуса клали, это ответчик всегда в этих делах, да. Поэтому лучше всегда использовать вот этот инструмент, который на сегодняшний день является самым доступным. Этим занимаются адвокаты, которые получили специальную лицензию от Министерства юстиции для того, чтобы оформлять такого рода доверенность. Эта доверенность сразу же фиксируется в реестре Министерства юстиции, где прописано, что где человек вот прям прописывает, если произойдет такая ситуация, когда я не смогу принимать решение, там так, допустим, да, то эта доверенность вступает в силу, и за меня будет принимать решение, допустим, там, моя дочь. Такая-то, такая-то. Вы прям вот указываете, кто чем будет заниматься.
0: Да.
1: И вот когда, не дай бог, происходит такая ситуация, то вот есть прям порядок, и не нужно бежать, сломая голову в суды и доказывать, был он когнитивно способен, не был, все эти заключения, это долгий процесс, он может длиться, а так сразу включается, вступает в силу вот такого типа доверенность. Поэтому я очень советую это делать.
0: Да, хорошо, спасибо. Давайте послушаем, у нас двое радиослушателей на линии ожидают. Давайте послушаем их вопросы. Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Алло, здравствуйте, это Елена из Батьяма. Моя сестра приезжала к твоей дочери, прилетала в августе прошлого года, оформляли эту, как она называется, господи, электронную, что сейчас положено там.
1: Да.
4: Все в порядке, ее пропускали, она была 2 месяца у дочери. Сейчас дочь беременная, будет рожать где-то в начале августа. Вот. А, да, улетела она в октябре, где-то в середине октября. Значит, она будет... Может ли она прилететь на момент родов. Получается, это года не прошло, как она улетела отсюда. Это играет роль свою или не играет?
1: Смотрите, ну, смотря на, исходя из того, что вы сейчас рассказали, то, да, в принципе, все в порядке. Это легитимные приезды, легитимные отъезды. Да. Самое главное, чтобы не было никакого нарушения визового режима, да, ну, нашего законодательства. Поэтому, а если человек приезжает к своей дочери, которая, дай бог, родит, и, дай бог ей здоровья и успехов, спасибо, и удачи, да, поэтому, если она приезжает к своей дочери на рождение, то, конечно, это даже не обсуждается, и, ну,
4: да, она хотела,
1: знаете, я вам на крайний случай пусть возьмет какую-то с собой справку о том, что, ну, если это уже прям вот прям начнутся какие-то проблемы, хотя я сомневаюсь, если она приезжала, угу, уезжала и все соблюдала, да, да, то, да, в принципе, должно быть все в порядке и в этот раз. Но прям вот на крайний случай я бы посоветовал взять, пусть будет какая-то справка, если, не дай бог, они спустятся, как говорится, в такую резолюцию дотошности, да, то можно будет показать, что вот действительно дочка рожает, как бы, и это уважительная причина для того, чтобы не делать проблемы на границе. Но у нас все может быть.
4: Понятно. Спасибо вам огромное.
1: Да, не за что.
0: Спасибо.
1: Удачи.
0: Всего хорошего. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Так, алло, это, видимо, я.
0: Это вы.
5: Меня зовут Наташа. У меня вопрос к Марку следующий. Я вчера получила на почте биометрический трудат ЗУД. Теперь, значит, но в нем или при нем мне никто не выдал приложение, то, что на иврите называется «Сефах». У меня, значит, есть «Сефах» как 2-летней давности. Я не знаю, мне можно старым пользоваться или получить новый. Как мне действовать?
1: Смотрите, у Сефаха большой роли как бы нет. В Сефахе написано...
5: Тем не менее, в некоторых учреждениях...
1: Одну минуточку, я вам отвечу. В некоторых учреждениях самое главное — это то, чтобы у вас был действительный тудат-зуд. Это в государственных структурах и в банках в том числе.
5: Да.
1: Это для того, чтобы у вас был действительно тудат-зуд, потому что всегда везде просят тариф анпака.
5: Да.
1: Тариф анпака – это дата выдачи. Поэтому, да, у Сефаха, да, большой роли нет. Там написана ваша прописка. Это, и не дети, когда они существуют.
5: Положение.
1: Одну минуточку, секунду. Я вам сейчас все отвечу. В Сефахе прописаны дети, когда 18 лет, и прописка. Больше у Сефаха нет никакой, в принципе, роли. Вы можете зайти в интернет и получить Сефах дигитально. Кабалат Сефах. Вы можете с помощью Google, вы получите этот файл PDF, вы его распечатаете, сложите красиво и положите его в портфолио, которое вам дали для тудат-зуд. А если вы это не можете сделать и вам это мешает, тогда вам нужно сходить в приемные часы, в МВД, и вам дадут Сефах на месте.
5: Так, теперь скажите, пожалуйста, я вхожу, у меня есть личный кабинет на gov.il. Я могу через это или как я интернет?
1: Да, вы напишите в Google в поисковике Сефах Тудат Зеут, и он вас выведет туда, куда нужно.
5: Понятно. То есть что я PDF я могу обычно распечатать на моем принтере,
1: да,
5: у меня будет бумажка тогда. Все, огромное спасибо. До свидания.
1: Они вам еще этот Сефах могут прислать по почте тоже. Там есть много. Вы выбираете.
5: Но не, я хочу не сама, да. Они с почтой далеко почта, одним словом.
1: Хорошо. Все, удачи.
5: Огромное спасибо. Всего доброго.
1: Ну, хорошо.
0: Спасибо. Я хочу напомнить еще раз телефон, по которому вы можете задавать вопросы Марку Княжевскому, адвокату, специалисту по иммиграционному семейному праву, вопросам, связанным с МВД, 072-280-1003. 072-280-1003. Есть еще немного времени для того, чтобы задать вопрос. Пожалуйста, этим воспользуйтесь. Есть радиослушатели. Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Да, здравствуйте.
6: У меня такой факт, на который бы я хотела получить ответ от Марка. Спасибо. Моя сноха имеет дочку 16-летнего возраста в Белоруссии. В прошлом году она приехала с ней. Мы взяли все бумаги из Мисрокопнин, как положено. Прилетели они в Тель-Авив, девочку развернули и отправили без сопровождающего через Арабские Эмираты назад в Беларусь. С матерью не запустили ребенка и разлучили, даже не дали забрать багаж. Вот как нам поступить?
7: По какой причине ее развернули? Ваша сноха без статуса
6: никто
7: в Израиле?
6: Зачем? Она гражданка Израиля, она жена моего сына, она работает.
7: Не то, что она ребенка работает, это не говорит, что у нее полноценное гражданство. У нее какой статус?
6: У нее вид на жительство.
7: Вид на жительство – это не гражданство.
6: Ну,
7: а с какой целью, а с какой целью она привозила сюда ребенка?
6: Привозила, что она вот на днях должна уже получить Теудат-Зеут, и чтобы Линочка осталась здесь.
7: Таким образом, поэтому ее и развернули. Таким образом не действует. Я только в начале передачи сказал, что прежде чем как что-то предпринимать, а тем более в таких ситуациях, которые непонятны, никто не должен принимать самостоятельно такое решение. Не знав правил и не знав...
6: Извините, Марк, у нас были документы из Мисрокопним, что девочка может въехать.
7: Если у вас были документы из Мисрокопним, где написано, что девочка может въехать, то ни один пограничник не имеет права разворачивать эту девочку на границе. Значит, у вас не было тех документов. Одну минуточку. Я совсем немного занимаюсь миграционным правом, больше 15 лет. Поэтому я вам могу однозначно сказать, что, значит, у вас были проблемы, у вас не было официального разрешения от МВД, девочке 16 лет, девочка не была частью СТУПРО, я так понимаю, что там была ступенчатая процедура, она имела право войти под мамину опекунство до 15 лет, по каким-то причинам девочка не зашла бы частью ступенчатой процедуры, девочка автоматически не может получить никакой статус в Израиле, если ей уже 16 лет. Это я сейчас грубо рассуждаю вслух по правилам.
6: Я понимаю.
7: Да? Каждая ситуация оценивается по-разному, и все это индивидуально. Это ни в коем случае я не берусь сейчас оценивать именно вашу ситуацию. Поэтому, но я вам однозначно могу сказать, что если бы вы сделали все заранее, и въезд девочки был бы разрешен официально, ни один пограничник не имеет права сделать то против того, что если у вас есть такое разрешение на руках. А если у вас такое разрешение на руках было, то вы должны были немедленно обращаться в апелляционный трибунал, когда еще сноха с дочкой находилась в аэропорту, и подавать апелляцию. Любой судья, и неважно, какое у него настроение в этот день, любой судья, если вы говорите, это оно и так и есть, увидев такой документ, разрешил бы ей въехать, а еще бы оштрафовал за поведение МВД. Поэтому здесь сюрпризов не бывает. Значит, что-то было сделано неправильно.
6: Я тут же пошла в суд, тут же там, в аэропорту. Показала все документы.
7: В аэропорту нет суда, в аэропорту только есть отделение МВД.
6: Отделение МВД, они сказали, документы соответствуют положению и... Пошли за девочкой.
7: Значит, они не соответствовали положению. Просто так несовершеннолетнюю девочку не разворачивают.
6: Я вам говорю, что развернули через Арабские Эмираты, отправили в Беларусь.
7: А они развернули через Арабские Эмираты, потому что они прилетели через Арабские Эмираты.
6: Это да, но документы мы готовили полгода в Мисрокопним.
7: Я понял. Я не знаю, что вы готовили, как вы готовили, но...
6: Ну, нам выдали пакет, сказали, все в порядке в Мисрокопним. Я после этого была, они сделали круглые глаза, извините.
7: Понятно. Ну, значит, вам нужно идти опять в это МВД, где вам сказали, что все в порядке, в кавычках, и ломать с ними голову, потому что все, что вы мне сейчас рассказали, не состыковывается с практикой. И расходятся с реальностью.
6: Все документы были.
7: Я понял, я вам уже ответил.
6: Все понятно. Отлично. Спасибо большое. Да.
0: Спасибо вам. Спасибо.
7: Удачи, всего хорошего.
0: Здравствуйте, кто у нас на линии?
8: Здравствуйте, я на линии. Леонид.
0: Да, мы вас слушаем.
8: По семейному праву я быстро постараюсь. Значит, мой сын купил квартиру. Так? он собирается там жить с девушкой. Значит, ну, понятно, чтобы обезопасить себя, нужно делать брачный договор. Их отношения еще не дошли до брачного договора. Народная молва говорит, что если он с ней будет жить в квартире без брачного договора, то чуть ли не через 3 дня она имеет право на эту квартиру. Если там месяц или сколько будет жить. Это правда? Как нам быть в таком случае, пока обе стороны не договорились насчет брачного договора?
7: Во-первых, очень здоровая и полезная тема – это брачный договор. Да? Как бы это не какое-то...
8: Но это не подлежит для быстрого... Да, да, да, я это понятно, но они пока не дошли. Живут вместе, сегодня свободные нравы, прямо давайте говорить.
7: Понятно. Значит, я вам советую, чтобы они быстрее до этого дошли, потому что вам нужно защитить, если тем более квартира была подарена родителями или куплена.
8: Нет, он купил денег на Машканту, Машканта у него, Машканта, но он боится, говорят, что если она проживет там месяц просто без...
7: Ну, нет такого, месяц и два, если он купил, если это квартира, которую он купил, и не будет добрачного договора, то начнется слияние имущества. И потом, например, если пройдет какое-то определенное количество времени, будет тяжело, это будет размыто, да, да, юридически невозможно может будет протянуть границу, линия, где проходит граница. Если человек начинает жить в этой квартире, эта квартира будет общий, их общий центр жизни, крыша над головой, и начинается смешивание уже и ровных осин, да, это называется. Это для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, это мне нужно вам сейчас прочитать лекцию про часовую, нам не хватит...
8: Опять последнее, я понял, извините, я вас перебиваю, потому что...
7: Может быть такая ситуация, где квартира, которая была куплена одной из сторон, потом будет подлежать разделению. Может быть такая ситуация. Вот вам ответ на ваш вопрос.
8: Хорошо, вопрос последний, дальше вот идем по этому. Народная молва гласит, что квартиру, допустим, в эту не сходить с девушкой, а жить, скажем, на Схерут. А эту квартиру отдать, допустим, на Схерут.
7: Я не знаю, что такое народная молва, я знаю, что, ну, что это... такое... Ну, я понимаю, это я с юмором говорю. Есть юриспруденция, есть юридические, есть законы, и есть прецеденты, и есть юридическая практика. Я не могу сказать вашему сыну, что лучше ему делать в своей жизни,
8: Нет,
7: вот
8: это
7: если
8: понятно,
7: есть такие опасения, если есть такие опасения, значит, стороны должны спокойно дойти до брачного договора. Здесь ничего такого в этом нет. Это легитимно. Когда люди приходят в отношения с разными весовыми категориями, это легитимно. У нас 2026 год на носу, как я уже это сказал. Это правильно, это легитимно. А люди, которые пишут завещание, никто не хочет говорить про свою смерть. Правильно? И никто не знает, когда это произойдет.
0: Да.
7: Дай Бог всем жизни до 120. Все нужно делать заранее и правильно, договоренностями.
0: Спасибо. Я думаю, что да, у нас просто не осталось уже времени.
8: Последняя фраза. Так может быть, до брачного договора лучше жить на съемной квартире?
0: Давайте не будем сейчас уже эту тему развивать. В следующий раз позвоните и задайте этот вопрос. Марк Нижевский, огромное вам спасибо за то, что
7: отвечали
0: на вопросы.
7: Спасибо вам. Хорошего дня, хорошей недели.
0: Всего хорошего. Звукооператор Шарон Лернер, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям спасибо. Всем, перед кто не успел выйти в эфир, извините. Продолжаем трансляцию на Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов.

0: радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Уголовный процесс по делам главы правительства Бениамина Нетаньяху. Сегодня по просьбе премьер-министра суд принял решение сократить объем слушаний в связи с важными событиями в сфере политики и безопасности. Сегодня слушания будут прекращены в 14:45, несмотря на то, что ранее планировалось, что они завершатся в 16:30. Об этом сообщили судьи после того, как провели консультации с представителями как защиты, так и обвинения. Корреспондентка КАН Тамара Альмог передает, что вчера судьи отклонили просьбу премьер-министра завершить заседание в час дня в связи с запланированным совещанием правительства. Адвокат Михаил Рабелло, избранный новым госконтролером, просит Высший суд справедливости БАГАЦ отклонить апелляции, поданные против его назначения на эту должность. Он указал, что приступит к исполнению своих обязанностей со всей ответственностью и будет отстаивать интересы всех граждан страны. Рабелло подчеркнул, что он будет независимым госконтролером, не связанным с политикой и с правительством. По его словам, в его назначении нет никакого противоречия интересов. Об этом сообщает корреспондентка КАН Тамар Альмог. Предстоящие выборы в Кнессет. Пресс-секретарь Ликуда Гай Леви предположил, что, по всей видимости, они состоятся 20 октября. В интервью корпорации КАН он заявил, что глава правительства Нетаньяху хочет ввести в парламентский список Ликуда новые имена. «Партия действительно нуждается в последнее время в новых людях. Я уверен в том, что когда эти новые люди будут введены в партийный список, это заметят наши избиратели», — указал он. Некоторое время назад ливанское информационно-новостное агентство сообщило об атаке беспилотника «Цагаля» на транспортное средство в районе Бенджбель на юге Ливана. Других подробностей инцидента пока не поступало. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любая атака Израиля в Ливане будет расцениваться как нарушение соглашения между его страной и Соединенными Штатами. Он добавил, что окончание войны между Ираном и Соединенными Штатами и подписание соответствующего соглашения между двумя странами подразумевает и окончание израильской оккупации в Ливане. Корреспондент КАН Итамар Маргалит передает, что об этом Аббас Аракчи сказал в интервью иранскому телевидению. Между тем, президент Ливана Жозеф Аун заявил, что необходимо укрепить национальное единство в Ливане, чтобы сохранить суверенитет страны и устранить все угрозы для ее безопасности. Аун выразил надежду на то, что последние события в регионе могут привести к окончанию страданий ливанского народа и к освобождению захваченной земли. Об этом сообщает корреспондент КАН БЭТ Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, командующий нашими ВВС генерал-майор Омер Тишлер приоткрыл дополнительную информацию, связанную с атакой Израиля на Иран, которая планировалась на минувшей неделе, но была остановлена после вмешательства президента Дональда Трампа. «Все наши самолеты уже были готовы взлететь и отправиться на поражение сотен целей на территории Исламской Республики. Буквально за час до их взлета операция была остановлена», — подчеркнул генерал-майор в письме, обращенном к военнослужащим израильских ВВС. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Командующий ВВС добавил, что Ирану был нанесен тяжелейший удар. Однако пока остается неясным, как повлияют в целом сегодняшние мировые процессы на ситуацию в сфере безопасности. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. На полях саммита «Большой семерки» президент США заявил в разговоре с эмиром Катара, что без него, Дональда Трампа, Израиль прекратил бы свое существование. Американский лидер подверг критике израильскую атаку на Бейрут. «У меня отличные отношения с Биби», — сказал Трамп, но вместе с тем в Ливане он обязан вести себя более ответственно. Президент США добавил, что если Израиль не может действовать в Ливане без того, чтобы уничтожать всех подряд, то может там лучше справиться с Сирией. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что каждый израильский удар по Ливану будет расценен как нарушение соглашения между Ираном и США. По словам Аракчи, окончание войны включает в себя прекращение израильской оккупации в Ливане. Катар заявляет, что соглашение между США и Ираном является первым шагом на пути к региональному урегулированию. Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари отметил, что в дальнейшем стороны, без сомнения, будут стремиться к достижению широкого консенсуса, который обеспечит устойчивый мир для всех партнеров в регионе. Он добавил, что одним из уроков войны стала необходимость гарантировать безопасность энергетической

0: Половины пятого. Сегодня утром был заложен краеугольный камень нового населенного пункта Доран в Западной Иудее. Министр обороны Исраэль Кац заявил на церемонии, что с момента вступления в должность оборонное ведомство предприняло шаги для признания десятков новых поселений, легализации фермерских хозяйств и укрепления поселенческого движения в Иудее и Самарии. Он добавил, что эта политика будет продолжена и в будущем. По словам министра обороны, поселенческая деятельность в регионе является центральной опорой безопасности страны, а те, кто укрепляет ее и углубляет присутствие на местах, обеспечивают будущее государства на поколение вперед. Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о фактической отмене Хевронского соглашения. По его словам, вчера вечером были аннулированы все полномочия в сфере строительства и планирования, ранее предоставленные муниципалитету Хеврону. Это завершило процесс исправления исторической ошибки, допущенной в соглашениях Осло. Высший совет по планированию при гражданской администрации завершил этот процесс и вернул полномочия по планированию в еврейском квартале Хеврона. Смотрич подчеркнул, что соглашение фактически отменено, а ответственность за этот древний город возвращена Израилю. Премьер-министр Нетаньяху и фракция Ликуд обратились сегодня в Высший суд справедливости с просьбой отклонить петиции против избрания адвоката Михаэля Рабелло на пост следующего государственного контролера. В ответе на петицию указано, что отмена решения, принятого Кнессетом в ходе тайного голосования большинством его членов, является крайней и беспрецедентной мерой. Ранее сам Рабелло также обратился в БАГАЦ с просьбой отклонить петиции, отметив, что вступает в должность с чувством глубокой ответственности и полной приверженности интересам всех граждан Израиля. Он отверг любые утверждения о политической или иной зависимости, подчеркнув, что полная независимость, которой обладает государственный контролер, исключает любую его связь с правительством и нивелирует любые опасения по поводу конфликта интересов. В завершение выпуска новостей сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 24 градуса. В Тель-Авиве и в Аш-Доде термометры показывают 27, в Хайфе 26, а в Бейершеве 30. В Эйлате воздух прогрелся до 35 градусов. Таковы последние новости. Следующий обзор в эфире радиостанции Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: You know, but it wouldn't mean nothing

comme si tout le monde

Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Президент США Дональд Трамп заявил на саммите государств Большой Семерки, что Ормузский пролив будет полностью и бесплатно открыт для судоходства к пятнице. В беседе с журналистами он также отметил, что пролив останется открытым и по истечении 60 дней, запланированных на переговоры для достижения окончательного соглашения с Ираном, который, по его оценке, заинтересован в завершении кризиса. Президент также выразил уверенность в том, что все страны региона присоединятся к Авраамовым соглашениям, поскольку они обеспечивают стабильность региону. На фоне соглашений между США и Ираном премьер-министр Нетаньяху в ближайшее время созывает узкий состав кабинета для общей оценки ситуации. Информацию об этом передала корреспондент Кан Гили Коэн. Государственный контролер Нетаньяху Энгельман опубликовал сегодня ежегодный аудиторский отчет о работе местных органов власти. Из документа следует, что в 2024 году 16% ставок социальных работников в отделах социального обеспечения местных властей оставались вакантными. Госконтролер заявляет, что Министерство социального обеспечения обязано совместно с Министерством финансов и местными властями подготовиться к ожидаемому росту спроса на социальные услуги из-за войны. В ответ на опубликованные данные председатель профсоюза социальных работников Инбаль Хермони потребовала немедленно утвердить экстренную программу по удержанию сотрудников, увеличению числа ставок и установлению максимального количества дел на одного работника. Хермони предупредила, что если эти требования не будут выполнены, профсоюз будет вынужден начать забастовочные санкции. Информацию об этом передает корреспондент КАН Яэль Чехановер.

0: позволяющие идентифицировать прохожих, сохранялись без размытия лиц, а в Рамат-Гане, к тому же, безвозвратно и без объективной причины было удалено около 250 000 зафиксированных инцидентов. Кроме того, выяснилось, что лишь 6 из 38 муниципалитетов, на территории которых выделены полосы для общественного транспорта, осуществляют контроль с помощью видеокамер, и Министерство транспорта не предприняло мер для продвижения этого вопроса в остальных населенных пунктах. Госконтролер Энгельман заявил, что использование камер требует соблюдения принципа соразмерности, и если они больше не выполняют свою задачу, местные власти обязаны прекратить видеофиксацию. Информацию об этом передает корреспондент КАН Итай Шикман. Сегодня утром был заложен краеугольный камень нового населенного пункта Доран в Западной Иудее. Министр обороны Исраэль Кац заявил на церемонии, что с момента его вступления в должность оборонное ведомство предприняло шаги для признания десятков новых поселений, легализации фермерских хозяйств и укрепления поселенческого движения в Иудее и Самарии. Он добавил, что эта политика будет продолжена и в будущем. Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о фактической отмене Хевронского соглашения. По его словам, вчера вечером были аннулированы все полномочия в сфере строительства и планирования, ранее предоставленные муниципалитету Хеврону, что завершило процесс исправления исторической ошибки, допущенной в соглашениях Осло. Ответственность за этот древний город возвращена Израилю. На открытой местности возле Машава Ахисемах бушует пожар, и пожарные расчеты пытаются предотвратить его распространение в сторону жилых домов Машава в окрестностях Лода. На место происшествия были вызваны 8 расчетов, к настоящему времени эвакуированы питомник для собак и конюшни. Информацию передает корреспондент КАН Адас Гринберг. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 29 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бейт-Шиане 36, в Бершеве 32, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом, Мир Ушалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если попробовать восхититься женщиной лаконично, получается почему-то или есть женщины в русских селениях с легендарным продолжением Игоря Иртенева, в прочих селениях их нет, или, ах, какая женщина, красивая, но сомнительно по части вкуса. Видимо, все дело в подробностях. Поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, стеклодув, изготовитель коллажей, автор инсталляции Рут Факторович. Приветствую вас, Рут.
1: Добрый вечер.
0: И традиционное начало. Родились, учились, но не работали там еще. Значит, родились, учились. Рассказывайте, что было там?
1: Ну, я родилась в городе Ростов-на-Дону.
0: Да, это хороший город. В общем, очень такой пряный, да.
1: В центре, в старом дореволюционном доме, где жили еще мои прабабушки, бабушки, где рос мой папа. Вот, поэтому можно так сказать, такое, в семейном гнезде.
0: Так, в семейном гнезде. И я знаю, что были очень активным подростком. Всюду-то вы были.

0: английским занимались, там, бальными танцами занимались. Чем еще?
1: Ну, я занималась, была в КИДе, это клуб интернациональной дружбы, так. Ходила в клуб эсперанто, и физический кружок. Ну, можно сказать, что все, что предлагали...
0: Местные
1: организации, дворец пионеров.
0: Все пробовали.
1: Я пробовала все. Но так получилось, что меня родители отдали в английскую школу. Она была немножко далеко от нашего дома. И, в общем-то, друзей вот в том доме, где я жила, у нас, во-первых, там их и не было, в принципе, детей. И они ходили в другую школу, и как-то это было немножко не принято.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому дома мне было скучно. Ну, если вы помните, два канала телевидения.
0: Да, помню, конечно.
1: Вот. И поэтому я искала себе, чем заняться вне дома. А во дворце пионеров в Ростове-на-Дону предлагали, ну, невероятный выбор разных кружков, какой-то деятельности.
0: Хорошо, мы запомним эту деталь о многообразии вашей деятельности. Потом вы поступили в Ростовский университет, как вы объяснили, на филологический факультет, потому что любили читать.
1: Ну да.
0: А потом на втором курсе вы вышли замуж.
1: Да, именно так.
0: Ну, можете продолжить вы. Муж был медик.
1: Да, муж был медик. Ну, вообще, я в детстве очень любила книгу Вениамина Каверина «Открытая книга».
0: А, так.
1: А там как раз рассказывается о династии врачей. И вот как бы вот я была совершенно уверена, что я выйду замуж за врача. Еще в детстве. Но потом у меня бабушка была детским врачом-педиатром участковым.
0: Ну, в общем, случилось как по судьбе, прям вот предначертано.
1: Ну, да.
0: Окей, но тут есть деталь. Муж увлекся иудаизмом.
1: Ну, бывает.
0: А это потому, что к вам хабадники начали в перестройку приезжать, в синагогу, или это было еще до того?
1: Ну, я думаю, что он интересовался еще до того, ну, когда начали приезжать разные хабадники, и не только хабадники, вообще разные шлихи. Я помню, что были из других стран, то появилась такая возможность.
0: Угу. Вот. То есть появилась возможность не только увлечься иудаизмом, но увлечься им настолько, чтобы уехать.
1: Ну, не сразу. В принципе, он всегда хотел уехать.
0: Так.
1: Он всегда интересовался... У него еврейский вопрос, скажем так, был всегда главный. Он интересовался ивритом, он интересовался еврейской культурой. Вот. И он хотел уехать.
0: Он хотел уехать, но так получилось, что и вы захотели.
1: Не то чтобы я прям захотела. Скажем так, я не хотела. Но потом началась перестройка, началась полная потеря всех ориентиров.
0: Угу.
1: Можно сказать, что... Я была в такой немножко растерянности от того, что происходит.
0: И, вот. По-моему, еще мы, когда с вами общались, вы сказали, что вы не хотели, чтобы ребенок, который уже к тому времени не появился, чтобы он видел все прям красоты перестройки.
1: Все красоты перестройки и все красоты антисемитизма. Почему-то, когда я училась в школе, вообще этот вопрос меня никогда не интересовал, и как-то я не сталкивалась с проявлениями. Ну, а перестройка принесла с собой поднятие тоже этой темы.
0: Да, это правда.
1: У нас начали по Ростову ходить казаки с шашками, с конями.
0: Ну, вот именно, да.
1: Ой. Вот, как-то это было неприятно.
0: Ну, и вы решили от этих коней и казаков уехать. Вот.
1: Подальше. Ну, здесь тоже есть, конечно, кони.
0: Кони, да, но казаков меньше.
1: Не знаю.
0: Интересно то, что, я так понимаю, правильно ли вы скажете мне, что родители мужа скоро приехали вслед за вами?
1: Мы приехали с разницей в один месяц.
0: Угу.
1: Как бы мы приехали, сняли квартиру, можно сказать, подготовили какую-то почву, и они приехали. Ну, я думаю, что без них мы бы не справились, потому что они нам помогали с детьми.
0: Да. Но ваши родители остались там.
1: Да.
0: Здесь у нас сейчас будет первая музыкальная пауза. Естественно, говорю я нашим слушателям из плейлиста «Сегодняшние гости». А потом мы перейдем к теме номер два. Что происходило здесь? Слушаем музыку и возвращаемся к разговору.

0: В студии у нас стеклодув, изготовитель коллажей, автор инсталляции Рут Факторович. И мы продолжаем разговор. То есть вы приехали... Что-то музыка вторглась в наш эфир, прошу прощения. Значит, вы приехали, и что было здесь? То есть я знаю, что муж подтвердил свою врачебную квалификацию, и у вас здесь родился второй ребенок, и потом вы увидели вот это объявление, которое, так сказать, определило, наверное, вашу жизнь на долгие годы, о том, что в Машаве таком-то требуется врач.
1: Да. Ну, мы сначала приехали в Хулон, мы там прожили где-то года два. Вот. И потом стали искать, где бы нам снять квартиру. С финансами у нас было плохо, как у... Мой муж как раз проходил стаж, и тогда все те, кто проходили стаж, они получали что-то типа стипендии. Вот, а не зарплату. И нам попалось, нашему другу попалось объявление о том, что в Машаве, в религиозном Машаве ищут врача для непредвиденных ситуаций на субботу и на праздники. Мы поехали, посмотрели, они нам давали дом для проживания бесплатно, и нас это, конечно, очень обрадовало. И вообще мне нравится природа, и мне понравилась сама идея жить в доме на земле.
0: То есть вам было спокойно, уютно и хорошо. Я понимаю, что муж покоя не знал, он работал как бы все время.
1: Да, он все время работал, его не было дома, а у нас было такое, можно сказать, убежище.
0: А люди, как вот, это все были религиозные люди, но вы уже к тому времени, я так понимаю, что вы же сыграли свадьбу под купой, да?
1: Да.
0: Уже к этому времени. То есть вы обрели свой определяющий статус по жизни. К вам хорошо относились, значит, это было приятное общество для вас, когда вы...
1: Ну, наш Машав был организован выходцами из Европы, которых собрали после войны в разных совершенно в разных местах. Это были подростки без семей, которые хотели создать религиозный Машав, они объединились в группу и стали семьей. Друг к другу они были как семья. И, в общем-то, я чувствовала, что у меня с этими людьми много общего, потому что они были оторваны от дома, от своих родственников, я была оторвана от дома. И все-таки культура европейская, она нас объединяла.
0: Плюс вы уже закончили Ульпан Алев, Бет, и вы хорошо говорили уже.
1: Ну, не прям там нехорошо, но да, потихоньку.
0: Скромничать.
1: Вот. Как бы, понимаете, когда мне хотелось с кем-то пообщаться, я выходила и спокойно разговаривала с людьми, которые там вот в Машаве. Когда мне хотелось быть дома, то я была дома, никто мне, в общем-то, не особо не мешал.
0: Да. Но вы так потихонечку, вы, значит, занимались какой-то кройкой и шитьем, рисовали, значит, ну, в общем, что-то такое вы делали, рукодельничали вы.
1: Ну да, потому что одним из условий проживания в религиозном Машаве было отсутствие телевизора. Компьютера тогда еще не... Он был, но он был не у каждой семьи. Было радио.
0: Окей.
1: И нужно было чем-то заниматься.
0: Так.
1: Книги очень дорогие. Вот, конечно, я, как всякий порядочный русский интеллигент, привезла с собой в Израиль книги, но я их уже читала. Вот. Поэтому, ну, да, рукоделие было одним из способов, в общем-то, провести как...
0: Время.
1: Да, и получить, да, расслабиться, скажем так.
0: А когда, в какой момент и почему муж ваш решил, что вам нужно сдать на права?
1: Ну, потому что тогда еще транспортная сеть в Израиле была не так развита, как сейчас. Вот, для того, чтобы выехать из нашего Машава, нужно было записаться заранее, и в 8:30 утра машина проезжала и собирала всех желающих выехать в город, ближайший город. Это был Рыховат. Вот. И, ну, это было трудно. Он приходил с работы очень уставший, он хотел отдыхать, а мне хотелось куда-то выехать. Поэтому он сказал: давай учись, и будешь водить машину сама. У меня заняло очень много времени.
0: Так вы же, как бы, вы производили на свет детей. Вот не просто вы так отдыхали, как бы.
1: Ну, я не отдыхала, да. Ну, так получилось. Я, в принципе, я не хотела водить машину. Мне казалось, что я никогда этому не научусь. Так. Я сдала где-то, четыре теста. Причем каждый раз я настолько расстраивалась, что я бросала это дело. У меня рождался еще один ребенок, и потом я начинала учиться заново.
0: Похоже на ритуал, в общем.
1: Да, да, можно сказать, да. У меня родилось за это время несколько детей и четыре теста. И вот как...
0: Окей.
1: Ну, все-таки я как бы преодолела...
0: Угу. И вы
1: сдали. Свой страх теста, да, свой страх экзамена, свой страх вождения, и потихоньку начала выезжать.
0: И что вы почувствовали, когда вы, наконец, сдали на вождение и поехали?
1: Да, я почувствовала, что я могу все.
0: Очень важное ощущение, друзья мои, хочу сказать. Так.
1: Да, я почувствовала, что я могу все. Я даже помню, когда я получила это известие, я позвонила, и мне сказали, что да, я прошла. А это был Лагба Омер. Я стала в компьютере искать разные курсы, чем бы мне заняться еще, потому что уроки вождения, они занимали достаточно большую часть моей жизни. И вот освободившееся время вдруг, да, я решила, что мне нужно срочно выучить что-то еще. Я вообще поняла, что я очень люблю учиться. Вот. И я стала смотреть в интернете, что есть интересного. Ну, смотрела самые разные вещи, вплоть до курсов экстремального вождения.
0: Как вас экзаело, да?
1: Да. Прыжки с парашюта, ну, я не знаю, всякие разные вещи. И наткнулась на объявление G-студии, которые предлагали несколько уроков выдувания стекла. А я до этого занималась рисунком, керамикой. Я пробовала делать витраж. Мне очень понравилось. И вот еще какое-то что-то еще новое для себя... открыть, мне было интересно.
0: Так.
1: Я записалась, пошла, и вот с первого же раза я поняла, что вот это оно мое.
0: Как это происходит, когда вы посмотрели, как выдувается стекло, когда вы сами попробовали что-то, в какой-то момент вам пришло
1: да,
0: это?
1: Практически сразу, на первом же занятии нам показали, как это делают, и мы делали сами. И вот это вот там было очень жарко, стекло сверкало, вот такие громадные металлические трубы, домины, печи, вот это все меня настолько потрясло.
0: Что вы решили, все,
1: да.
0: Займусь-ка я стеклом.
1: Я поняла, что вот я хочу еще.
0: Так, значит, и мы поняли, бесценные, что Рут должна была заняться стеклом. У нас есть немного музыки еще. В общем... Ну что, самое крутое в рассказе еще впереди. А пока просто слушаем музыку и получаем удовольствие от музыки и, конечно, от нашей гости.

0: Мы продолжаем. А в студии у нас, еще раз скажу, Стеклодув, изготовитель коллажей, автор инсталляции Рут Факторович. И вот здесь мы подходим к важной, так сказать, детали разговора. Значит, вы начали заниматься, и подошел к вам преподаватель.
1: Да. Ну, скажем так, руководитель этой G-студии, она принадлежала двум стеклодувам, Борису Шпайзману и Майян Фейгин. Так. И вот Борис Шпайзман, он совершенно гениальный стеклодув. Нет того, чего бы он не мог вообще сделать из стекла. Он преподает в Бецалеле. И он сказал, что если тебе так нравится, иди учись.
0: Вот это я хочу... Не, на этом я должен сделать акцент и упор. Значит, у человека в 40 лет 6 детей. Человек немного, недолго думает, идет в Бецалель. Ну, просто не могу этого не сказать. По-моему, это очень круто.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что я долго думала. Я приехала в Израиль в 22 года, а учиться пошла в 40. То есть это достаточно долго.
0: Да, но как бы, может быть, 99%, ну не знаю, вру, 90% других людей подумали бы, ну, 6 детей, мне 40 лет уже, куда же я это? А вы подумали и поступили.
1: Я подумала, что если не сейчас, то все, то уже потом вряд ли у меня что-то получится. Моей младшей дочке было 4 года. То есть я уже ее могла немножко оставить. Я подумала, что вот сейчас это хорошее время. Ну и, видно, преодолела какие-то свои внутренние барьеры.
0: Сдали экзамен.
1: Да, поступили. Я подумала, что я попробую вообще вот все время своей учебы, ну, во всяком случае, первые года два, я говорила, что это я только пробую. Я попробовала сдать экзамен, я его сдала, я попробовала поучиться и поняла, что это получается. Я решила, что никому ничего не обязана. Если мне не понравится, значит, я просто уйду.
0: У вас был страх, что, значит, как дети там без вас. Но...
1: Да. Я подумала, что я очень первые вот дни, я все время думала, как мои бедные несчастные дети, что они сидят около двери, ждут, когда я вернусь, они голодные, им очень грустно, потому что я до этого, в принципе, их никогда не оставляла. Вот. И я возвращалась домой, очень спешила и видела, что... Все их друзья из Машава находятся у нас дома. Они совершенно не скучают. Они даже не поняли, почему я вернулась так рано.
0: Собственно, да, мы хорошо проводили время, да.
1: Да, им было очень хорошо. И я поняла, что руки у меня развязаны, и я могу посвятить теперь свободное время себе.
0: Ну, себе, работе. Как бы.
1: Себе. Значит,
0: себе, ну, хорошо.
1: Себе, делать что-то для себя.
0: Сколько времени вы учились в Бецалеле?
1: Ну, вообще это 4 года, но я училась 5 лет, я просто разделила какие-то курсы, я решила, что я сделаю потом, чтобы нагрузка была поменьше.
0: Ну что, 5 лет, Бецалель был завершен, и вы стали дипломированным стеклодувом.
1: Ну, да. Это не было просто.
0: Я понимаю. Ну, кстати, не очень женское вообще, сложное очень дело.
1: Я имела в виду, что вообще учеба в Бецалеле среди молодежи, там были разные моменты. Во-первых, я собрала на себе все отрицательные галочки, как это сказать, если так, по списку. Русская, немолодая, традиционной ориентации, религиозная.
0: Так.
1: То есть все, что можно было отрицательного сказать, то, скажем так, это не соответствовало духу этого учебного заведения. Я все собрала на себя.
0: Но ведь вас там не гнобили, вы легко, вы спокойно закончили, вы сделали все, что должны были.
1: Ну, я сделала, да. Ну, и не всегда было легко, скажем так. И прежде всего, потому что все-таки мне сначала казалось, что не должно быть сложно, но какая-то все-таки молодежь отличается. С одной стороны, я почувствовала себя очень молодой, находясь рядом с 20-летними, я почувствовала себя 20-летней, как бы вернула вот это свои студенческие годы. С другой стороны, у них совершенно другое восприятие. Я чувствовала, что я где-то не дотягиваю. То, что у них занимало, например, там 2 минуты понять в разных там компьютерных каких-то программах, мне было... занимало намного больше времени, чтобы разобраться.
0: Но если, например, вы просили кого-то помочь, там, ведь это же было нормально, в порядке вещей.
1: Да.
0: И та же молодежь, я надеюсь, и думаю, что нормально, охотно помогала.
1: Вообще в Бецалеле очень развита система поддержки. Если есть какие-то трудности, то они всегда оказывают помощь.
0: Угу. Ну, а что вы почувствовали, когда вы закончили? Вот все, диплом есть, я закончила Бецалель. Я художник.
1: Ну, я выдохнула. Ну, скажем так, я не почувствовала сразу, что вот я художник. У меня занимает время понять, что и говорить это не стесняясь, я художник.
0: Ну, уже теперь можно не стесняться, вы дипломированный художник.
1: Да, я научилась это говорить. Прошло уже 8 лет. Нет, ну, почему 8? Больше? 9 лет.
0: 9 лет. Все отлично, вы работаете. Я не знаю, как, из чего, с каких стадий состоит работа стеклодува, но я, когда в фильмах смотрю, там, документальных фильмах, я, конечно, думаю, господи, а как не обжечься? А как там не уронить себе расплавленное что-то?
1: Ну, вообще, вот за, получается, допустим, 5 лет Бецалеле, 9 лет, ну, где-то я занимаюсь этим около 17 лет. Я намного больше получила разных ожогов от утюга и от крышки кастрюли.
0: А, то есть надо полагать, что все-таки, значит, ну как-то...
1: Техника безопасности.
0: Техника безопасности. То есть в этом моменте, так сказать, мы можем сказать, на этом месте мы можем сказать, и так, собственно, наша замечательная героиня сказала, когда мы общались до эфира, что, ну, женскую, так сказать, свою судьбу вы реализовали, Рут, рождая детей, а ту часть судьбы, которая замешана на адреналине, вы сейчас, так сказать, закончив Бецалель, вы, в общем, и обзаведясь машиной, которой вы путешествуете теперь по всей стране, вы тоже, в общем, все это реализовали.
1: Да. И я получала еще, учась в Бецалеле, громадное удовольствие. Там есть разные мастерские, где для деревообработки, для обработки металла. И нам давали на этих инструментах работать. И каждый раз, когда я осваивала какой-то новый станок, я получала невероятное удовольствие от этого.
0: Хорошо, давайте теперь, значит, я понимаю, что сложный период, конечно, случился после 7-го, 10-го, и многие студии были закрыты, и здесь, в этот момент вы начали, так сказать, вспомнили, что вы любите делать коллажи.
1: И да, пришлось искать, чем бы заняться еще.
0: А что такое коллаж? Ну, так сказать, вот хочу услышать от художников в традиционной его форме.
1: Я даже не знаю, есть ли у него традиционная форма.
0: Окей.
1: Не знаю, как это описать. Это искусство, у которого нету границ. Ну, в принципе, у любого искусства нет границ. Сейчас можно делать все, что угодно. Сейчас как бы... Угу. И это касается не только коллажа, это касается рисунка.
0: Компьютер помогает вам в изготовлении коллажей, например?
1: Нет.
0: Нет?
1: Я еще не освоила настолько.
0: Да, да, не надо осваивать, просто это все руки как бы. Это...
1: Да, а это можно использовать газеты, книги, рисунки. И все это соединяется вместе, такая вот типа салат.
0: Но этот салат имеет какую-то направленность, этот салат имеет какую-то тему, этот салат имеет какую-то сквозную идею, правильно?
1: Ну, каждая работа, она сама, да, имеет свою тему. Ну, во-первых, конечно, есть законы композиции, законы тональной градации. Этому, кстати, вообще не учили в Бецалеле.
0: Опа.
1: Почему-то. И вот я сейчас как раз это повод сказать, что я пытаюсь восполнить это. И я иногда хожу заниматься с Еленой Шипицыной, которая мне помогает восполнить вот незнание полной композиции и каких-то законов творчества.
0: Елена Шипицына, спасибо большое за вашу работу. Вот правильную работу, Рут Факторович. Так, значит, сейчас я ставлю еще одну композицию из вашего списка. Потом пойдем дальше. У нас еще вопросы далеко не закончились. Шнитке, полька.

0: Вот так вот у нас мажорно завершается этот музыкальный номер в студии Рут Факторович. Итак, закончили вы Бецалель. Ну что, надо работать, выставляться, продавать. Надо быть художником, так сказать, во всех его мирских заботах. Давайте скажем первую фразу, я ее выучил. Стекло – это тяжело. Это долгая работа и дорогая работа.
1: Да.
0: Поэтому, наверное, думаю я, а вы сейчас скажете, так ли это, число галерей, которые охотно работают со стеклодувами, ограничено? Наверное.
1: Ну, да. Да. Ну, скажем так, я поняла со временем, что стекло для меня это просто одно из средств выражения каких-то. Это не идея, что я хочу сделать какую-то художественную работу именно из стекла. Это для меня, в принципе, не принципиально. Это просто язык, с помощью которого я как-то самовыражаюсь.
0: Вот. Такое ощущение, может быть так, может быть не так, я сейчас вас осторожно спрашиваю, это больше получается для души или больше получается мастер работает, зарабатывает?
1: У меня пока не получается на этом зарабатывать. Я думаю, что я не одинока своих. Вот нас выпустили из Бецалеля в свободное плавание.
0: Да.
1: И все, делайте, что хотите. И потом начинаются всякие разные курсы под названием «То, чему не учат
0: да,
1: в Бецалеле».
0: Так.
1: Угу. Вот, что они в себя включают. Есть разные программы, есть субсидированные, где учат, как правильно обращаться в галереи, как нужно писать свою...
0: Биографию.
1: Да. Вот. И как нужно выставлять. Никто вообще не учит, как нужно продавать. Я не знаю, я этому еще пока не научилась. Вот. Но с выставками, слава богу, у меня...
0: Да.
1: Все хорошо.
0: Расскажите, у вас прямо сей момент, как говорится, в это время проходит 4 выставки.
1: Да.
0: Расскажите, где, вот. Что?
1: Вот когда я закончила Бецалель, нам сказали, что нужно искать опен-колы.
0: Так, расскажите просто, что это, чтобы люди...
1: Что такое опен-кол? Это приглашение для участия в выставке. Они ищутся там в Фейсбуке, в Инстаграме, еще в каких-то разных других местах. А вот где галереи или кураторы приглашают художников прислать свои работы для того, чтобы их можно было отобрать для участия в выставке. Вот, я стала посылать свои вещи. И вот... Один из этих опен-колов, это как раз давала Ира Крохмаль для своей выставки.
0: Замечательный куратор и изготовительница кукол.
1: Да. И таким образом ей понравились мои работы, и вот я участвовала теперь, с тех пор я участвую в ее выставках, и я познакомилась с очень большим количеством русских художников, русских кураторов. До этого как бы я немножко была, скажем так, отделена.
0: Ну, изолирована немножко.
1: Изолирована, да.
0: Окей, все, вы вышли на большую дорогу.
1: Вот. Сейчас есть как раз выставка, которую организовала Ира Крохмаль в доме художника в Рховате.
0: Так.
1: Она называется «Шульхан Арух», «Открытый стол». Вместе, это моя выставка вместе с Машей Орлович.
0: Ну, что Маша Орлович, могу я пожелать? Удачи. С таким количеством людей, которые меня снабдила Маша, включая Рут, просто я вам обязан, Маш. Так, идем дальше. Значит, следующая выставка.
1: Следующая выставка, это в доме художника в Ришон-Лиционе.
0: Это групповая?
1: Да, это групповая выставка. Адрес этого дома художника Гевати, 17.
0: Окей.
1: Вот, совершенно замечательное здание. Там есть одновременно проходят 3 выставки очень интересные. Так что приходите. А еще одна выставка в галерее Марии в Иерусалиме на улице Агриппас, 12. Тоже групповая выставка. Называется «5 голосов».
0: Ну, слушайте, вы зачерпнули широкой... Еще же у вас есть что-то недалеко от Акко, да?
1: Да, и есть еще замечательный музей Лохамея Гитаот.
0: Угу.
1: В принципе, этот музей посвящен катастрофе, и, ну, не только. И вот там есть как раз наша выставка вместе с Настей Файбиш. Это тоже русский художник. Называется она «Помнящие руки». «Ядаем захрот», вот, которая посвящена, в общем-то, нашей жизни в Советском Союзе и то, что мы оттуда взяли.
0: А мы оттуда взяли неумение пробивать, неумение продавать, как что-то стыдное. Мы оттуда взяли...
1: Ну... Вот я хотела как раз по этому поводу сказать, что художник вкладывает свое время, свою работу, свои средства, не получая какой-то отдачи. Поэтому я приглашаю всех приходить на выставки. Даже если вам кажется, что художник сделал какую-то работу левой ногой, это не так. Он вложил туда свою душу.
0: Это... Мы не сомневаемся. Другое дело, что работа, сделанная левой ногой, может быть, не привлечет такого вашего внимания и нашего внимания.
1: Это к вопросу о том, как воспринимает современное искусство просто сейчас.
0: Это мучительный вопрос. Я о нем говорю практически со всеми кураторами, которые бывают на программе. И это, в общем, вопрос сложный, потому что, ну, как бы... Современный contemporary art, который зиждется на инсталляциях и перформансах, вот, и на акциях, она иногда задалбывает помаленьку. И хочется просто, чтобы какой-нибудь Тициан снова что-то нарисовал, и мы бы жили как до эпохи ready-made, до Дюшана с его унитазом, который открыл так много всякого.
1: Вот как раз в этом и весь интерес, в общем-то, творчества сейчас. Как сделать так, чтобы с одной стороны это было что-то современное, а с другой стороны, чтобы это соответствовало каким-то высоким стандартам, а не было как бы собрано из чего-то.
0: Да, тут, как говорится, хотелось бы... понимаете, мне-то кажется, что любой художник, даже если он акционист, даже если он перформансист, он все равно должен уметь что-то делать. Вот как бы, ну, Дали не просто стал сюрреалистом, это уже концепт, но он был прекрасным рисовальщиком. И вот это позволяло ему делать с холстами и с публикой все, что угодно. Если ты художник, умеешь классно делать, потом ты можешь придумать все, что угодно. Но если ты придумываешь все, что угодно, не умея, собственно, рисовать, ваять, лепить и так далее, то вот тогда это производит странное впечатление. Тогда это банан на стене, который продается за какие-то мифологические деньги уже.
1: Ну, вообще, это, мне кажется, это просто способ отмывания денег, этот банан на стене. Это очень хорошо. Например, есть такая коммерческая идея. Есть мэр города, у него есть жена, которая художник, и все, ты просто покупаешь его работы.
0: Ну и так можно, как говорится, да. Хорошо, значит, у вас должна быть в следующем месяце тоже у израильского куратора какая-то выставка, помнится, вы говорили.
1: Да, есть такой известный израильский арт-дилер и куратор Шарон Туваль. У него в Тель-Авиве есть галерея, которая называется «Маабада». Каждый год набирает группу из 12 художников, и каждый месяц каждый художник делает, представляет свое творчество. Вот где-то через в конце июня у меня будет эта выставка. Я к ней сейчас готовлюсь.
0: Вы делаете инсталляции тоже, да?
1: Да.
0: То есть, насколько я понимаю, ваше произведение, сделанное из стекла, очень часто это не просто отдельное произведение, это вставлено в какой-то более общий контекст какой-то инсталляции.
1: Ну, это самое интересное, да.
0: Да, я с вами согласен. Да. Хорошо.
1: Как бы мне не хочется выдать просто бутылку, мне хочется сделать что-то произведение искусства.
0: Я понимаю, вот. Да.
1: И иногда хочется, чтобы это было... Как бы одного предмета недостаточно.
0: Нет, вот понимаете, как бы тут как раз все.
1: Как бы это работа, скажем так, с пространством.
0: Когда вы умеете классно выдувать бутылки, шары и так далее, вы можете этим играть и придумывать инсталляцию из них, и это будет классно. Вот если вы плохо умеете выдувать, и свои худосочные какие-то бутылки вы выставляете, чтобы отвлечь внимание от того, что вы не умеете, это плохо. Но вы-то мастер, и поэтому у вас хорошо.
1: Я стараюсь. Ну, так делают, да. Так тоже делают.
0: А скажи... Смотрите, как бы, ну, все-таки, при всем том, что нам вдувают в уши, я продолжаю верить, что в целом можно отличить халтуру от настоящего. Во всех видах искусства.
1: Ну, я надеюсь, что это так, да.
0: Ну, я хочу надеяться тоже, потому что иначе все не имеет смысла. Иначе усилия, духовные усилия художника и материальное тоже, оно как бы пропадает. Тогда ничего не нужно никому. Но я верю, что не зря. Что такое Сефер Аман, который вы тоже делаете?
1: Да, вот как раз для вот этой выставки, про которую я сейчас рассказываю, я пыталась найти какую-то еще новую форму, так как это помещение называется Маабада. Маабада — это лаборатория. То, соответственно, это для меня возможность попробовать еще что-то новое. А я очень люблю изучать новые техники, что-то придумывать. Мне нужно, чтобы было интересно.
0: Окей. Я думаю, что это говорит о том, что вы художник, да.
1: Вот. Мне нужно, чтобы было интересно. То есть это, скажем так, это главный мотив вообще моего творчества. Не то, что мне хочется что-то сказать, а мне хочется сделать что-то, попробовать и посмотреть, что из этого получится.
0: Я думаю, что это просто другими словами то же самое. Когда вам хочется сделать интересно, вы хотите что-то сказать.
1: Не знаю.
0: Но,
1: я еще не определила, что я хочу сказать.
0: Неважно, вы идете.
1: Да.
0: Цель ничто, движение все. Смотрите, тут вот какая штука. У вас я не знаю, мне было бы, например, казалось, что хорошо бы, чтобы у такого человека, у такого художника, как вы, был какой-то продюсер, который бы помогал, не чтобы вы там толкались во все open call, а сюда, чтобы кто-то помогал вам эту часть пути пройти.
1: Да, я как раз последний год, вот я занимаюсь таким, нашла такого продюсера, ее зовут Вера Пильпуль, она мне помогает именно подавать заявки. Это все-таки отдельная специальность, она знает, на какие выставки, в каких стоит участвовать, в каких не стоит, с какими кураторами работать, с какими нет. И, в общем, она мне помогает это продвигать.
0: Поскольку сегодня, думаю я, всюду, бесчисленный объем информации, от которой трещит голова и лопается, так сказать, все, что может. Вот, нужны такие люди, которые помогают художникам просто разобраться в этом потоке, в этом обилии информации и наметить пути, которыми он пойдет более кратким и более удобным путем к цели. Вы не можете этим заниматься, потому что вы занимаетесь, собственно, выдуванием стекла. Вы занимаетесь коллажами. Вы занимаетесь, вот этими инсталляциями. Это ваша головная боль. Но куда это пойдет, где это показать, как сделать так, чтобы это купили, должен делать кто-то другой, я думаю. Сегодня век такой.
1: Да, я с вами абсолютно согласна. Я очень долго искала как раз такого человека, который может этим заниматься, и который находится внутри вот этой всей израильской именно культуры, которая знает разные входы.
0: Я вас поздравляю, потому что, вы знаете, найти такого человека — это очень много. Как человек, который такого не нашел, я могу свидетельствовать, и многие еще не нашли, и это очень плохо накладывается на советскую ментальность. Когда ты не можешь сказать, посмотрите, я круче других. Я прекрасно помню, как в этом месте тебе говорили взрослые, да, быть скромным нужно, не вылезать, да, помните?
1: Да. Помню. Ой, я помню, это мою маму до сих пор это очень интересует, а что скажут профессора, а что скажут другие люди? Специалисты, а что скажут специалисты?
0: Я думаю, что это немножко искалечило вот эту способность продвигать свои вещи, быть уверенным в том, что вы сделали какую-то вещь классно. Вот и теперь я вам ее показываю, она дорого стоит. Розанов, блестящий Василий, говорил, книга не водка, должна быть дорога. Вот. И я думаю, что не только книга, но вообще произведения искусства, да, они затратны. Они затратны, потому что... извините, это пафосно, художник себя тратит, вот, делая все это. Он же не то, что он там просто сделал, как вы сказали, левой ногой. Нет. Он думает, он мучается, ему не нравится что-то, он переделывает. Это его жизнь.
1: Да. И это материальные затраты тоже. И тут я хочу сказать спасибо моему любимому мужу, который это все, в общем-то, мое творчество он оплачивает.
0: Вы знаете, я думаю, что он большой молодец, но это вот как бы взаимно. Вы поехали вслед за ним. Он занимался профессией, на которую он выучился. Вы жили, так сказать, при нем в Машаве. Вы стояли у него в тылу. Ну, теперь немножко он постоит, так сказать, в тылу и поможет вам, чтобы вы реализовались, а вы уже замечательно реализовались в той работе, которую вы любите.
1: Спасибо.
0: Так что да, и мне кажется, что и мужу вашему передавайте, что у вас все гармонично получилось. То есть вы какой-то на каком-то участке он вел вас за собой, теперь вы, может быть, ведете его. И это тоже очень здорово. Так, значит, Рут, я сейчас задаю последний вопрос. В этом месте. Ну, не падает в обморок, но в этом месте эмоции какие-то начинаются. Значит, я об этом вопросе никого, никогда, ни одного гостя не предупреждаю. Называется он «Вопрос прочерк». То есть это как бы я жду от вас ответа на вопрос, которого я не задавал. Но если немножечко попроще, то у вас есть минута для того, чтобы сказать о ваших чувствах, о ваших мыслях сейчас, в данный момент, той аудитории, которую вы придумаете себе. Может быть, это будет ваш муж и ваши дети. Может быть, это будут наши бесценные слушатели. Может быть, это будут художники, коллеги и продюсеры. Я не знаю. Вы можете... У вас есть замечательная, наполненная, так сказать, насыщенная информацией минута, которую вы можете предложить любой аудитории по вашему выбору. Пожалуйста. Придумайте себе эту аудиторию, к кому вы сейчас обращаетесь. Можете мне не говорить, просто для себя придумайте и скажите.
1: Это очень сложно.
0: Вот каждый гость говорит сначала, прежде чем он говорит, это очень сложно, вы меня не предупреждали. Ничего, да. Вы справитесь.
1: И что я хочу сказать? Ну, наверное, я хочу обратиться к таким же женщинам, как я, что жизнь не кончается, что нужно все время пробовать что-то новое. Нужно ничего не бояться. И если даже очень трудно, идти маленькими шагами.
0: Да, я думаю, что... Вот. Это,
1: И в итоге эти маленькие шаги приведут выведут на какую-то большую дорогу, которая уже дальше все просто побежит и приведет.
0: Рут Факторович, мы вас услышали. И здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Рут, во-первых, что провели этот час с нами. Ну, я слушателям говорю, что... Ах, какая женщина, я же говорил. Вот, Рут, значит, выставок побольше, хотя куда еще? Нет, не так. Рут, радости побольше, радости, вдохновения и удачи.
1: Спасибо.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Мы слушаем еще одну композицию от Рут. Вы просили Пьяццолу. Есть вам очень оригинального Пьяццолу в песне «I've seen this face before» в исполнении замечательной голландки Ковач. Счастливо. Пока.

0: новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Мада. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Вкусно и выгодно с «Маданей Мания». Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки «Мартин» 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условием мероприятия.

Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Президент США объявил, что в ближайшее время опубликует меморандум о взаимопонимании с Ираном в преддверии подписания соглашения в пятницу. Дональд Трамп повторил свое обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Он отметил, что Ормузский пролив будет открыт для прохода торговых судов без взимания сборов и добавил, что он останется открытым и по истечении 60 дней, в течение которых стороны будут обсуждать постоянное соглашение. Президент также выразил уверенность в том, что все страны региона присоединятся к соглашениям Авраама, поскольку они обеспечивают стабильность. На фоне соглашения между США и Ираном премьер-министр Нетаньяху в ближайшее время созывает узкий состав кабинета для общей оценки ситуации. Информацию об этом передает корреспондент КАН Гили Коэн. Государственный контролер Нетаньяху Энгельман указывает в опубликованном сегодня отчете о работе местных органов власти, что в городской среде на практике реализуется лишь четверть потенциала производства солнечной энергии. Из документа следует, что многие муниципалитеты избегают установки солнечных систем на крышах общественных зданий и парковок из-за бюрократических барьеров и отсутствия эффективных экономических механизмов. При этом разрыв в показателях особенно заметен в периферийных и арабских населенных пунктах. Госконтролер также выявил, что значительные средства, выделенные на помощь местным властям, не были усвоены, и лишь около трети муниципалитетов, обратившихся в управление лотереи Мефаля Пайс за судой для установки солнечных систем, воспользовались ею. Информацию об этом передает корреспондент КАН Михаль Вассерман. Другой раздел отчета госконтролера свидетельствует о том, что 4 муниципалитета Герцлия, Хадера, Рамадган и Беньямина Гиват-Ада задействовали в прошлом году около 190 видеокамер для фиксации нарушений правил парковки и движения по полосам общественного транспорта. Это оборудование принесло доход от штрафов в размере около 44 миллионов шекелей, однако само использование камер нарушало конфиденциальность участников дорожного движения и не контролировалось должным образом. Госконтролер выявил, что в Рамадгане и Беньямине Гиват-Аде снимки, позволяющие идентифицировать прохожих, сохранялись без размытия лиц, а в Рамадгане, к тому же, без возможности.

0: информацию передает корреспондент КАН Итай Шикман. Сегодня утром был заложен краеугольный камень нового населенного пункта Доран в Западной Иудее. Министр обороны Исраэль Кац заявил на церемонии, что с момента его вступления в должность оборонное ведомство предприняло шаги для признания десятков новых поселений, легализации фермерских хозяйств и укрепления поселенческого движения в Иудее и Самарии. Он добавил, что эта политика будет продолжена и в будущем. Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о фактической отмене Хевронского соглашения. По его словам, вчера вечером были аннулированы все полномочия в сфере строительства и планирования, ранее предоставленные муниципалитету Хеврону, что завершило процесс исправления исторической ошибки, допущенной в соглашениях Осло. Ответственность за этот древний город возвращена Израиль. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 29 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бейт-Шеане 36, а в Бейершеве 32. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭК в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭК. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию КАН РЭК. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы поговорим о том, как подать жалобу в Министерство здравоохранения, обсудим диагностику рака груди, разберемся, что такое клиника боли и в каких случаях туда стоит обращаться, а также поговорим о современных протезах ног и о возможностях реабилитации. Ну, а теперь к первой теме. Потеря конечности – это всегда огромный физический и эмоциональный вызов, но современные протезы позволяют многим людям вернуться к активной жизни, работе и даже спорту. При этом протез протезу рознь. Они бывают очень разные и подбираются индивидуальные. Так от чего зависит выбор? Об этом мы поговорим с заведующим реабилитационной службы больничной кассы «Миохедет» с Олегом Шапиром. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем радиослушателям станции РЭКО.
0: Спасибо, что присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. И давайте начнем просто с базового вопроса. А какие вообще сегодня существуют протезы ног?
1: Протезы ног зависят от того, прежде всего, на каком уровне была проведена ампутация. Протез начинается, в принципе, с ампутации средней части ступни. Это первый протез. Ампутированные пальцы не протезируются, а подбирается специальная обувь. Следующим уровнем ампутации является, в принципе, полное удаление ступни. После этого ампутация ниже коленного сустава, выше коленного сустава и дезартикуляция в тазобедренном суставе. На каждую ампутацию есть протез, который подбирается специально, и реабилитация зависит прежде всего от уровня ампутации.
0: Олег, а есть же базовые, есть более технологичные, продвинутые. Вот

0: Но пока у нас нету гостей, я с вами поговорю немножко о трудоустройстве детей летом, потому что это тема тоже, которую нам часто задают, и пока мы ждем, когда у нас может появиться гость, следующий гость в эфире, я вам расскажу немножечко об этом. В первую очередь, что нужно знать и понимать, что с какого возраста можно работать. Минимальный возраст для трудоустройства составляет 14 лет, но только во время школьных каникул. Если мы говорим о работе во время учебного года, то минимальный возраст для приема на работу составляет 15 лет. Вот буквально на днях мне был задан вопрос, может ли 12-летний подросток работать. Так вот, по закону израильскому не может. Может работать только начиная с 14 лет. Сколько должен платить работодатель? Это тоже частый вопрос. Предположим, если работодатель хочет платить минимальную установленную для подростков зарплату, то есть не минимальную заработную плату, которая есть по стране для совершеннолетних, а минимальную, то в такой ситуации есть тоже установленный минимум, и размер этой зарплаты зависит от возраста подростка, который вышел на работу, и, конечно же, он рассчитывается как определенный процент. Вот, предположим, если мы говорим о подростках до 16 лет, то почасовая заработная плата для таких подростков составляет 26 шекелей и 7 огород. А вот если мы говорим о подростке с 17 до 18 лет, то 30 шекелей и 92 огары. Вопрос следующий, который часто задают родители, бабушки и дедушки, когда разрешено работать? Может ли работать, допустим, сутки? Нет. Закон гласит, что подросткам до 16 лет запрещено работать в период с 8 часов вечера до 8 утра. То есть рабочий день может находиться в пределах 8 утра и до 8 вечера. Если же вашему ребенку от 16 или до 18 лет, то он может уже работать до полуночи, но только во время официальных школьных каникул. И опять же, при условии, допустим, если работа заканчивается в 12 ночи, в таком ситуации работодатель обязан предоставить подвозку своему ребенку до дома. Ну, что еще важно знать? Работодателю запрещено накладывать штрафы за случайные поломки инструментов. За каждый день приезда на работу, естественно, полагается оплата проезда, как любому работнику в Израиле. Работодатель обязан выплачивать зарплату, начиная с первого часа, а также за период испытательного срока или обучения. Очень часто работодатели жалуются, особенно когда дети их идут работать в какой-нибудь общий ПИД, и работодатель им говорит, ну ты там пару дней поучись, а потом я буду платить тебе заработную плату. Так вот так работник приходит, два дня учится, а потом работодатель с ним расстается. И вот такой устраивает конвейер среди подростков, и не оплачивая заработную плату. В такой ситуации это незаконно, и работодателя в такой ситуации можно наказать. И запрещается привлекать работников к сверхурочной работе. То есть только минимальный период рабочего дня, то есть стандартный период рабочего дня должен быть не более 8 часов 30 минут. Если работодатель обещает подросткам, что они смогут зарабатывать кучу денег, потому что будут работать сверхурочно, это тоже незаконно. То есть, еще раз повторю, если мы говорим о недельных часах, то это может быть только 40 часов в неделю. И если мы говорим о трудоустройстве в выходные дни, то здесь работает тот же закон, как и для всех совершеннолетних. То есть, допустим, нельзя трудоустраивать в дни отдыха. То есть, если мы говорим о шабате, то это день отдыха для евреев. Если представители другой религии, они, конечно же, могут выбирать и себе выходной между пятницей, субботой и воскресеньем. То есть, в таком ситуации человек может выбрать выходной в пятницу и работать в субботу. Ну а в течение 7 дней с момента начала работы работодатель обязан предоставить нашему подростку уведомление с подробным описанием условий труда, то есть какие там будут зарплаты, будут ли какие-то социальные условия, режим работы и так далее. Если мы говорим, что подросток работает минимум 6 часов в день, то они имеют право на 45-минутный перерыв в течение рабочего дня. И еще одна важная вещь, которая, допустим, не относится к совершеннолетним. Подросток, когда устраивается на работу, то он должен пройти медицинское обследование и получить разрешение на трудоустройство у семейного врача. И самый, наверное, основной вопрос, который задают родители, а где же искать работу? Ну вот мне, как маме, известно два места. Первое, конечно же, это служба по трудоустройству. Она принимает подростков по понедельникам и средам с 11:30 до 12:30. Туда можно прийти и посмотреть список вакансий, поговорить с куратором службы по трудоустройству и, возможно, получить хорошее предложение. Ну, конечно же, есть еще различные сайты по трудоустройству молодежи. А один из них — Сахбак. Это молодежный портал по поиску работы от Old Jobs. Old Jobs, я думаю, многие из вас знают. Здесь можно найти любую работу для подростков до призывного возраста, до солдат и даже уже для демобилизованных военнослужащих и студентов. И, кстати, там не нужно приготовить специальное резюме, писать какие-то формулировки, вообще личной бюрократии. И на сайте достаточно представлен большой и широкий выбор вакансий. И последнее, наверное, чего я коснусь, это куда жаловаться в случае, если права нашего подростка нарушены. Первое. Если права были нарушены, можно подать жалобу в движение «Работающая и учащаяся молодежь». Обратиться в организацию можно по телефону 054-400-1100 или /1121. Также консультации по вопросам трудовых прав несовершеннолетних можно получить в Управлении контроля Министерства труда. Телефон Центра обращения 074-769-6249. Ну а теперь перейдем к нашему гостю. Многие люди живут с хроническими болями годами и часто даже не знают, что существуют специализированные клиники боли. Кто-то бесконечно принимает обезболивающие, кто-то ходит к врачу, от врача к врачу, но облегчения так и не получает. Что такое клиника боли и чем она отличается от обычного лечения у ортопеда или невролога, мы поговорим со специалистом по нейромодуляции боли, доктором Аароном Славой. Слава, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, давайте вот просто начнем с базового самого. Что такое клиника боли? Что это за направление? Что там лечат?
1: Несколько десятков лет назад. Это очень молодая специальность, развивающаяся с колоссальными темпами. Несколько десятков лет назад пришли к выводу, что в некоторых, а в многих случаях хроническая боль вместо того, чтобы быть средством защиты, становится болезнью. А в момент, когда боль – это болезнь, и решили, что боль – это болезнь, но это действительно так, хроническая боль – это болезнь, то появилась такая специальность о лечении боли. И есть такой отдел, как нейромодуляция боли. Есть очень много методик по лечению боли. С одной стороны, это может быть как убирание самого процессы, которые приводят к боли, это оптимальнее. Но бывает, что процесс пошел, и есть какая-то причина, но боль уже не зависит от этой причины, это уже совершенно отдельное заболевание. Тогда включаемся мы, специалисты по лечению боли, которые пытаются изменить прохождение боли как периферически, так центрально, как медикаментозно, так и с помощью различных методик, которые могут в себя включать различные инъекции различных препаратов под рентгенами, под компьютерами, томографами, под имплантацией стимуляторов, антенны, которые мы вживляем в пациентов, и которые пациенты пользуются этими антеннами и уменьшают боль, и так далее, и так далее. Это целая большая наука, это большой разрез в лечении пациента.
0: Как человек может или должен понять, что ему уже стоит обратиться именно в клинику боли, а не продолжать обычное лечение? Есть какой-то?
1: Ну, момент, когда боль продолжается больше 3 месяцев,
0: так,
1: то, наверное, уже стоит обратиться в клинику. Не, наверное, стоит обратиться в клинику боли. Так? А какой вид боли? Это уже совсем другой вопрос, потому что их очень много видов боли. И боль может быть после удаления зуба. Через 3 месяца человек убрали зуб, а у него боль продолжается. и продолжается, будет продолжаться еще всю жизнь, если ее не лечить.
0: Угу. То есть так, здесь может быть и не только, что врач там нанес, допустим, не дай бог, какую-то инфекцию унес, а именно действительно что-то уже не на нейропатическом каком-то уровне.
1: И, да, это очень-очень часто. Это не совсем не редко. Или человек прошел операцию по замене суставов, так? И импланты стоят прекрасно, движение в суставах отличное, ортопед сделал все, что он мог, инфекции нет, а боль осталась, и еще иногда и хуже.
0: Но это уже получается уже не альтернатива операции другим лечениям, это уже, можно сказать, как последний этап, когда другие методы не помогают.
1: И иногда это профилактически тоже может работать перед какими-либо процедурами. И иногда это работает как замена операции. Ну, например, если мы возьмем пожилого человека, которому нельзя делать какую-либо операцию ортопедическую, просто нельзя, но у него есть сильные боли, состояние его здоровья, то обращаются к нам, и мы можем уменьшить сильно эти симптомы, и человек может ходить, например. Либо если есть какие-то изменения в позвоночнике, например, диски или что-то такое, что давит на структуры, мы можем нашими методиками зайти в эти структуры и изменить ситуацию как боли, как и этих дисков. И таким образом эта процедура называется замена операций вместо операции. И таких случаев очень много. И хирурги иногда посылают, и не только ортопеды, и хирурги, и семейные врачи и так далее – посылают нас именно, не нас, а посылают, извините, посылают пациентов с просьбой помочь и найти какую-то альтернативу оперативному вмешательству.
0: Вот, Слав, у нас сегодня первый спикер, с которым мы говорили, он был заведующий реабилитационной службой. Мы говорили с ним о протезах в случае ампутации конечностей. И вот он сказал, что самая подготовка ко всему вот этому прохождению реабилитации и так далее и тому подобное начинается еще до момента операции. Вот может ли, допустим, клиника боли помочь человеку подготовиться, пережить вот этот период боли, заживления и так далее и тому подобное?
1: Да, безусловно. А может подготовить перед операцией и сделать соответственную медикаментозную подготовку, а иногда дать какой-то план, который немедленно после операции человек должен пройти. И во время операции, соответственно, и после операции. И очень много пациентов с ампутированными конечностями приходят к нам, потому что боли после ампутации, есть очень много разных видов боли после ампутации, они действительно существуют, это серьезная проблема, но мы с ней справляемся в основном.
0: А как вообще в Израиле попадают в клинику боли? Нужно ли направление от врача? Если от врача, то от какого? И как это?
1: В принципе, в клинику боли можно попасть и без направления врача. Лучше, конечно, с направлением врача, когда он посмотрит пациента, любого врача. Может быть, семейный врач, может быть, ортопед, хирург и эндокринолог. Мы получаем с разных специальностей, нейрохирургии и так далее, и так далее. Что он, врач, проверил пациента и думает, что клиника боли ему поможет. И тогда мы увидим более полную картину и увидим пациента, как бы сказать, уже обработано хотя бы немножко, хотя бы какие-то клинические исследования у него есть. Но никто не запрещает людям прийти, просто назначить очередь в клинику боли и прийти. Но в самом деле очереди в клинике боли, особенно в клинике, которые занимаются нейромодуляцией, люди, которые занимаются нейромодуляцией, они очень большие.
0: Это сколько людей в Израиле, получается, нуждаются в вашей помощи?
1: 25% населения.
0: Вау.
1: Ну, как минимум, если мы еще не учитываем пациентов с посттравматическими синдромами.
0: Слава, наверное, и последний вопрос, который мне хотелось вам задать сегодня. Вот лечение в клинике боли, оно входит как-то в корзину здравоохранения?
1: Оно входит в корзину здравоохранения. Очень массу этих процедур я делаю через корзину и так далее. Это очень дорогостоящие процедуры. Государство наберет на себя основную часть расхода.
0: Но есть личное участие?
1: Практически нет. А если идет через систему государственных служб или систему Купатхолимов, так мало, небольшой участок практически. Но добраться к специалисту боли, а еще к определенным видам специалистов боли, которые могут что-то сделать на самом деле на месте или произвести какую-то процедуру, очень тяжело, потому что нас мало, очень мало. Mm-hmm. Очень мало. Да, один человек на миллион, примерно так.
0: Ну, судя по тому, что я сегодня немножко посмотрела, и русскоязычных представителей вашей профессии тоже очень ограниченное количество. Вот.
1: Ну, есть возможности. Есть иногда люди приходят частным образом, они сокращают вот этот путь ожидания. И тогда уже проходят через системы Купатхолимы и так далее. Есть разные пути, mm-hmm. возможности достичь клинику боли. Но человек должен знать, пациент, я думаю, должен знать, что и он не должен страдать так, что он не может жить. Yeah. Понимаете?
0: Доктор, спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами, и спасибо за этот важный разговор.
1: Всего вам доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваш номер телефона и ваше имя, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. У микрофона была Татьяна Берлин, за звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Хорошего вам вечера.

0: новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
0: Вкусно и выгодно с Маданой Мания. Колбаски «Кабанос» и салями «Полтавская» 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили «Юкки» 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.

В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Война против Хизбаллы на фоне соглашения между США и Ираном. На юге Ливана сообщают, что 2 человека погибли и 3 получили ранения в результате удара Цааля по деревне Майфадун, недалеко от города Набатия. Ранее сообщалось об артиллерийском огне, который Цааль вел по Набатии. Информацию передали корреспондент Кан Леран Аарони и обозреватель Омер Шахар. Посол Израиля в Вашингтоне Ихель Лайтер, возглавляющий израильскую сторону на прямых переговорах с Ливаном, заявил, что Цааль останется на юге Ливана. Он написал в социальной сети X, что это делается для защиты народа Израиля, и так поступило бы любое уважающее себя государство. Министерство иностранных дел опубликовало разъяснение, в котором подчеркнуло, что Хевронское соглашение не отменено. В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что внесенное изменение касается исключительно вопросов планирования и строительства в самом городе Хеврон. Корреспондент Кан Гили Коэн отмечает, что Бецалель Смотрич заявил на церемонии провозглашения нового населенного пункта на горе Хеврон, что накануне у муниципалитета Хеврона были изъяты все полномочия в сфере строительства и планирования, и тем самым завершился процесс исправления исторической ошибки, допущенной в соглашениях Осло. Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне обсудила сегодня вопрос укрепления системы безопасности в населенных пунктах так называемой пограничной линии Кал-Атефер после теракта со стрельбой, в результате которого неделю назад при попытке нейтрализовать террориста погиб 55-летний Хаим Каламити, член группы быстрого реагирования Китат Куненут поселка Цур-Натан. Глава регионального совета Дром Ашарон Ошрат Гани Гонен призвала правительство действовать незамедлительно. Она заявила, что недопустимо, чтобы группа быстрого реагирования спустя 2.5 года после начала войны оставалась без базовых средств защиты. По ее словам, в ноябре 2023 года на нужды приграничной линии было выделено 50 миллионов шекелей, однако муниципалитеты до сих пор не получили ни одного шекеля. Государственный контролер Матаньягу Энгельман указывает в опубликованном сегодня отчете о работе местных органов власти, что в городской среде на практике реализуется лишь четверть потенциала производства солнечной энергии. Из документа следует, что многие муниципалитеты избегают установки солнечных систем на крышах общественных зданий и парковок из-за бюрократических барьеров и отсутствия эффективных экономических механизмов. При этом разрыв в показателях особенно заметен в периферийных и арабских населенных пунктах. Госконтролер также выявил, что значительные средства, выделенные на помощь местным властям, не были освоены, и лишь около трети муниципалитетов, обратившихся в управление лотереями Мефаля Пайес за судой для установки солнечных систем, воспользовались ею. Информацию об этом передается.

0: политические публикации депутата Кнессета Готлиб не носили нейтральный характер в сфере безопасности, а касались связи сотрудника Шабака с Шикмой Бреслер. Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство Готлиб и отклонил иск в части, касающейся критики, которой она подвергла Бреслер, поскольку Бреслер является публичной фигурой, и депутат Кнессета вправе критиковать ее. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 29 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бейт-Шеане 36, а в Бейершеве 32. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 16 июня. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Восемнадцать часов пять минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе о том, что американский президент объявил о соглашении, которое было достигнуто с Ираном, но вот споры вокруг содержания этого соглашения и последствий для региона, и главное, последствия для Израиля, главное для нас. Споры эти не ослабляют, а только усиливаются. Эксперты предупреждают между тем, что в ближайшие 60 дней могут стать решающими для будущего иранской ядерной программы. Поговорим о политике. Нафтали Беннет призывает к объединению с Гади Айзенкотом. В коалиции пытаются осмыслить последствия соглашения с Ираном с политической точки зрения. Поговорим о том, что летний авиасезон удается, так это выглядит, по крайней мере, на данный момент, спасти хотя бы частично, но сотни тысяч билетов по-прежнему остаются под угрозой отмены. Поговорим и об отчете госконтролера сегодня, об этих и других событиях в ближайший час в программе «На пике событий».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Дональд Трамп резко усиливает давление на Израиль. На саммите G7 он раскритиковал сегодня действия израильской армии в Ливане. Он заявил, что Нетаньяху должен быть, цитирую, более ответственным. И даже предположил, что с Хизбаллой вообще должна разбираться Сирия, а не Израиль. Параллельно американцы продвигают соглашение с Ираном, которое, судя по заявлениям американской администрации, может быть опубликовано еще до его официального подписания. Для Израиля это создает сложную дипломатическую реальность. Соглашение США с Ираном начинает затрагивать не только ядерную проблему, но и свободу действий Израиля. В Ливане поговорим об этом с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Вот прежде чем я задам тебе первый вопрос, хочу, чтобы вы послушали двух, я бы сказала, центральных персонажей в этой истории, центральных с американской стороны, естественно, Дональд Трамп и вице-президент Венс, которые говорят и об Израиле, и о соглашении, и вот что они говорят. Сначала вице-президент Джей Ди Венс.
4: Israel's often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time.
2: Венс говорит о том, что Израиль остается партнером Соединенных Штатов, иногда есть разногласия, и в конце вот этого фрагмента Венс утверждает, что достигнутое с Ираном соглашение, оно хорошо для Израиля. А вот что сказал сегодня американский президент.
5: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to
2: Lebanon. С одной стороны, Трамп отрицает утверждение о том, что их отношения с Нетаньяху попорчены, да, он говорит, что они у него хороши. Но с другой стороны, он и как бы жует Нетаньяху, говорят о том, что Нетаньяху следует быть более ответственным в том, что касается Ливана. Ну, вот такие, ну, неоднозначные, согласись, высказывания. Но все-таки мне бы хотелось у тебя спросить, насколько, на твой взгляд, эта резкость заявления Трампа, последняя в адрес Израиля, по Ливану, да, прежде всего, насколько она необычна в общем контексте?
3: Знаешь, ну, собственно, сами заявления американского президента, они уже давно никого не удивляют, потому как они могут, как флюгер, направление ветра туда-сюда меняться. Ощущение такое, что вот мы находимся в каком-то

0: Шторми, и наше, или мы все, или наше руководство, или если ты спрашиваешь меня, хочется иногда зажмуриться и подумать, авось пронесет, что называется. Потому что такого резкого разворота, наверное, никто не ожидал, не тянул уж точно, потому что, ну, заявления заявлениями, но вот если судить по опубликованному сегодня сообщению в некоторых СМИ о том, что Израиль пытался запросить меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, и в этой просьбе нам было отказано, вот это уже начинает действительно вызывать тревогу, потому что, ладно, Бог с вами, с иранцами, да, хорошо, поняли, мы все поняли, как, окей, но как ты совершенно справедливо заметила, соглашение с Ираном, оно ведь не только на Ормузский пролив распространяется, да, там и на иранскую ядерную программу и все остальное. Это же еще и ливанское направление, где иранцам удалось связать две арены воедино и буквально, наверное, в смысле связать нам руки за спиной, потому что если мы слышим, например, Галибафа Мухаммеда Бакира, который является председателем иранского парламента, он говорит в открытую, что в соответствии с положениями нашего меморандума о взаимопонимании израильской армии будет запрещено действовать где-либо на территории Ливана, а не только там Бейрут, Дахия, да, и севернее. Ну, то есть получается так, что проигрываем мы в одни ворота, и я бы даже уже не на заявление Трампа или Джей Ди Венса обращал внимание, а именно вот на такие детали, которые, по идее, должны вызывать действительно настоящую тревогу. Вот. Ну, нам, наверное, остается только подождать, пока этот меморандум будет опубликован. Если я правильно понимаю, то в момент подписания говорилось о том, что он будет опубликован в течение 24/48 часов, да. То есть получается завтра, да? Угу. Вот. Ну или сегодня ночью, там по нашему времени, где-то так в перспективе ближайших суток мы больше будем понимать, о чем, собственно, речь-то идет. Но, наверное, никто из нас не удивится, да, если мы плюс-минус поймем, что все то, что мы говорим сегодня, это процентов на 90 как минимум соответствует содержанию этого меморандума, потому что пока...
1: Да, мне кажется, мы немножко, знаешь, так блуждаем в тумане, потому что если у нас не видели этого меморандума, да, мы его сами не видели, Нетаньяху, почему его не видели.
0: С другой стороны, по совокупности косвенных признаков, можно аккуратно предположить, что то, что было опубликовано агентством МЭР иранским, оно действительно соответствует истине, потому что мы видим, что Хизбалла прекратила свои провокации, мы видим, что Ормузский пролив начал открываться с обеих сторон, собственно, с иранской и со стороны Америки начинают снимать блокаду. И те или иные, скажем так, жесты, которые стороны делают в отношении друг друга, они соответствуют духу того, что мы знаем о содержании этого меморандума. Но мне почему-то кажется, что то, что мы должны узнать там сегодня вечером, завтра, я не знаю, до вечера, не знаю, когда это будет, не будет сильно отличаться от того, о чем мы говорим сегодня.
1: Вообще, согласись, это довольно странная для Израиля ситуация. И как бы интересно, что она значит с твоей точки зрения, при которой, с одной стороны, мы не являемся стороной этого соглашения. Мы не вели переговоры, мы не сторона, которая подписывала, мы ни о чем не договаривались, Нетаньяху это подчеркивал, в том числе на своей пресс-конференции. Но, с другой стороны, мы вынуждены учитывать его последствия для нас, прямые.
0: Здесь все странно, от А до Я. Здесь нет ничего нормального. Здесь все в какой-то извращенной логике, не знаю, кем надиктованной. И тот факт, что Иран, который потерпел самое сокрушительное поражение, на самом деле, за всю свою историю, даже более серьезное, чем во время Иран-Иракской войны, ну, если смотреть по уровню бомбежек, которые там, да, и ущерба, который был нанесен, несмотря на это, Иран смог победить на переговорах и кого? Не просто Америку, а самого великого в мире переговорщика, каким себя видит Дональд Трамп, да? Вот, правильно рассудив, что они не могут победить военной силе, они просто сделали ставку на то, чтобы продержаться, и на правильный политический календарь, который сегодня играет сильно в минус Дональду Трампу, собственно, из-за этого и он пошел на попятную. И вот в результате мы видим, что в этой действительно извращенной логике, во-первых, Иран диктует свои условия, во-вторых, он настолько уверен в себе, что он заботится не только о собственном режиме, но и о Ливане. И это показывает нам, соединение первое и второе, и мы увидим, что Иран продолжает оставаться экзистенциальной угрозой. Не только ядерное досье, не только ракетная программа, но и тот Иран, о котором мы говорили все последние годы, Иран, который стремился расширить свое шиитское влияние, Иран, который подчинял себе Южный Ливан, прокси-группировки, шиитские милиции в Ираке, что там у нас есть, хуситы, о которых мы до сих пор ничего не говорили, в Бахрейне есть меньшинство на самом деле шиитское, ну то есть это тот самый Иран, он не изменился на самом деле, наоборот стал более радикальным, и этот Иран легитимизируется у нас на глазах самим фактом подписанного соглашения, тем обстоятельством, что в пятницу будут подписывать это соглашение представители Ирана и представители США впервые за сколько там, 47 лет, 48 лет, что-то такое, да, 47 лет после событий исламской революции, после инцидента с американскими заложниками в посольстве в Тегеране, две стороны обе официально встретятся, и таким образом Иран получает самое главное, то, чего у него не было все эти годы, он получает международную американскую легитимность, это действительно ненормально, такое может произойти только в наши безумные времена, я думаю, да, здесь можно поговорить о роли личности в истории, как со стороны Трампа, так со стороны Нетаньяху, но это приходится констатировать как факт. Ну, то есть, логично объяснить тебе происходящее сегодня не представляется возможным.
1: Ну, значит, мы будем продолжать пытаться объяснить нечто нелогичное, хоть какой-то логикой, как мы, собственно, согласитесь, занимаемся в последнее время. Благодарю тебя.
0: Нам остается, да.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: На фоне скорого подписания, официального подписания соглашения между США и Ираном, главный вопрос с израильской точки зрения, по сути, уже не в том, что написано в этом документе, а что произойдет на практике в эти ближайшие 60 дней. Есть оценки экспертов, согласно которым этот период может стать критическим, если запасы обогащенного урана останутся под иранским контролем, а механизм инспекции не будет немедленным и не будет жестким. Иран может использовать паузу не для деэскалации, как, может быть, кому-нибудь хочется думать, а для, наоборот, для рывка, для прорыва навстречу ядерному оружию. При этом даже в американском руководстве, включая главу ЦРУ, звучат сомнения в готовности Ирана к реальным уступкам по ядерной теме. Со мной на связи полковник запаса доктор Ури Нисим-Леви, специалист по ядерной защите и глава Всемирного ядерного форума. Немерат шалом, эрев тов, леалов мишна бемилуим, доктор Ури Нисим-Леви.
3: שלום, ענה ערב טוב.
1: מומחה בהגנה גרעינית ויו"ר הפורום הגרעיני העולמי. תגיד לי, האם נכון לומר שהסכנה המרכזית כרגע, כפי שפורסם, כן, ציטטתי פרסומים האלה, בעצם אינה עצם ההסכם, הסכם ביניים, אלא חלון הזמן הזה של 60 יום עד להסדר הגרעיני המפורט, אם בכלל יגיעו לשם?
3: כן, נכון, כרגע העולם נמצא במצב די מורכב מהבחינה הזאת, כי נושא הגרעין, שהוא בעצם היה הנושא המרכזי, וגם ראש הממשלה אמר את זה, וגם טראמפ אמר את זה, והמשיכו לחזור על זה כל פעם, שאיראן לא תגיע לגרעין, אבל איראן כנראה בצורה ששיחקה, שחמד בצורה טובה, וכל פעם מזיז את הנושא הזה, ועכשיו כנראה שיחתם ההסכם ביום שישי הקרוב, לפי מה שנאמר, והנושא הגרעיני הוא לא חלוט, גם לא מהבחינה של האם הם יוציאו את החומר המואשר שכבר קיים, ויש יותר מ-400 קילוגרם, וגם לא יודעים מפסיקו להשערה. כן נאמרו דברים מהממשל האמריקאי, ששני הדברים האלה השולחן, אבל בפירוש כרגע נראה, ויש בהסכם הזה עכשיו בעיה, כי בעצם לא יודעים, זאת אומרת, ב-48 שעות, 72 שעות האחרונות, המידע נעצר ואין לנו יותר מידע. עד לפני זה היו כל מיני שמועות, לחלקן נכונות וחלקן מטעות, אבל היו, ופתאום באמת נסגר הרצף של המידע, אנחנו לא, אבל מה שאת אמרת בתחילת הדברים, וזה נכון מאוד, שכרגע הנושא הגרעיני על שני הפנים שלו, גם מבחינת ההמשך ההשערה, וגם מבחינת האורניום ומשר, כרגע לא על המגרש, אלא יידונו בזמן מקווים הקרוב.
1: כמה קצר המרחק בעצם, המרחק הטכנולוגי בין ההשערה ל-60% לבין חומר ברמת נשק?
3: קצר מאוד. זאת אומרת, מבחינת ההשערת אורניום, ככל שאתה בתחילת הדרך, זאת אומרת, מ-0-3% ועד 20%, זו בעצם המשימה הקשה והמורכבת ביותר, שהיא לוקחת הרבה זמן, תוררת הרבה משאבים, צריך דיוק רב וטכנולוגיות מתקדמות. ככל שרמת ההשערה עולה, הדרך נהיית קצרה ומהירה, מ-60 ל-90 זה עניין של שבועות, או חודשים, לא יותר מזה. אני מזכיר, מה שנקרא, לא לשכוח, שפצצה לא חייבים לעשות עם 90%, למרות שאת הצעה התקני זה 93% של ההשכרה. אפשר ב-60%, אפשר גם ב-50%. אני לא רוצה להפחיד, אבל זו הבעיה, ולכן באמת היא בעיה משמעותית של המערב.
1: כך באמת נראה. האם מלאי החומר המועשר חשוב יותר ממצב מתקני השערה עצמם?
3: כן, מכיוון שאם מתעסקים, עושים מערכה של משאבים, תקציב, מאמץ, טכנולוגיות, מדע, בערך 85% מכל מה שאמרתי, זאת אומרת, כסף, משאבים, זמן, ידע, טכנולוגיה, הוא הולך לנושא של ההשערה, כי יש הרבה דברים שצריך לעשות, צריך לעשות הנשקה ולבנות ראש קרב, וכל מיני טכנולוגיות נוספות של שרשרת ניפוץ וכולי, הדברים האלו הם לוקחים בערך 15% מהאנרגיה והכסף והזמן. ולהשאיר את החומר הבקיע, זה הדבר המסובך והיקר ביותר. ולכן, הכמות המואשרת, גם 400 קילוגרם, 60%, וגם כמות משמעותית יותר, הם הבעיה, וזו תשובה לשאלה שלך בעצם. כן.
1: וכשאיראנים אומרים בעצם, אנחנו שוב, אנחנו לא יודעים באמת מה מדובר, מה עלה, למה הסכימו, ובכלל יסכימו, אבל דיברו לא על ההוצאה של החומר המואשר, אלא על דילול של החומר המואשר. אתה חושב שבאמת אם האמריקנים יסכימו לדילול, זה פתרון, או שכמו שהם אומרים אצלנו דרדלה?
3: לא, לא, לא, לא, דילול זה דבר מצוין, זה נעשה, זה לא פשוט מדי, אבל גם זה לא תהליך מורכב מדי, יש כמה שיטות לדלל אורניום, אבל אם מדללו זה דבר מצוין, זה, עשו את זה בעבר בארצות הברית, אחרי שסובייט יוניון, שברית המועצות התברכה, אז פרקו בערך 500 טון של אורניום מועשר, שהיה מיועד לפצצות וכבר לא היה בו צורך, אז העבירו אותו לרמת ההשערה נמוכה של כמעט 5%, והוא משמש לדלק עד היום. זאת אומרת, זה תהליך מצוין. אנחנו לא יודעים אם יצליחו לעשות את הכל, ואם באמת, נגיד שידללו, אז אם דללו את הכל הכל, אבל אם ידללו, זה דבר מצוין. זה מהלך טוב מאוד, שיתרום מאוד למצב, וגם להשתמש באורניום כחומר יקר וקשה לייצר אותו, להשאיר אותו, אז אפשר להפוך אותו לאנרגיה. עד היום ארצות הברית משתמשת בערך ב10% מה-500 טון האלה שעשו להם דילול. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה דברים טובים.
1: כן, העיקר, האם אפשר באמת לאכוף את זה? האם ניתן יהיה באמת, אם וכאשר, יסכימו לזה, אם ניתן יהיה.
3: זה באמת השאלה הכי חשובה עכשיו בהסכם הזה, כי ההסכם הוא אי אפשר, האם ניתן או לא ניתן לאכוף את זה בעזרת סבא, וסבא זה גוף שהוא רק ממליץ, הוא לא גוף קופה, זאת אומרת, זה לא כמו איזו משטרה עולמית כזאת, אבל הדוחות שלו יכולים לעזור, ובאמת, כמו שאמרת בדיוק, זו הבעיה הקשה ביותר, שהאם ניתן יהיה לאכוף אותו בצורה טובה.
1: טוב, נחיה ונראה, וקודם באמת צריך לראות מה כתוב במזכר, כן, עוד לא הגענו לשלב העיקר, רק התחלנו מה שנקרא. תודה רבה, אני מודה לך מאוד. אלוף משנה במילואים דוקטור אורי ניסים לוי. תודה, להתראות. Мой собеседник говорит, что сейчас, несомненно, в очень сложном положении мы находимся. Ядерная программа иранская, она была все это время центром всех разговоров, всех переговоров, стояла во главе угла, и Нетаньяу, и Трамп, кстати говоря, да и последнему говорят о том, что самое главное, к чему они стремятся, прежде всего Трамп, который ведет переговоры с иранцами, это недопущение получения Ираном ядерного оружия, но, как вы видите, сейчас промежуточная сделка, промежуточная соглашение, которое будет подписано в эту пятницу, оно вообще никак не упоминает ядерную программу. Это пока только такое перемирие, а о ядерной программе, собственно, и начнут говорить в эти 60 дней этого перемирия, да, в рамках этого временного соглашения. И о чем договорятся, и договорятся ли, вообще не очень-то понятно. Но есть, естественно, очень важный вопрос. И совершенно не ясно, что будет с теми более чем 400 килограммами уже обогащенного урана, который находится по-прежнему под землей, по сути, в руках иранского режима, это непонятно. И на самом деле очень важно, не менее важно, чем понять, что будет с предприятиями по обогащению урана. Поскольку, говорит мой собеседник, гораздо важнее убедиться в том, что Иран лишится этих своих уже запасов, уже существующих обогащенного урана. Надо понимать технологию. Труднее всего в обогащении этого материала начать с нуля. Это очень долгий, тяжелый, трудоемкий, дорогостоящий процесс. С нуля и до 20% обогатить уран. А вот после 20% гораздо легче. Это идет гораздо легче, до 60-90%. Это занимает максимум месяца, а может быть даже и неделя. И поэтому нужно также понимать, я не хочу пугать, говорит мой собеседник, но надо понимать, что оружие можно сделать, не обязательно обогащая уран до 90%, даже с 50% обогащенным ураном уже можно создать ядерное оружие. И поэтому, да, очень важно действительно понять, что будет происходить с этими уже существующими запасами. И, кстати говоря, обратный процесс обогащению, да, то есть такое проредение, да, обеднение, так сказать, урана, то есть снижение до низких процентов, это неплохой вариант, говорит Урини Семлеви. Он говорит, что такая практика, например, была применена в Советском Союзе с его запасами обогащенного урана. Их было значительно больше, чем у Ирана сегодня. 500 тысяч тонн обогащенного урана советские после распада Советского Союза. В рамках соглашения они как раз вот и подверглись этой обратной процедуре обеднения, так сказать. И это было очень эффективно. Оно превращается просто в топливо для энергии. И им пользуются до сих пор. Так что, если только иранцы на это согласятся, это, возможно, хорошее решение. Только вопрос в том, согласятся ли они. Слишком много вопросов. Напомню, мы беседовали с полковником запаса доктором Урини Семлеви, специалистом по ядерной защите и главой Всемирного ядерного форума.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Политическая система уже вошла, по сути, в предвыборный режим, хотя дата выборов все еще остается непонятной, только уже время идет, поэтому мало остается возможностей для маневра. Кстати, на фоне соглашения между США и Ираном, жесткой критики этого соглашения оппозиции и общего падения доверия к правительству в лагере оппозиции, то есть противников Нетаньяху, снова говорят о необходимости объединения. Нафтали Беннет в очередной раз публично призывает Гади Айзенкот сесть за стол переговоров и договориться. А в Ликуде тем временем продолжают обсуждать свои проблемы, возможные даты выборов, праймерис или отмену праймерис. Вот об этих всех делах политических мы поговорим с моим собеседником и коллегой Ариком Эльманом, ведущим и редактором Кан-Река. Арик, привет.
4: Добрый вечер.
1: На самом деле, даже не стоит спрашивать, мне кажется, как-то даже неудобно. Находимся мы уже, по сути, в таком предвыборном периоде, всем очевидно, что да, находимся. Вопрос только в том, есть ли еще у Нетаньяху варианты маневрировать с датой выборов, или, по сути, чем дольше все это тянется, тем этих вариантов, в общем, остается все меньше и меньше. Их так-то было, в общем, мне кажется, чуть больше, чем один.
4: Ну да, вопрос состоял, в принципе, в том, будут ли выборы ускорены примерно на месяц, да, либо они состоятся в октябре. И в данный момент, поскольку ультраортодоксы оказались не готовы, на самом деле, пытаться объединить силы с оппозицией, продвигать законопроект, который вроде бы уже якобы был принят к месту в предварительном чтении, они каждый проходящий день все время отодвигает эту дату и делает, уже в середине июня осталось совсем немного для того, чтобы никакая другая дата, кроме как вторая половина октября, не была реальна с точки зрения установленных законом сроков избирательных.
1: Да, давай напомним, да, как по закону нужно 90 дней, да, то есть 3 месяца после официального роспуска Кнессета. Но, как правило, избирательная комиссия центральная просит чуть-чуть больше, примерно, ну, будем считать 100 дней. И сейчас мы уже в середине июня. Закон, как ты правильно заметил, о роспуске Кнессета, он полностью в руках коалиции, можно его принять хоть завтра, а можно еще и потянуть, да, то есть вопрос, если мы отправимся на выборы, скажем, в ближайшую неделю, можно ли еще их провести не в октябре, а чуть раньше, или, по сути, 20 октября, это дата, с которой надо начать.
4: Ну, то, что сегодня заявил в интервью одной из радиостанций пресс-секретарь Ликуда Гай Леви, это 20 октября. В данный момент выглядит как вполне реалистическая дата, но, опять же, есть один фактор. Фактор — это, как всегда, ультраортодоксы. Да? Мы знаем, что опять бунт на корабле происходит между коалицией и ультраортодоксами. Коалиция не хочет продвигать закон, ждет у вас какой-то другой возможности, или же Бенямин Нетаньяху наконец принял решение о том, что продвижение дополнительных законов в пользу ультраортодоксов может повредить ему в ходе избирательной кампании. Так или иначе, закон о субсидиях, новых критериях субсидий яслей, наверное, наверное, этих окамионот, который должен был, среди прочего, позволить обойти те ограничения, которые на субсидии для ультраортодоксальных мужчин, которые подлежат призыву, которые были введены после решения богатства, этот закон застрял и до сих пор не продвигается. И ультраортодоксы в ответ вновь ввели бойкот всех законодательных инициатив коалиции. Mm-hmm. И таким образом коалиция была вынуждена снять все свои законопроекты с повестки дня. На каком-то этапе, если этот конфликт не будет разрешен, теоретически ультраортодоксы могут пытаться присоединиться к инициативам оппозиции для того, чтобы попытаться сдвинуть обсуждение закона Роскомнадзора с мертвой точки, да, или, по крайней мере, инициировать при продвижении этого, каким-то образом обойти вето коалиции, пытаться сделать что-то в комиссии Кнессета по регламенту и так далее. Но пока это все выглядит как не очень реальная перспектива, поскольку понятно, что изменение даты выборов уже ничего, по большому счету, не значит, не будет.
1: Это все уж такое,
4: для коалиции, единственное, что с идеологической точки зрения, да, есть те коалиции, которые надеются на то, что проведение максимального количества тех законов, которые имеют отношение к так называемой юридической реформе, может помочь им с той части избирателей, которая заинтересована в этом идеологически, и несмотря на то, что она разочарована результатами войны после 7 октября, недовольна тем, как, так сказать, выглядит ситуация с Ираном, она, тем не менее, придет к выводу, что альтернативной коалиции, которая будет продолжать попытки изменить отношение сил между различными ветвями власти в Израиле, другой коалиции не будет, нужно продолжать поддерживать нынешнюю. Это, так сказать, такой очень теоретический расчет, который пока не ясно, будет ли, может ли быть реализован. В любом случае, в данный момент у коалиции есть простой выбор. Либо она продолжает продвигать закон на яслях и еще более неприятный с точки зрения, так сказать, негативного пиара за основной закон о ограничении Торы, да, несмотря на все изменения, которые он должен претерпеть. И, либо она смиряется с тем, что ультраортодоксы будут блокировать интересующие ее законопроекты до того момента, пока не станет ясно, что Кнессет должен распуститься. Mm-hmm.
1: Я хочу, чтобы мы попытались понять, что происходит в Ликуде. Вот на твой взгляд, ты хорошо с этой партией знаком, действительно есть реальный шанс, что мы увидим довольно беспрецедентное решение, для Ликуда беспрецедентное, да, партия, которая так гордится своим демократическим устройством, своим, да, способом формирования партийного списка, прайми. Действительно тебе кажется, что Нетаньяху решил на сей раз сломать эту даже не традицию?
4: Я, на самом деле, внимательно слушал интервью
1: Ликуда. Да, так что, вот, что тебе кажется?
4: И мне кажется, что стратегия Нетаньяху выглядит следующим образом. Он хочет говорить о возможности отмены праймериз для того, чтобы вынудить членов ЦК и конференции Ликуда согласиться на его более реалистическое требование, выделить ему максимально приближенное к тому число бронированных мест в списке, которые он желает получить. Нетаньяху, скорее всего, понимает, что интересы различных групп в Ликуде в том, чтобы праймери состоялись, таковы, что обойти их не удастся. Да? И если внести тему создания партийного списка на обсуждение, например, ЦК или конференции, то никто не гарантирует ему, что результат будет принципиально другим, и в списке появятся какие-то личности, которые будут привлекательны для колеблющегося правоцентристского избирателя. Да?
1: А не существует, Арик, такие личности? Сейчас оставим в стороне праймерис, не праймерис. Все так ломают копья вокруг вот этих бронированных мест, да, шриним, так называемых, на иврите, для Нетаньяху. А ему есть кого поставить на эти бронированные места? То есть не просто персонажей там, известных более-менее, а людей, которые реально способны привлечь избирателей, которые иначе за Ликуд не проголосуют.
4: Я думаю, что Нетаньяху будет делать ставку на то, чтобы закрыть несколько брешей в своем списке. Нетаньяху, у него есть большой политический опыт. Он не может не понимать, например, что все, что было сделано этой коалицией, начиная с ноября, в отношении русскоязычных избирателей, например, которые регулярно поставляли Ликуду от 3 до 4 мандатов, обеспечивая тем самым то, что Ликуд регулярно переходил за 30 мандатов по итогам выборов в Кнессет, было зачастую благодаря этим дополнительным 3-4 русским мандатам. Все опросы показывают, что на данный момент это свое преимущество Ликуд полностью растерял. Нетаньяху должен сделать что-то по этому поводу. Также речь идет об умеренных представителях национально-религиозного лагеря и резервистов. Нетаньяху хочет продемонстрировать, что Ликуд, который, подавляющее большинство избирателей, которого служили в армии, не является, так сказать, партией, которая в кармане у ультраортодоксов и полностью только обслуживает их требования и игнорирует интересы того Израиля, который служит. Нетаньяху также наверняка будет заинтересован в том, чтобы продемонстрировать, что позиция Ликуда в отношении той же самой юридической реформы, она не такая экстремистская, как, например, позиция председателя комиссии по законодательству Симхи Ротмана, более умеренная, более взвешенная, готовая к компромиссам и так далее.
1: Одним словом, ты хочешь сказать, да, подводя итог, есть кому забронировать места? Были
4: на сегодняшний день список Ликуда, в особенности та его часть, которая выглядит по опросам внутри Ликуда наиболее популярной, она очень радикальная, очень одноцветная с идеологической, политической, социологической точки зрения, и понятно, что такой список в глазах Нетаньяху не является преимуществом, а осложняет его усилия по возвращению тех избирателей, которые начали 7 октября колебаться.
1: Ясно. Спасибо большое, Ари Кельман, мой коллега, ведущий и редактор радиостанции «Канрэком». Спасибо за комментарий.
4: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На «Канрэка». Здесь и сейчас.
1: Госконтролер опубликовал новый отчет о работе местных органов власти. Среди ключевых тем – проблемы с реализацией реформы лицензирования бизнеса, из-за которых примерно каждое пятое предприятие в стране продолжает работать без лицензии, а также деятельность региональных кластеров, которые должны помогать муниципалитетам совместно решать вопросы инфраструктуры, экономики, развития. Какие системные проблемы выявила эта проверка? Почему часть целей реформ до сих пор не достигнута? Эти вопросы я обращаю к моему собеседнику. Алексу Эльберту, заместителю начальника отдела контроля местных органов власти в офисе госконтролера. Господин Эльберт, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Госконтролер указывает, что около 20,5% предприятий в Израиле продолжают работать без лицензии. Почему реформа лицензирования пока все равно не привела к тем результатам, которые ожидались от нее?
5: Смотрите, во-первых, да, было понижение процента нелицензированного бизнеса за те годы, которые мы проверили, с почти 30% до 20,5%, но совершенно верно, речь идет о 28 351 бизнесе, который работает без лицензии, можно сказать, работает нелегально. В рамках реформы было принято несколько решений, мер по облегчению получения данных лицензий. Первое – это единые спецификации. Что значит единая спецификация? Уже 15 лет назад там было принято в рамках 27-й поправки к закону о лицензировании бизнеса. Единая спецификация – это свод документов, которые каждый тип бизнеса должен предоставить и свод требований, которым он должен отвечать. В рамках той реформы было решено, что нужно опубликовать 179 подобных спецификаций в соответствии с тем типом деятельности, которой вы собираетесь заниматься. На данный момент, спустя 15 лет, опубликовано лишь 78 спецификаций из 179, которые должны были сделать. Эти спецификации необходимы, чтобы бизнесы, которые имеют право подать просьбу о лицензии по ускоренным маршрутам, могли ее подать. Среди этого, во-первых. Во-вторых, когда есть единая спецификация, дело в том, что есть 6 организаций, кроме муниципалитетов, которые, согласие которых необходимо для получения лицензии. Не все 6 каждому из бизнесов, все зависит от того, чем вы занимаетесь, но все 6 участвуют в выдаче этих согласий. Если вы не знаете заранее, какие требования есть, каким требованиям вы должны отвечать, то вы должны выяснить, в Минздраве, в Минсельхозе, в полиции, в пожарной охране и так далее и тому подобное. Так, когда есть этот реестр или спецификация, по крайней мере, так я смог перевести с помощью AI, то процесс намного проще. Кроме всего, в рамках реформы должны были быть созданы совместные центры обслуживания, в которых это такой центр, который собирается раз, допустим, месяц, два месяца, но он собирается, и там заседают представители муниципалитетов и тех организаций, министерств, которые должны дать свое согласие на открытие лицензии. И тогда человек, который хочет получить лицензию, приходит туда, типа one-stop shop, и он может намного быстрее получить ответы на вопросы, связанные с получением лицензии.
1: Да, звучит эффективно, да.
5: Да, в данный момент, как мы увидели, в данный момент 211 муниципалитетов из 259 не создали совместный центр. Кроме всего, есть еще одна вещь. Дело в том, что 10 лет назад правительство приняло решение, что должна быть создана единая национальная дигитальная система выдачи лицензий.
1: Так.
5: К этой системе должны быть подключены все 259 муниципалитетов, а также те министерства, организации, угу. которые ответственны за, которые должны дать согласие. На данный момент к этой системе подключено только 5% муниципалитетов.
1: Да, знаете, да, такая долгая процедура, к сожалению, у нас просто даже эфирного времени не хватит объяснить, насколько медленно реализовываются в Израиле решения, даже те, которые уже были приняты, так что просто вынуждены поставить здесь точку. Про кластеры не спросили, и очень жаль, потому что отчет, мне кажется, очень важный, и касается он реально, ну, практически каждого из нас, очень многих из нас в конечном итоге лицензии. Это очень важно и тех, кто занимается этим бизнесом, и тем, кто является его клиентами. Остановимся здесь. Я поблагодарю вас, Алекс Эльберт, заместитель начальника отдела контроля местных органов власти в офисе госконтролера. Спасибо большое за вашу работу и за комментарии. До свидания.
5: Спасибо. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Летний туристический сезон в стране оказался под угрозой из-за десятков американских военных самолетов, которые по-прежнему находятся в аэропорту Бен-Гурион. Речь уже шла о возможной отмене более чем 2,4, чуть меньше, чем 2,5 миллионов авиабилетов на это лето. В последний момент кризис, так, по крайней мере, кажется, удалось хотя бы частично, но смягчить. Часть американских самолетов, как ожидается, будет выведена из аэропорта уже в ближайшие дни, тем не менее, опасность массовых отмен рейсов, билетов по-прежнему не исчезла. О том, насколько серьезна ситуация, чего ждать всем тем, кто будет или хочет быть пассажиром, отправиться за границу на самолете этим летом, в ближайшее время уже, поговорим с моим следующим собеседником Уди Ционом. Он корреспондент сайта Вала по вопросам транспорта. Уди Цион, шалом.
6: Шалом, Анна.
1: כתב התחבורה של אתר וואלה, עד כמה באמת הייתה ישראל קרובה לתרחיש של ביטול של יותר משני מיליון כרטיסים, כרטיסי טיסה בקיץ, בחגית
6: שלנו? עדיין זה עוד יכול לקרות. הבעיה הגדולה שפשוט נדבג כרגע מלא, כמו שרואה כל מי שעובר שם במטוסים צבאיים, מטוסים של חיל האוויר אמריקאי, מטוסי תדלוק, מטוסים שסייעו לנו במלחמה נגד איראן. מדובר ביותר מ-50 מטוסים שתופסים שם מקומות של מטוסי נוסעים.
1: אבל כן, אני חייבת להגיד שזה לא מתמול ששום, כן, ועדיין הטיסות יוצאות והטיסות חוזרות.
6: נכון, אבל ההבדל הוא שבקיץ בדרך כלל השדה נכנס סיוך גבוה וכמות הטיסות גדלה. הרבה יותר אנשים טסים בקיץ. וכרגע כל עוד השדה מלא במטוסים אמריקאים, אי אפשר להגדיל את מספר הטיסות.
1: אוקיי, אז מה קורה בעצם? אנחנו ראינו את ההודעה, כן, של דוברה של שרת התחבורה, שבעצם הודיע כי המשבר נפתר לפחות חלקית, כן, יעבירו את המטוסים לבסיסים צבאיים של צהל, כן, לבסיסי חיל האוויר.
6: זה לא קורה כרגע, גם בגלל שחלק מטוסים כבר נמצאים בבסיסים אחרים, אבל גם בגלל שהאמריקאים מעדיפים להיות בנתב"ג, שהוא שדה יותר מתקדם ונוח, וגם קרוב לתל אביב. ובסוף אנחנו לא תלויים פה בעצמנו, הזמנו אותם בתור שותף להצעייה לנו.
1: גם בזה אנחנו לא תלויים בעצמנו.
6: גם בזה אנחנו לא תלויים. ולכן אנחנו תלויים בהם, וכל עוד הם כאן, אז אי אפשר להגביר את כמות הטיסות כמו שהיה מתוכן.
1: אז רגע, אבל עדיין סוכם איתם, כן? לפחות על מחצית מהמטוסים, כן? הרי שרת התחבורה לא בכדי, כן? יהודי, מן הסתם, הם הסכימו. או שגם זה לא כל כך.
6: לא כל הודעה של פוליטיקה היא באמת יש לה בסיס, אנחנו מכירים את זה. יש פה שאיפה. ברור שהדבר הזה הוא בפגיעה קשה בתעופה האזרחית. גם יש פה פגיעה גם בחברות תעופה ישראליות. הן נדרשות היום להחזיק חלק מהמטוסים שלהם בחול, ולשלם הרבה יותר על החנייה שלהם, ואת זה המדינה צריך לפצות אותם. וגם צריך לזכור שהוקם פה עוד שדה אזרחי גדול, שדה רמון, יד אלעתי, מסלול ארוך במיוחד, כדי להיות גיבוי לנתב"ג, ולא מעבירים לשם את המתדלקים.
1: מדוע? הוא מודרני, זה באמת שדה התעופה שהוא קם, כן, צריכים אזרחים, אז מדוע, מדוע אמריקאים לא רוצים?
6: הוא מודרני, אבל הוא רחוק, אני חושב שאחד השיקולים של האמריקאים, שיותר נוח להם לשכן את האנשים שלהם קרוב בתל אביב, יותר קרוב לנתב"ג, איפה היית רוצה להיות? אז יש פה הרבה שיקולים, חלקם גם מבצעים, אבל בסוף אין לנו באמת מילה בקטע הזה, אבל רק מראה את הצורך הדחוף בעוד שדה תעופה בארץ, שמדובר האם להקים עוד אחד ברמת דוד, עוד אחד בדרום, כדי שפה עוד שדה שיוכל לקלוט תעופה אזרחית, שהיא לא תעופה במלחמה הבאה, כי כנראה שההסכם כרגע עם איראן לא מבטיח את עידן השלום הבא.
1: תגיד לי, אילו חברות תעופה היו צפויות להיפגע ראשונות, במקרה של מחסור חמור באמת בעמדות חנייה?
6: כרגע הפגיעה היא יותר בחברות הזרות, כי הן יותר מגבירות את הקצב לעומת כרגע. גם יש חברות שיהיו אמורות לחזור ולהגביר את הקצב. החברות הישראליות טסות, גם מאלתרות יותר, הן גם מוכנות יותר לאלתר. החברות הישראליות, בגלל שהן ישראליות, וזה השוק שלהן, אז הן מוכנות לחנות מטוס בקפריסין, ואז להקפיט אותו לכאן לטיסות. חברות תעופה זרות לא רוצות את הקבר ראש האלה. מטוס בקיץ תמיד יש לו לאן לטוס. אם הוא לא יטוס בקו לישראל, הוא יטוס בקו אחר.
1: זאת אומרת, בעצם אתה אומר שמי שעלולים באמת להיפגע ולקבל ביטול, הודעת ביטול, אלה הטסים שרכשו כרטיסי טיסה של חברות לא ישראליות.
6: נכון, וגם במקרה הזה אגב, גם החברות, גם לא בטוח שהם קבלו פיצוי מעבר לכרטיס טיסה שהם שילמו.
1: ככה.
6: אם ישראל ביטלה את האפשרות לטוס, אז זה לא תלוי בהם. יש פה כוח עליון שהם במקרה הזה יחזירו את הכסף על הטיסה, למי שבן מדאג שלו בכרטיס באפשרות לביטול. לכן חשוב מאוד שקונים כרטיס היום, גם אם זה עולה קצת יותר, לדאוג לכרטיסים שאפשר לבטל, כי יש פה מצב שהוא לא המצב רגיל.
1: וואו, תגיד לי, מה התחזית שלך להמשך הקיץ? האם מדובר באמת במשבר זמני שבכל זאת נמצא בדרך לפתרון, שעדיין...
6: יש לדעת, בסוף עקרונית החתימה להסכם עם בין ארצות הברית לאיראן, הייתה מורה לקרר את האווירה, גם להתחיל פינוי של האמריקאים מכאן, כרגע זה עוד לא קורה.
1: טוב, גם ההסכם לא נחתם עדיין, בואו איננו ליום שישי.
6: כנראה שנחתם אלקטרונית, אבל רק הטקס עוד לא יתקיים ביום שישי. אבל גם אז ההסכם הוא ממש רק ההתחלה, עוד יש סיכוי כנראה קלוש, אני לא פרשן ביטחוני, אבל שעוד יכול כן שוב להתחולל עניינים ביטחוניים, אז אולי כן תהיה סיבה להשאיר פה את המטוסים, או חלק מהם.
1: בקיצור, גם כאן אנחנו תלויים בארצות הברית, בטראמפ, ולא יודעים באמת. מה מצפה? תודה רבה, אודי ציון, כתב וואלה.
6: להתראות, תודה טוב.
1: כן, לנטר בורה, להתראות. Мой собеседник говорит, что угроза отмены части рейсов летних по-прежнему не устранена, все еще возможно, и даже оптимистичное сообщение канцелярии министра транспорта Мири Регева о том, что половина самолетов будет переведена из аэропорта Бен-Гурион на военные базы, это только пока сообщение, этого не происходит, и даже непонятно, договорились ли об этом с американцами или только говорят об этом. Около 50 самолетов военных американских находятся по-прежнему там, где они находились, то есть в аэропорту имени Бен-Гуриона. И надо понимать, что если вне сезон они, возможно, не приводили к отмене туристических рейсов, то есть обычных регулярных рейсов, в пик сезона это может действительно привести к таким массовым отменам. Почему американцы не торопятся переводить свои самолеты на военные базы, базы ВВС в Израиле здесь? Ну, потому что просто удобнее находиться в Нотбаге, в аэропорту имени Бен-Гурион. Это центральный аэропорт, он хорошо оснащен. Они не видят причин для себя этот комфорт, это удобство и жертвовать им, и терять. Например, был создан дополнительный аэропорт, как мы знаем, в Сдер-Рамон, именно для того, чтобы стать резервным, дополнительным, разгрузить Нотбаг. Но и туда американцы не торопятся, не слишком хотят переводить свои самолеты, перемещать, поскольку он далеко, и по-прежнему, можно сказать, это вопрос удобства. Первыми пострадавшими в результате отмены рейсов рискуют стать пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы зарубежных авиакомпаний. Израильские компании гораздо более гибкие в этом вопросе. Некоторые из них даже, в принципе, готовы к комбинациям, вроде парковки самолета на соседнем Кипре и так далее. Зарубежные компании в эти игры не играют, этого не хотят. И более того, даже компенсации за отмену рейсов, возможно, пассажиры этих рейсов и не получат, поскольку все случилось не по вине авиакомпании. В общем, ситуация достаточно туманная и непонятная, говорит Удицио. Напомню, он является корреспондентом сайта ВАЛА по транспортным вопросам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: После хотя бы временного урегулирования вокруг Ирана, прихода к временному промежуточному соглашению, американский президент, судя по его заявлениям на саммите G7, снова намерен сосредоточиться на войне России против Украины. В Европе опасаются в связи с этим, что американцы могут попытаться вести переговоры напрямую, отодвинув и Киев, и Брюссель на второй план. На этом фоне обсуждается возможный новый визит американских эмиссаров в Москву и попытка перезапустить этот переговорный трек. Аркадий Мильман, мы пытаемся набрать нашего следующего собеседника. Аркадий Мильман, он глава программы по изучению России в АНСС, бывший посол Израиля в Российской Федерации. Пытаемся с ним связаться. Нужно понять действительно, прежде всего, насколько Россия заинтересована в возвращении Трампа к треку этих мирных переговоров. Мы помним, что это была уже не первая попытка, точнее, будет, если она действительно состоится. Поскольку уже представители американского президента, они уже посещали Москву, уже вели переговоры, но, как мы видим, пока это не слишком привело к прорыву на этом направлении, но, судя по всему, американский президент не теряет надежду сделать это и продвинуть каким-то образом эти соглашения. Вопрос пока, по крайней мере, остается открытым. Есть ли у нас на связи наш собеседник? Хочу я проверить. Есть ли у нас на связи собеседник? Есть ли Аркадий Мильман? Да, мне подсказывают, что он со мной на линии. Аркадий Мильман, глава программы по изучению России в НСС, в прошлом посол Израиля в России. Господин Мильман, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Насколько, по-вашему, российские власти действительно заинтересованы в возвращении американского посредничества, да, активном возвращении Трампа к переговорам по войне?
7: С одной стороны, действительно, есть какая-то заинтересованность Москвы, хотя Москва об этом не очень говорит, заявляет и пытается создать впечатление, что это не очень интересует ее. С другой стороны, мы не видим особого желания тоже найти какое-то решение, которое бы было компромиссным решением со стороны Москвы. И те, скажем так, завышенные требования к украинской стороне остаются пока по-прежнему основой переговорного процесса с точки зрения Москвы.
1: Ну, то есть мало что изменилось в этом смысле. А с точки зрения Москвы, что им выгоднее было бы? Переговоры с участием Европы или действительно прямой такой диалог США в обход Европы?
7: Для России, безусловно, цель – это прямой диалог США в обход Европы. Европа сегодня является главным врагом России. Причем они свято в это верят. От Путина, всех пропагандистов и так далее. И для них именно важно создать какой-то диалог с Вашингтоном. Тем более, что президент Трамп ведет тоже такую очень, я бы сказал, амбивалентную политику. С одной стороны, он как бы поддерживает Украину, как бы, но не совсем. С другой стороны, очень хочет добиться каких-то результатов на этом поприще и договориться о каких-то экономических проектах. И я еще раз всем напомню, что со стороны России идут различные предложения, какие-то экономические проекты, которые выглядят очень иллюзорными, и скорее это маниловщина. Трамп почему-то, его самое близкое окружение, как последний Квитков, и по всей вероятности его зять Джаред Кушнер, тоже в это верят. Хотя никогда не было торговых отношений между Россией, царской Россией, Советским Союзом, Россией после 91 года с Америкой. Речь не шла о каких-то больших, крупных цифрах. Максимум там было около 30 миллиардов. Для сравнения, сегодня торговый оборот с Китаем, он превышает 250 миллиардов долларов. Торговый оборот между Европой и Америкой – это под 900 миллиардов долларов. То есть мы говорим о совершенно низких каких-то цифрах, очень таких совсем маленьких по сравнению с другими серьезными экономическими силами мира. Но вот есть такое какое-то видение, которое непонятно на чем основано. Я еще раз подчеркну, абсолютно непонятно.
1: А может ли Трамп, на ваш взгляд, предложить России условия, которые в итоге будут неприемлемы с точки зрения Украины? Если он такой амбивалентный в своем отношении.
7: Да, он уже предлагал и давил на Украину. Но вот полчаса тому назад сообщения, которые сейчас пришли, сейчас они в информационном поле во время саммита Большой Семерки, Трамп заявил, что Украина находится за тысячи километров от Америки, и эта война вообще не влияет на Америку, на Соединенные Штаты Америки, поэтому нам бы следовало из этого понять, что Трамп относится к этому так. Не самое главное сейчас для него приоритет найти вот это какое-то компромиссное решение для двух сторон. Хотя, всем напомню, одно из самых главных обещаний Трампа в предвыборной кампании было закончить войну в Украине за 24 часа.
1: Ну, может быть, это и политический фактор играет свою роль. Тысячи километров — это, несомненно, так, но, с другой стороны, скоро промежуточные выборы. Может ли Трамп попытаться использовать украинское регулирование, ну или хотя бы какое-то продвижение в нем, да, как еще одну внешнеполитическую победу, о которой он объявит прямо вот перед выборами, которые в ноябре, напомню?
7: Ну, я с вами согласен, что это хотелось бы ему, но по всей вероятности идет такая информация из Москвы, что понятно им, что они этого не добьются. И в администрации Трампа, в конечном итоге, госсекретарь Рубио — это очень рациональный человек, который действует рационально, и который понимает, что нет в данный момент какой-то возможности добиться быстрого соглашения. И поэтому, может быть, он тоже играет какую-то роль в том, что нет подобного рода заявлений со стороны американской администрации. Да и сегодня или вчера Песков заявлял о том, что Витков и Джаред Кушнер собираются в Москву, но пока нет даты. Дата еще не согласована их приезда в Москву. Поэтому я прихожу к выводу, что пока идут какие-то переговоры, причем переговорный процесс все время идет между американцами и Россией, все время. Просто сейчас нет какого-то, скажем, триггера такого, или какой-то причины, или какого-то факта, который мог сдвинуть вот с этой мертвой точки этот переговорный процесс.
1: Аркадий Мильман, я благодарю вас, глава программы по изучению России в АНСС, в прошлом посол Израиля в России. Спасибо. Остается напомнить и назвать тех, кто эту программу готовил и проводил вместе со мной: редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафир Селим за звукорежиссерским пультом. У микрофона с вами была я, Анна Райба-Барская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Хорошего продолжения вечера. До свидания. Baseline.

0: עם יד על הלב מוצי צובה לזרוק
1: מדע Уша, подают ли?
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Вкусно и выгодно. С «Мада Неймания». Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер «Бейгале». 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр «Косичка». 2 пачки за 24,90. Ломтики филе сельди «Нордпорт». 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
5: ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ
6: ካነሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
5: ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት
6: የሚያሰራጨው ዝግጅት እነሆ ጀመረ።

0: Скан Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодняшний эфир нашего выпуска программы «Культурный код», уважаемые радиослушатели, посвящен аргентинской пианистке Марте Аргерих, которая родилась 5 июня 1941 года. Она, конечно, феноменальный музыкант, которая публично дебютировала исполнением концерта Моцарта, когда ей было всего 8 лет. Ее называют не иначе, как легендарной, мифической, непостижимой умом. И, в общем, все это правда. Мы слушаем ее игру и наслаждайтесь. Надеюсь, вам будет интересно.

и Больцано, и на Женевском. Уже тогда эта пианистка привлекала своим обаянием, артистической свободой, музыкальностью, талантом пианистки, разумеется, в общем, всем тем, что положено иметь юному дарованию. Но вдобавок к этому Марта Аргерих получила уже тогда неплохую профессиональную подготовку еще на своей родине под руководством лучших аргентинских педагогов. И после всего этого она отправилась в Европу, занималась в Австрии, Швейцарии у ведущих педагогов и концертирующих артистов.

Надо сказать, что между тем первые выступления сразу же пианистки после конкурса в Больцано и Женеве показали, что ее талант, ее дарование еще не сформировано окончательно, ну, как это может быть, наверное, иначе в 16 лет. Ее трактовки, как говорили критики тогда, были не всегда оправданы. Может быть, поэтому, может быть, еще и потому, что воспитатели ее не спешили эксплуатировать талант, Марта не получала тогда широкой известности, как, возможно, могла бы уже. Возраст вундеркинда заканчивался, она продолжала брать уроки, ездила в Австрию, в Бельгию, в Италию, даже к Владимиру Горовицу в США. То ли педагогов было чересчур много в тот момент, то ли не приходило время для расцвета таланта, но в итоге ее процесс становления затянулся. Не оправдала ожиданий первая пластинка с записью произведений Шопена и Брамса, но вот когда наступил 65-й год, это был год конкурса в Варшаве, где она получила не только высшую награду конкурса, но и большинство дополнительных премий за лучшее исполнение мазурок, за лучшее исполнение вальса и так далее. Вот именно 1965-й оказался рубежным в творческой биографии Марты Аргерих, которая стала сразу в один ряд с наиболее известными представителями артистической молодежи, стала записываться, широко гастролировать и так далее.

Итак, Марта Аргерих, 1968 год. Тогда и советские слушатели могли убедиться в том, что слава ее не рождена сенсацией и явно не преувеличена. Основана отнюдь не только на феноменальной технике, которая позволяла ей с легкостью решать любые интерпретаторские проблемы, будь то в музыке Листа, Шопена или Прокофьева. Многие вспомнили, что в 1963 году она тогда приезжала в Советский Союз, но не в качестве солистки, но как партнер Руджеро Риччи, показывая себя отличной ансамблисткой. Теперь была уже перед публикой настоящая артистка.

Марта Аргерих, когда она вот только тогда начинала, когда она стала известной, 65-66 годы, они писали, у нее блестящая техника, виртуозная, в самом высоком смысле слова, отточенное пианистическое мастерство, удивительное чувство формы, архитектоники музыкального произведения. И самое главное, Марта Аргерих всегда владела с раннего возраста редким даром вдохнуть в исполняемое произведение живое и непосредственное чувство. Ее лирика всегда тепла, всегда умиротворенна, в патетике нет налета излишнего, нет налета какой-то экзальтированности, это только одухотворенная приподнятость. Вот это то, что она являла собой в те ранние уже годы, когда о ней начинали говорить. И сама она явно тяготела уже тогда, в 65-м и далее, к произведениям полным драматических контрастов, лирических порывов. И, конечно, она предлагала тогда публике программы от себя, то, что ей было интересно. И в программах этих она исполняла произведения Шумана, Шопена, Листа, Равеля, Прокофьева. Часть этого вы, конечно, сегодня будете слушать.

Марта Аргерих сейчас по праву входит в пианистическую элиту наших дней. Искусство ее глубоко, оно серьезно, но вместе с тем все равно до сих пор очень обаятельно, очень молодо звучит, и репертуар ее последовательно продолжает расширяться. Основу репертуара Марты Аргерих составляют по-прежнему сочинения композиторов-романтиков, но наряду с ними в программах Марты Аргерих полноправное место занимают Бах, Скарлатти, Бетховен и Чайковский, Прокофьев и Барток. Записывается она, собственно, немного, но каждая запись, она очень ожидаема публикой, критиками, и каждая запись – это серьезная работа, которая свидетельствует о постоянных ее поисках, исканиях и, конечно, о творческом росте, хотя, казалось бы, куда уже. И трактовки, которые она находит, поражают, они продолжают поражать публику своей неожиданностью. Многое вообще из того, что она делает, многое в ее искусстве кем-то оспаривается и сегодня, то, что называется, не устоялось. Но вот эта непредсказуемость всегда увеличивала и увеличивать продолжает привлекательность игры самой Аргерих. Так что давайте будем слушать Марту Аргерих дальше, а я завершу свой рассказ о ней словами английского критика Моррисона, который очертил сегодняшний уже облик артистки следующим образом. Подчас исполнение Аргерих кажется часто импульсивным. Ее легендарная техника используется для достижения раздражающе неряшливых эффектов, но когда она находится в лучшей своей форме, не может быть сомнений, что слушаешь артиста, чья интуиция столь же замечательна, как и ее общеизвестная беглость и легкость. В эфире Канрека Марта Аргерих.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний час я бы хотела посвятить замечательной советской российской актрисе оперетты, солистке Московского театра оперетты, народной артистке России Лилии Яковлевне Амарфии. Она ушла из жизни в 2010 году, но ее голос, ее выступление и талант, разумеется, помните вы хорошо. Поэтому я приглашаю вас в мир ее голоса, ее таланта, ее тех или иных арий, а их было много. Давайте слушать.

Лилия Марфи родилась в Молдавии, и петь она начинала уже с 6 лет. Первые занятия музыкой были еще в музыкальной школе по классу аккордеона. Параллельно она занималась вокалом и танцами. Ну, конечно, рано или поздно это должно было дать результат. И уже с самого начала было понятно, что она была ведущей исполнительницей национального ансамбля. Потом в эстрадном ансамбле пела джаз. У нее действительно были широкие возможности для того, чтобы заявить о себе. В 1967 году она приехала в Москву поступать в театральные вузы, пробовалась в школу-студию МХАТ, ГИТИС, Институт театрального искусства Луначарского на музыкальный факультет. И в итоге интересно, что дело в том, что третий тур проходил в обоих вузах в один день. Задержавшись на экзамене в ГИТИСе, она опоздала в школу-студию МХАТ, а в итоге стала студенткой Института театрального искусства Луначарского. После окончания учебы, это был 72-й год, ее приняли в труппу Московского театра оперетты, солисткой которой являлась до последних дней. Она не изменила этому коллективу и этой сцене. Первой ее ролью стала Стасси, как вы понимаете, в спектакле Кальмана «Сильва». И одним из первых ее ролей были Виолетта, Фиалки Монмартра, Адель, Летучей мыши Штрауса, за которые она получила специальные призы на фестивале творчества молодежи. Это был 83-й год.

А сейчас я предлагаю вашему вниманию версию на русском языке знаменитой арии Гризабеллы, главной темы мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» мюзикла 81 года. Слова вообще были созданы позже. Их мелодия, я имею в виду, на английском языке «Memory», их автор Тревор Нан, но мы слушаем Лилию Амарфи и ее прекрасное исполнение арии «Кошки Гризабеллы», некогда гламурной, модной кошки, которая скучает по своему прошлому. Слушайте.

В дальнейшем Лиля Амарфи, ею были сыграны роли в спектаклях «Золотые ключи» Зацепина, «Кадриль Гроховского», «Жужа из Будапешта» Журбина, «Обещание» Бакарака, «Прекрасная Галатея», «Герцогиня Геральштинская». А вот в 90-м она сыграла Сильву, ту самую Сильву в оперете «Королева Чардаша». Через год был поставлен ее «Бенефис», спектакль по пьесе «Гриней Джованни», «Римская идиллия». Начиная с 1972 года, практически сразу она еще регулярно снималась в программе, которая была сама по себе циклом любителям оперетты. Были поставлены три «Бенефиса» – «Приключения в замке», «Автопортрет» и «Как в старом кино». Режиссером-постановщиком их был Марат Ларин. Разумеется, Лилия Амарфи вела гастрольную деятельность, активную как по России, так и за рубежом, включая Израиль.

В 2010 году, в январе, на сцене Московского театра «Оперетта» состоялся юбилейный вечер актрисы. Бенефис под понятным названием «Лилия». Последний раз Лилия Амарфи вышла на сцену также в этом году, в том самом. Вышла 9 мая 2010 года в представлении «Большой канкан», посвященной 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И ушла она в 2010-м, 28 сентября, после тяжелой болезни. 8 ноября 2011 года, через год после ее ухода, в день рождения актрисы, на сцене Московского театра «Оперетты» состоялся вечер, который назвали так же, как ее юбилейный – «Лилия». В этом вечере принимал участие весь коллектив Московского театра «Оперетты». Ее очень любили и зрители, и коллеги. Лилия Амарфи в нашем эфире.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Восемнадцать часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня, в том числе о том, что американский президент объявил о соглашении, которое было достигнуто с Ираном, но вот споры вокруг содержания этого соглашения, последствия для региона и, главное, последствия для Израиля, главное для нас. Споры эти не ослабляют, а только усиливаются. Эксперты предупреждают между тем, что в ближайшие 60 дней могут стать решающими для будущего иранской ядерной программы. Поговорим о политике. Нафтали Беннет призывает к объединению с Гади Айзенкотом. В коалиции пытаются осмыслить последствия соглашения с Ираном с политической точки зрения. Поговорим о том, что летний авиасезон удается, так это выглядит, по крайней мере, на данный момент, спасти хотя бы частично, но сотни тысяч билетов по-прежнему остаются под угрозой отмены. Поговорим и об отчете госконтролера сегодня, об этих и других событиях в ближайший час в программе «На пике событий».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Дональд Трамп резко усиливает давление на Израиль. На саммите G7 он раскритиковал сегодня действия израильской армии в Ливане. Он заявил, что Нетаньяху должен быть, цитирую, более ответственным. И даже предположил, что с Хизбаллой вообще должна разбираться Сирия, а не Израиль. Параллельно американцы продвигают соглашение с Ираном, которое, судя по заявлениям американской администрации, может быть опубликовано еще до его официального подписания. Для Израиля это создает сложную дипломатическую реальность. Соглашение США с Ираном начинает затрагивать не только ядерную проблему, но и свободу действий Израиля. В Ливане поговорим об этом с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот прежде чем я задам тебе первый вопрос, хочу, чтобы вы послушали двух, я бы сказала, центральных персонажей в этой истории, центральных с американской стороны, естественно, Дональд Трамп и вице-президент Венс, которые говорят и об Израиле, и о соглашении, и вот что они говорят. Сначала вице-президент Джей Ди Венс.
3: Israel's often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time.
1: Венс говорит о том, что Израиль остается партнером Соединенных Штатов, иногда есть разногласия, и в конце вот этого фрагмента Венс утверждает, что достигнутое с Ираном соглашение, оно хорошо для Израиля. А вот что сказал сегодня американский президент.
4: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to
1: Lebanon. С одной стороны, Трамп отрицает утверждение о том, что их отношения с Нетаньяху попорчены, да, он говорит, что они у него хороши. Но с другой стороны, он и как бы жует Нетаньяху, говорят о том, что Нетаньяху следует быть более ответственным в то, что касается Ливана. Ну, вот такие, ну, неоднозначные, согласись, высказывания. Но все-таки мне бы хотелось у тебя спросить, насколько, на твой взгляд, эта резкость заявления Трампа, последняя в адрес Израиля, по Ливану, да, прежде всего, насколько она необычна в общем контексте?
2: Знаешь, ну, собственно, сами заявления американского президента, они уже давно никого не удивляют, потому как они могут, как флюгер, это, значит, направление ветра туда-сюда меняться. Ощущение такое, что вот мы находимся в каком-то шторме, и наше, или мы все, или наше руководство, или если ты спрашиваешь меня, хочется иногда зажмуриться и подумать, а вось пронесет, что называется. Потому что такого резкого разворота, наверное, никто не ожидал, Нетаньяху уж точно, потому что, ну, заявления заявлениями, но вот если судить по опубликованному сегодня сообщению в некоторых СМИ о том, что Израиль пытался запросить меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, и в этой просьбе нам было отказано, вот это уже начинает действительно вызывать тревогу, потому что, ладно, бог с вами, с иранцами, да, хорошо, поняли, мы все поняли, как, окей, но как ты совершенно справедливо заметила, соглашение с Ираном, оно ведь не только на Ормузский пролив распространяется, да, там и на иранскую ядерную программу и все остальное. Это же еще и ливанское направление, где иранцам удалось связать две арены воедино, и буквально, наверное, в смысле связать нам руки за спиной, потому что если мы слышим, например, Галибафа Мухаммеда Бакира, который является председателем иранского парламента, он говорит в открытую, что в соответствии с положениями нашего меморандума о взаимопонимании израильской армии будет запрещено действовать где-либо на территории Ливана, а не только там Бейрут, Дахия, да, и севернее. Ну, то есть получается так, что проигрываем мы в одни ворота, и я бы даже уже не на заявление Трампа или Джей Ди Венса обращал внимание, а именно вот на такие детали, которые, по идее, должны вызывать действительно настоящую тревогу. Вот. Ну, нам, наверное, остается только подождать, пока этот меморандум будет опубликован. Если я правильно понимаю, то в момент подписания говорилось о том, что он будет опубликован в течение 24/48 часов, да. То есть, получается, завтра, да?
1: Угу.
2: Вот. Ну или сегодня ночью, там по нашему времени, где-то так в перспективе ближайших суток мы больше будем понимать, о чем, собственно, речь-то идет. Но, наверное, никто из нас не удивится, да, если мы плюс-минус поймем, что все то, что мы говорим сегодня, это процентов на 90 как минимум соответствует содержанию этого меморандума, потому что пока...
1: Да, мне кажется, мы немножко, знаешь, так блуждаем в тумане, потому что если у нас не видели этого меморандума, да, мы его сами не видели, Нетаньяху, совсем его не видел.
2: С другой стороны, по совокупности косвенных признаков, можно аккуратно предположить, что то, что было опубликовано агентством МЭР иранским, оно действительно соответствует истине, потому что мы видим, что Хизбалла прекратила свои провокации, мы видим, что Армузский пролив начал открываться с обеих сторон. Собственно, с иранской и со стороны Америки начинают снимать блокаду. И те или иные, скажем так, жесты, которые стороны делают друг в отношении друг друга, они соответствуют духу того, что мы знаем о содержании этого меморандума. Но мне почему-то кажется, что то, что мы должны узнать там сегодня вечером, завтра, я не знаю, до вечера, не знаю, когда это будет, не будет сильно отличаться от того, о чем мы говорим сегодня.
1: Вообще, согласись, это довольно странная для Израиля ситуация. И как бы интересно, что она значит с твоей точки зрения, при которой, с одной стороны, мы не являемся стороной этого соглашения. Мы не вели переговоры, мы не сторона, которая подписывает.

0: самого великого в мире переговорщика, как, каким себя видит Дональд Трамп, да, вот, правильно рассудив, что они не могут победить в военной силе, они просто сделали ставку на то, чтобы продержаться, и на правильный политический календарь, который сегодня играет сильно в минус Дональду Трампу, собственно, из-за этого и он пошел на попятную. И вот в результате мы видим, что в этой действительно извращенной логике, во-первых, Иран диктует свои условия, во-вторых, он настолько уверен в себе, что он заботится не только о собственном режиме, но и о Ливане. И это показывает нам, соединение первое и второе, и мы увидим, что Иран продолжает оставаться экзистенциальной угрозой. Не только ядерное досье, не только ракетная программа, но и тот Иран, который, о котором мы говорили все последние годы, Иран, который стремился расширить свое шиитское влияние, Иран, который подчинял себе Южный Ливан, прокси-группировки, шиитские милиции в Ираке, что там у нас есть, хуситы, о которых мы до сих пор ничего не говорили, в Бахрейне есть меньшинство на самом деле шиитское, ну то есть это тот самый Иран, он не изменился на самом деле, наоборот, стал более радикальным, и этот Иран легитимизируется у нас на глазах самим фактом подписанного соглашения, тем обстоятельством, что в пятницу будут подписывать это соглашение представители Ирана и представители США впервые за сколько там, 47 лет, 48 лет, что-то такое, да, 47 лет после событий исламской революции, после инцидента с американскими заложниками в посольстве в Тегеране, две стороны обе официально встретятся, и таким образом Иран получает самое главное, то, чего у него не было все эти годы, он получает международную американскую легитимность, это действительно ненормально, такое может произойти только в наши безумные времена, я думаю, да, здесь можно поговорить о роли личности в истории, как со стороны Трампа, так и со стороны Нетаньяху, но это приходится констатировать как факт. Ну, то есть, логично объяснить тебе происходящее сегодня не представляется возможным.
1: Ну, значит, мы будем продолжать пытаться объяснить нечто нелогичное, хоть какой-то логикой, как мы, собственно, согласитесь, занимаемся в последнее время. Благодарю тебя. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: На фоне скорого подписания, официального подписания соглашения между США и Ираном, главный вопрос с израильской точки зрения, по сути, уже не в том, что написано в этом документе, а что произойдет на практике в эти ближайшие 60 дней. Есть оценки экспертов, согласно которым этот период может стать критическим, если запасы обогащенного урана останутся под иранским контролем, а механизм инспекции не будет немедленным и не будет жестким, Иран может использовать паузу не для деэскалации, как, может быть, кому-нибудь хочется думать, а для, наоборот, для рывка, для прорыва навстречу ядерному оружию. При этом даже в американском руководстве, включая главу ЦРУ, звучат сомнения в готовности Ирана к реальным уступкам по ядерной теме. Со мной на связи полковник запаса доктор Ури Нисимлеви, специалист по ядерной защите и глава Всемирного ядерного форума. Немерат шалом, эрефтов, леалов, мишнабе милуим, доктор Ури Нисимлеви.
3: שלום, אני ערב טוב.
1: מומחה בהגנה גרעינית ויו"ר הפורום הגרעיני העולמי. תגיד, האם נכון לומר שהסכנה המרכזית כרגע, כפי שפורסם, כן, ציטטתי פרסומים האלה, בעצם אינה עצם ההסכם, הסכם ביניים, אלא חלון הזמן הזה של 60 יום עד להסדר הגרעיני מפורט, אם בכלל יגיעו לשם?
3: כן, נכון. כרגע העולם נמצא במצב די מורכב מהבחינה הזאת, כי נושא הגרעין, שהוא בעצם היה הנושא המרכזי, וגם ראש הממשלה אמר את זה, וגם טראמפ אמר את זה, והמשיכו לחזור על זה כל פעם, שאיראן לא תגיע לגרעין, אבל איראן כנראה בצורה ששיחקה, שחמד בצורה טובה, וכל פעם מזיז את הנושא הזה, ועכשיו כנראה שיחתם ההסכם ביום שישי הקרוב, לפי מה שנאמר, והנושא הגרעיני הוא לא חלוט, גם לא מהבחינה של האם הם יוציאו את החומר המואשר שכבר קיים, ויש יותר מ-400 קילוגרם, וגם לא יודעים אם הפסיקו להעשרה. כן נאמרו דברים מהמשטר, מהממשל האמריקאי, ששני הדברים האלה לשולחן, אבל בפירוש כרגע נראה, ויש בהסכם הזה עכשיו בעיה, כי בעצם לא יודעים, זאת אומרת, ב-48 שעות, 72 שעות האחרונות, המידע נעצר ואין לנו יותר מידע. עד לפני זה היו כל מיני שמועות, לחלקן נכונות וחלקן מטעות, אבל היו, ופתאום באמת נסגר הרצף של המידע, אנחנו לא, אבל מה שאת אמרת בתחילת הדברים, וזה נכון מאוד, שכרגע הנושא הגרעיני על שני הפנים שלו, גם מבחינת ההמשך ההשערה,

0: וגם מבחינת האורניום הוא מאושר, כרגע לא על המגרש, אלא יידונו בזמן מקווים הקרוב.
1: עד כמה קצר המרחק בעצם, המרחק הטכנולוגי בין ההשערה ל-60% לבין החומר ברמת נשק?
0: קצר מאוד. זאת אומרת, מבחינת ההשערת אורניום, ככל שאתה בתחילת הדרך, זאת אומרת, מ-0-3% ועד 20%, זו בעצם המשימה הקשה והמורכבת ביותר, שהיא לוקחת הרבה זמן, תוררת הרבה משאבים, צריך דיוק רב וטכנולוגיות מתקדמות. ככל שרמת ההשערה עולה, הדרך נהיית קצרה ומהירה, מ-60 ל-90 זה עניין של שבועות או חודשים, לא יותר מזה. אני מזכיר, מה שנקרא, לא לשכוח, שפצצה לא חייבים לעשות עם 90%, למרות שהפצצה התקנית זה 93% של ההשערה. אפשר ב-60%, אפשר גם ב-50%. אני לא רוצה להפחיד, אבל זו הבעיה, ולכן באמת היא בעיה משמעותית של המערב.
1: כך באמת נראה. האם מלאי החומר המואשר חשוב יותר ממצב מתקני השערה עצמם?
0: כן, כן, מכיוון שאם מתעסקים, עושים מערכה של משאבים, תקציב, מאמץ, טכנולוגיות, מדע, בערך 85% כל מה שאמרתי, זאת אומרת, כסף, משאבים, זמן, ידע, טכנולוגיה, הוא הולך לנושא של ההשערה, כי יש הרבה דברים שצריך לעשות, צריך לעשות הנשקה ולבנות ראש קרב, וכל מיני טכנולוגיות נוספות של שרשרת ניפוץ וכולי, הדברים האלו הם לוקחים בערך 15% מהאנרגיה והכסף והזמן. ולהשאיר את החומר הבקיע, זה הדבר המסובך והיקר ביותר. ולכן, הכמות המואשרת, גם 400 קילוגרם של 60% וגם כמות משמעותית יותר, הם הבעיה, וזו תשובה לשאלה שלך בעצם. כן.
1: וכשאיראנים אומרים בעצם, אנחנו שוב, אנחנו לא יודעים באמת מה מדובר, מה עלה, למה הסכימו, ובכלל יסכימו, אבל דיברו לא על ההוצאה של החומר המואשר, אלא על דילול של החומר המואשר. אתה חושב שבאמת אם האמריקנים יסכימו לדילול, זה פתרון, או שכמו שהם אומרים, אצלנו דרדלה?
0: לא, לא, לא, לא, דילול זה דבר מצוין, זה נעשה, זה לא פשוט מדי, אבל גם זה לא תהליך מורכב מדי, יש כמה שיטות לדלל אורניום, אבל אם ידללו זה דבר מצוין, זה, עשו את זה בעבר בארצות הברית, אחרי שסובייט יוניון, שברית המועצות התברקה, אז פרקו בערך 500 טון של אורניום מואשר, שהיה מיועד לפצצות וכבר לא היה בו צורך, אז העבירו אותו לרמת ההשערה נמוכה של כמעט 5%, והוא משמש לדלק עד היום. זאת אומרת, זה תהליך מצוין. אנחנו לא יודעים אם יצליחו לעשות את הכל, ואם באמת, נגיד שידללו, אז אם דללו את הכל, הכל. אבל אם ידללו, זה דבר מצוין. זה מהלך טוב מאוד, שיתרום מאוד למצב, וגם להשתמש באורניום כחומר יקר וקשה לייצר אותו, להשאיר אותו, אז אפשר להפוך אותו לאנרגיה. עד היום ארצות הברית משתמשת בערך ב-10% מה-500 טון האלה שעשו להם דילול. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה דברים טובים.
1: כן, העיקר, האם אפשר באמת לאכוף את זה?
0: נכון,
1: זה באמת... האם ניתן יהיה באמת, אם וכאשר יסכימו לזה, אם ניתן יהיה?
0: זה באמת השאלה הכי חשובה עכשיו בהסכם הזה, כי ההסכם הוא אי אפשר, האם ניתן או לא ניתן לאכוף את זה בעזרת סבא, וסבא זה גוף שהוא רק ממליץ, הוא לא גוף קופה, זאת אומרת, זה לא כמו איזו משטרה עולמית כזאת, אבל הדוחות שלו יכולים לעזור, ובאמת, כמו שאמרת בדיוק, זו הבעיה הקשה ביותר, שהאם ניתן יהיה לאכוף אותו בצורה טובה.
1: טוב, נחיה ונראה, וקודם באמת צריך לראות מה כתוב במזכר, כן, עוד לא הגענו לשלב העיקר, רק התחלנו מה שנקרא. תודה רבה, אני מודה לך מאוד. אלוף משנה במילואים דוקטור אורי ניסים לוי. תודה, להתראות. Мой собеседник говорит, что сейчас, несомненно, в очень сложном положении мы находимся. Ядерная программа иранская, она была все это время центром всех разговоров, всех переговоров, стояла во главе угла, и Нетаньяу, и Трамп, кстати говоря, да и до последнего говорят о том, что самое главное, к чему они стремятся, прежде всего Трамп, который ведет переговоры с иранцами, это недопущение получения Ираном ядерного оружия. Но, как вы видите, сейчас промежуточная сделка, промежуточное соглашение, соглашение, которое будет подписано в эту пятницу, оно вообще никак не упоминает ядерную программу. Это пока только такое перемирие, а о ядерной программе, собственно, и начнут говорить в эти 60 дней этого перемирия, да, в рамках этого временного соглашения. И о чем договорятся, и договорятся ли, вообще не очень-то понятно. Но есть, естественно, очень важный вопрос. Совершенно не ясно, что будет с теми более чем 400 килограммами уже обогащенного урана, который находится по-прежнему под землей, по сути, в руках иранского режима. Это непонятно, и на самом деле очень важно, не менее важно, чем понять, что будет с предприятиями по обогащению урана. Поскольку, говорит мой собеседник, гораздо важнее убедиться в том, что Иран лишится этих своих уже запасов, уже существующих обогащенного урана, надо понимать технологию. Труднее всего в обогащении этого материала начать с нуля. Это очень долгий, тяжелый, трудоемкий, дорогостоящий процесс. С нуля и до 20% обогатить уран, а вот после 20% гораздо легче. Это идет гораздо легче, до 60-90%. Это занимает максимум месяца, а может быть даже и неделя. И поэтому нужно также понимать, я не хочу пугать, говорит мой собеседник, но надо понимать, что оружие можно сделать, не обязательно обогащая уран до 90%, даже с 50% обогащенным ураном уже можно создать ядерное оружие. И поэтому, да, очень важно действительно понять, что будет происходить с этими уже существующими запасами. И, кстати говоря, обратный процесс обогащения, да, то есть такое проредение, да, обеднение, так сказать, урана, то есть снижение до низких процентов, это неплохой вариант, говорит Урини Семлеви. Он говорит, что такая практика, например, была применена в Советском Союзе с его запасами обогащенного урана. Их было значительно больше, чем у Ирана сегодня, 500 тысяч тонн обогащенного урана, советские, после распада Советского Союза, в рамках соглашения они как раз вот и подверглись этой обратной процедуре, обеднения, так сказать, и это было очень эффективно, оно превращается просто в топливо для энергии, и им пользуются до сих пор, так что если только иранцы на это согласятся, это, возможно, хорошее решение, только вопрос в том, согласятся ли они, слишком много вопросов. Напомню, мы беседовали с полковником запаса доктором Уринисимом Леви, специалистом по ядерной защите и главой Всемирного ядерного форума.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Политическая система уже вошла, по сути, в предвыборный режим, хотя дата выборов все еще остается непонятной, только уже время идет, поэтому мало остается возможностей для маневра. Кстати, на фоне соглашения между США и Ираном, жесткой критики этого соглашения оппозиции и общего падения доверия к правительству в лагере оппозиции, то есть противников Нетаньяху, снова говорят о необходимости объединения. Нафтали Беннет в очередной раз публично призывает Гади Айзенкота сесть за стол переговоров и договориться. А в Ликуде тем временем продолжают обсуждать свои проблемы, возможные даты выборов, праймерис или отмену праймерис. Вот об этих всех делах политических мы поговорим с моим собеседником и коллегой Ариком Эльманом, ведущим и редактором Канрека. Арик, привет.
3: Добрый вечер.
1: Ну, на самом деле, даже не стоит спрашивать, мне кажется, как-то даже неудобно. Находимся мы уже, по сути, в таком предвыборном периоде, всем очевидно, что да, находимся. Вопрос только в том, есть ли еще у Нетаньяху варианты маневрировать с датой выборов, или, по сути, чем дольше все это тянется, тем этих вариантов, в общем, остается все меньше и меньше. Их так-то было, в общем, мне кажется, чуть больше, чем один.
3: Ну да, вопрос состоял, в принципе, в том, будут ли выборы ускорены примерно на месяц, да, либо они состоятся в октябре. И в данный момент, поскольку ультраортодоксы оказались не готовы, на самом деле, пытаться объединить силы с оппозицией, продвигать законопроект, который вроде бы уже якобы был принят в Кнессет в предварительном чтении, они каждый проходящий день все время отодвигает эту дату и делает, уже в середине июня, осталось совсем немного для того, чтобы никакая другая дата, кроме как вторая половина октября, не была реальна с точки зрения установленных законом сроков избирательных.
1: Да, давай напомним, да, как по закону нужно 90 дней, да, то есть 3 месяца после официального распуска Кнессета. Но, как правило, избирательная комиссия центральная просит чуть-чуть больше, примерно, ну, будем считать 100 дней. И сейчас мы уже в середине июня. Закон, как ты правильно заметил, о распуске Кнессета это он полностью в руках коалиции, можно его принять хоть завтра, а можно еще и потянуть, да, то есть вопрос, если мы отправимся на выборы, скажем, в ближайшую неделю, можно ли еще их провести не в октябре, а чуть раньше, или, по сути, 20 октября, это дата, с которой надо начать.
3: Ну, то, что сегодня
1: смиряться.
3: Заявил в интервью одной из радиостанций пресс-секретарь Ликуда Гай Леви, это 20 октября. В данный момент выглядит как вполне реалистическая дата, но, опять же, есть один фактор. Фактор — это, как всегда, ультраортодоксы. Да? Мы знаем, что опять бунт на корабле происходит между коалицией и ультраортодоксами. Коалиция не хочет продвигать закон и ждет вас какой-то другой возможности, или же Бенямин Нетаньяху наконец принял решение о том, что продвижение дополнительных законов в пользу ультраортодоксов может повредить ему в ходе избирательной кампании. Так или иначе, закон о субсидиях, новых критериях субсидий яслей, который наверит их окамионот, который должен, среди прочего, позволить обойти те ограничения, которые на субсидии для ультраортодоксальных мужчин, которые подлежат призыву, которые были введены после решения богатства, этот закон застрял и до сих пор не продвигается. И ультраортодоксы в ответ вновь ввели бойкот всех законодательных инициатив коалиции. Mm-hmm. И таким образом коалиция была вынуждена снять все свои законопроекты с повестки дня. На каком-то этапе, если этот конфликт не будет разрешен, теоретически ультраортодоксы могут пытаться присоединиться к инициативам оппозиции для того, чтобы попытаться сдвинуть обсуждение закона Роспуск и Кнесса с мертвой точки. Да? Или, по крайней мере, инициировать при продвижении, каким-то образом обойти вето коалиции, пытаться сделать что-то в комиссии Кнесса по регламенту и так далее. Но пока это все выглядит как не очень реальная перспектива, поскольку понятно, что изменение даты выборов уже ничего, по большому счету,
1: не
3: значит
1: меняет.
3: Не будет.
1: Это все, что
3: для коалиции, единственное, что с идеологической точки зрения, да, есть те коалиции, которые надеются на то, что проведение максимального количества тех законов, которые имеют отношение к так называемой юридической реформе, может помочь им с той части избирателей, которая заинтересована в этом идеологически, и несмотря на то, что она разочарована результатами войны после 7 октября, недовольна тем, как, так сказать, выглядит ситуация с Ираном, она, тем не менее, придет к выводу, что альтернативная коалиция, которая будет продолжать попытки изменить отношение сил между различными ветвями власти в Израиле, другой коалиции не будет, нужно продолжать поддерживать нынешнюю. Это, так сказать, такой очень теоретический расчет, который пока не ясно, будет ли, может ли быть реализован. В любом случае, в данный момент у коалиции есть простой выбор. Либо она продолжает продвигать закон о яслях и еще более неприятный с точки зрения, так сказать, негативного пиара за основной закон о ограничении Торы, да, несмотря на все изменения, которые он должен претерпеть, mm-hmm. Либо она смиряется с тем, что ультраортодоксы будут блокировать интересующие ее законопроекты до того момента, пока не станет ясно, что КНС должен распуститься. Mm-hmm.
1: Я хочу, чтобы мы попытались понять, что происходит в Ликуде. Вот на твой взгляд, ты хорошо с этой партией знаком, действительно есть реальный шанс, что мы увидим довольно беспрецедентное решение, для Ликуда беспрецедентное, да, партия, которая так гордится своим демократическим устройством, своим, да, способом формирования партийного списка, праймери. Действительно тебе кажется, что Нетаньяху решил на сей раз сломать эту, даже не традицию,
3: деле,
1: да, это просто, да, а действительно хочет,
3: Ликуда.
1: Да, да, так что вот, что тебе кажется?
3: И мне кажется, что стратегия Нетаньяху выглядит следующим образом. Он хочет говорить о возможности отмены праймериз для того, чтобы вынудить членов ЦК и конференции Ликуда согласиться на его более реалистическое требование, выделить ему максимально приближенное к тому число бронированных мест в списке, которые он желает получить. Нетаньяху, скорее всего, понимает, что интересы различных групп в Ликуде в том, чтобы праймери состоялись, таковы, что обойти их не удастся. Да? И если внести тему создания партийного списка на обсуждение, например, ЦК или конференции, то никто не гарантирует ему, что результат будет принципиально другим, и в списке появятся какие-то личности, которые будут привлекательны для колеблющегося правоцентристского избирателя. Да?
1: А не существует, Арик, такие личности? Сейчас оставим в стороне праймерис, не праймерис. Все так ломают копья вокруг вот этих бронированных мест, да, шириним так называемых, на иврите, для Нетаньяху. А ему есть кого поставить на эти бронированные места? То есть не просто персонажей там, известных более-менее, а людей, которые реально способны привлечь избирателей, которые иначе за Ликуд не проголосуют.
3: Я думаю, что Нетаньяху будет делать ставку на то, чтобы закрыть несколько брешей в своем списке. Нетаньяху, у него есть большой политический опыт. Он не может не понимать, например, что все, что было сделано этой коалицией, начиная с ноября, в отношении русскоязычных избирателей, например, которые регулярно поставляли Ликуду от 3 до 4 мандатов, обеспечивая тем самым то, что Ликуд регулярно переходил за 30 мандатов по итогам выборов Кнессет, было зачастую благодаря этим дополнительным 3-4 русским мандатам. Все опросы показывают, что на данный момент это свое преимущество Ликуд полностью растерял. Нетаньяху должен сделать что-то по этому поводу. Также речь идет об умеренных представителях национально-религиозного лагеря и резервистов. Нетаньяху хочет продемонстрировать, что Ликуд, который, подавляющее большинство избирателей, которого служили в армии, не является, так сказать, партией, которая в кармане у ультраортодоксов и полностью только обслуживает их требования и игнорирует интересы того Израиля, который служит. Нетаньяху также наверняка будет заинтересован в том, чтобы продемонстрировать, что позиция Ликуда в отношении той же самой юридической реформы, она не такая экстремистская, как, например, позиция председателя комиссии по законодательству Симхи Ротмана, более умеренная, более взвешенная, готовая к компромиссам и так далее.
1: Одним словом, ты хочешь сказать, да, подводя итог, есть кому забронировать места?
3: На сегодняшний день список Ликуда, в особенности та его часть, которая выглядит по опросам внутри Ликуда наиболее популярной, она очень радикальная, очень одноцветная с идеологической, политической, социологической точки зрения, и понятно, что такой список в глазах Нетаньяху не является преимуществом, а осложняет его усилия по возвращению тех избирателей, которые начали 7 октября колебаться.
1: Ясно. Спасибо большое, Ари Кельман, мой коллега, ведущий и редактор радиостанции «Канрэком». Спасибо за комментарий.
3: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На «Канрэка». Здесь и сейчас.
1: Госконтролер опубликовал новый отчет о работе местных органов власти. Среди ключевых тем – проблемы с реализацией реформы лицензирования бизнеса, из-за которых примерно каждое пятое предприятие в стране продолжает работать без лицензии, а также деятельность региональных кластеров, которые должны помогать муниципалитетам совместно решать вопросы инфраструктуры, экономики, развития. Какие системные проблемы выявила эта проверка? Почему часть цели реформ до сих пор не достигнута? Эти вопросы я обращаю к моему собеседнику. Алексу Эльберту, заместителю начальника отдела контроля местных органов власти в офисе госконтролера. Господин Эльберт, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Госконтролер указывает, что около 20,5% предприятий в Израиле продолжают работать без лицензии. Почему реформа лицензирования пока все равно не привела к тем результатам, которые ожидались от нее?
4: Смотрите, во-первых, да, было понижение процента нелицензированного бизнеса за те годы, которые мы проверили, с почти 30% до 20,5%, но совершенно верно, речь идет о 28 351 бизнесе, который работает без лицензии, можно сказать, работает нелегально. В рамках реформы было принято несколько решений, мер по облегчению получения данных лицензий. Первое – это единые спецификации. Что значит единая спецификация? Уже 15 лет назад там было принято в рамках 27-й поправки к закону о лицензировании бизнеса. Единая спецификация – это свод документов, которые каждый тип бизнеса должен предоставить и свод требований, которым он должен отвечать. В рамках той реформы было решено, что нужно опубликовать 179 подобных спецификаций в соответствии с тем типом деятельности, которой вы собираетесь заниматься. На данный момент, спустя 15 лет, опубликовано лишь 78 спецификаций из 179, которые должны были сделать. Эти спецификации необходимы, чтобы бизнесы, которые имеют право подать просьбу о лицензии по ускоренным маршрутам, могли ее подать. В связи это, во-первых. Во-вторых, когда есть единая спецификация, дело в том, что есть 6 организаций, кроме муниципалитетов, согласие которых необходимо для получения лицензии. Не все 6 каждому из бизнесов, все зависит от того, чем вы занимаетесь, но все 6 участвуют в выдаче этих согласий. Если вы не знаете заранее, какие требования есть, каким требованиям вы должны отвечать, то вы должны выяснить, окей, в Минздраве, в Минсельхозе, в полиции, в пожарной охране и так далее и тому подобное. Так, когда есть этот реестр или спецификация, по крайней мере, так я смог перевести с помощью AI, то процесс намного проще. Кроме всего, в рамках реформы должны были быть созданы совместные центры обслуживания, в которых это такой центр, который собирается раз, допустим, месяц, два месяца, но он собирается, и там заседают представители муниципалитетов и тех организаций, министерств, которые должны дать свое согласие на открытие лицензии. И тогда человек, который хочет получить лицензию, приходит туда, типа one-stop-shop, и он может намного быстрее получить ответы на вопросы, связанные с получением лицензии.
1: Да, звучит эффективно, да.
4: Да, в данный момент, как мы увидели, в данный момент 211 муниципалитетов из 259 не создали совместный центр. Кроме всего, есть еще одна вещь. Дело в том, что 10 лет назад правительство приняло решение, что должна быть создана единая национальная дигитальная система выдачи лицензий. К этой системе должны быть подключены все 259 муниципалитетов, а также те министерства, организации, которые ответственны за, которые должны дать согласие. На данный момент к этой системе подключено только 5% муниципалитетов.
1: Да, знаете, да, такая долгая процедура, к сожалению, у нас просто даже эфирного времени не хватит объяснить, насколько медленно реализовываются в Израиле решения, даже те, которые уже были приняты, так что просто вынуждены поставить здесь точку. Про кластеры не спросили, и очень жаль, потому что отчет, мне кажется, очень важный, и касается он реально, ну, практически каждого из нас, очень многих из нас в конечном итоге лицензия, это очень важно, и тех, кто занимается этим бизнесом, и тем, кто является его клиентами. Остановимся здесь. Я поблагодарю вас, Алекс Эльберт, заместитель начальника отдела контроля местных органов власти в офисе Госконтролера. Спасибо большое за вашу работу и за комментарии. До свидания.
4: Спасибо. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Летний туристический сезон в стране оказался под угрозой из-за десятков американских военных самолетов, которые по-прежнему находятся в аэропорту Бен-Гурион. Речь уже шла о возможной отмене более чем 2,4, чуть меньше, чем 2,5 миллионов авиабилетов на это лето. В последний момент кризис, так, по крайней мере, кажется, удалось хотя бы частично, но смягчить. Часть американских самолетов, как ожидается, будет выведена из аэропорта уже в ближайшие дни, тем не менее, опасность массовых отмен рейсов, билетов по-прежнему не исчезла. О том, насколько серьезна ситуация, чего ждать всем тем, кто будет или хочет быть пассажиром, отправиться за границу на самолете этим летом, в ближайшее время уже, поговорим с моим следующим собеседником Уди Ционом. Он корреспондент сайта Вала по вопросам транспорта. Уди Цион, шалом.
5: Шалом, Анна.
1: כתב התחבורה של אתר וואלה, עד כמה באמת הייתה ישראל קרובה לתרחיש של ביטול של יותר משני מיליון כרטיסים, כרטיסי טיסה בקיץ, בחגי תשעה?
5: עדיין זה עוד יכול לקרות. הבעיה הגדולה שפשוט נתב"ג כרגע מלא, כמו שרואה כל מי שעובר שם, במטוסים צבאיים, מטוסים של חיל האוויר אמריקאי, מטוסי תדלוק, מטוסים שסייעו לנו במלחמה נגד איראן. מדובר ביותר מ-50 מטוסים שתופסים שם מקומות של מטוסי נוסעים.
1: אבל כן, אני חייבת להגיד שזה לא מתמול ששום, כן, ועדיין הטיסות יוצאות והטיסות חוזרות.
5: נכון, אבל ההבדל הוא שבקיץ, בדרך כלל השדה נכנס לחיוך גבוה וכמות הטיסות גדלה. הרבה יותר אנשים טסים בקיץ. וכרגע כל עוד השדה מלא במטוסים אמריקאים, אי אפשר להגדיל את מספר הטיסות.
1: אוקיי, אז מה קורה בעצם? אנחנו ראינו את ההודעה, כן, של דוברה של שרת התחבורה, שבעצם הודיע כי המשבר נפתר לפחות חלקית, כן, יעבירו את המטוסים לבסיסים צבאיים של צה"ל, כן, לבסיסי חיל האוויר.
5: זה לא קורה כרגע, גם בגלל שחלק מהטוסים כבר נמצאים בבסיסים אחרים, אבל גם בגלל שהאמריקאים מעדיפים להיות בנתב"ג, שהוא שדה יותר מתקדם ונוח, וגם קרוב לתל אביב. ובסוף אנחנו לא תלויים פה בעצמנו, הזמנו אותם בתור שותף להצביע לנו.
1: גם בזה אנחנו לא תלויים בעצמנו.
5: גם בזה אנחנו לא תלויים. ולכן אנחנו תלויים בהם, וכל עוד הם כאן, אז אי אפשר להגביר את כמות הטיסות כמו שהיה מתוכן.
1: אז רגע, אבל עדיין סוכם איתם, כן? לפחות על מחצית מהם מטוסים, כן? הרי שרת התחבורה, לא בכדי, כן? יהודי, מן הסתם, מסכימו. או שגם זה לא כל כך.
5: לא כל הודעה של פוליטיקה, היא באמת יש לה בסיס, אנחנו מכירים את זה. יש פה שאיפה. ברור שהדבר הזה הוא בפגיעה קשה בתעופה האזרחית. גם יש פה פגיעה גם בחברות תעופה ישראליות. הן נדרשות היום להחזיק חלק מהמטוסים שלהם בחול, ולשלם הרבה יותר על החנייה שלהם, ואת זה המדינה צריך לפצות אותם. וגם צריך לזכור שהוקם פה עוד שדה אזרחי גדול, שדה רמון, יד אלעתי, מסלול ארוך במיוחד, כדי להיות גיבוי לנתב"ג, ולא נותנים, לא מעבירים לשם את המתדלקים.
1: מדוע? הוא מודרני, זה באמת שדה התעופה שהוקם, כן, צריכים אזרחים, אז מדוע אמריקאים לא רוצים?
5: הוא מודרני, אבל הוא רחוק, אני מניח שאחד השיקולים של האמריקאים, שיותר נוח להם לשכן את האנשים שלהם קרוב בתל אביב, יותר קרוב לנתב"ג, איפה היית רוצה להיות. אז יש פה הרבה שיקולים, חלקם גם מבצעים, אבל בסוף אין לנו באמת מילה בקטע הזה, אבל זה רק מראה את הצורך הדחוף בעוד שדה תעופה בארץ, שמדובר האם להקים עוד אחד ברמת דוד, עוד אחד בדרום, כדי יש פה עוד שדה שיוכל לקלוט תעופה אזרחית, שהיא לא תעופה במלחמה הבאה, כי כנראה שההסכם כרגע עם איראן לא מבטיח את עידן השלום הבא.
1: תגיד לי, אילו חברות תעופה היו צפויות להיפגע ראשונות, במקרה של מחסור חמור באמת בעמדות חנייה?
5: כרגע הפגיעה היא יותר בחברות הזרות, כי הן יותר מגבירות את הקצב לעומת כרגע. גם יש חברות שיהיו אמורות לחזור ולהגביר את הקצב. החברות הישראליות טסות, גם מאלתרות יותר, הן גם מוכנות יותר לאלתר. החברות הישראליות, בגלל שהן ישראליות, וזה השוק שלהן, אז הן מוכנות לחנות מטוס בקפריסין, ואז לקפית אותו כאן לטיסות. חברות תעופה זרות לא רוצות הקבע הראש האלה. מטוס בקיץ תמיד יש לו לטוס. אם הוא לא לטוס בקו לישראל, הוא לטוס בקו אחר.
1: זאת אומרת, בעצם אתה אומר שמי שעלולים באמת להיפגע ולקבל ביטול, הודעת ביטול, אלה הטסים שרכשו כרטיסי טיסה של חברות לא ישראליות.
5: נכון, וגם במקרה הזה אגב, גם החברות, גם לא בטוח שהם קבלו פיצוי מעבר לכרטיס טיסה שהם שילמו.
1: ככה.
5: אם ישראל ביטלה את האפשרות לטוס, אז זה לא תלוי בהם. יש פה כוח עליון שהם במקרה הזה יחזירו את הכסף על הטיסה, למי שבן מדאג שלו בכרטיס באפשרות לביטול. לכן חשוב מאוד שקונים כרטיס היום, גם אם זה עולה קצת יותר, ידאגו לכרטיסים שאפשר לבטל, כי יש פה מצב שהוא לא המצב רגיל.
1: וואו, תגיד לי, מה התחזית שלך להמשך הקיץ? האם מדובר באמת במשבר זמני שבכל זאת נמצא בדרך לפתרון שעדיין...
5: יש לדעת, בסוף עקרונית החתימה להסכם עם בין ארצות הברית לאיראן הייתה מורה לקרר את האווירה, גם להתחיל פינוי של האמריקאים מכאן. הרגע זה עוד לא קורה.
1: טוב, גם ההסכם לא נחתם עדיין, בוא עינינו ליום שישי.
5: כן, יש נחתם אלקטרונית, אבל רק הטקס עוד לא התקיים ביום שישי. אבל גם אז ההסכם הוא ממש רק ההתחלה, עוד יש סיכוי כנראה קלוש, אני לא פרשן ביטחוני, אבל שעוד יכול כן שוב להתחולל עניינים ביטחוניים, אז אולי כן תהיה סיבה להשאיר פה את המטוסים, או חלק מהם.
1: בקיצור, גם כאן אנחנו תלויים בארצות הברית, בטראמפ, ולא יודעים באמת. מה מצפה? תודה רבה, אודי ציון, כתב וואלה. כן, לנטר בורה, להתראות. Мой собеседник говорит, что угроза отмены части рейсов летних по-прежнему не устранена, а все еще возможно, и даже оптимистичное сообщение канцелярии министра транспорта Мири Регев о том, что половина самолетов будет переведена из аэропорта Бен-Гурион на военные базы, это только пока сообщение, этого не происходит, и даже непонятно, договорились ли об этом с американцами или только говорят об этом. Около 50 самолетов военных американских находятся по-прежнему там, где они находились, то есть в аэропорту имени Бен-Гуриона. И надо понимать, что если вне сезон они, возможно, не приводили к отмене туристических рейсов, то есть обычных регулярных рейсов, в пик сезона это может действительно привести к таким массовым отменам. Почему американцы не торопятся переводить свои самолеты на военные базы, базы ВВС в Израиле здесь? Ну, потому что им просто удобнее находиться в надбаге, в аэропорту имени Бен-Гурион. Это центральный аэропорт, он хорошо оснащен. Они не видят причин для себя этот комфорт, это удобство и жертвовать им, и терять. Например, был создан дополнительный аэропорт, как мы знаем, в Сдерамон, именно для того, чтобы стать резервным, дополнительным, разгрузить надбаг. Но и туда американцы не торопятся, не слишком хотят переводить свои самолеты, перемещать, поскольку он далеко, и по-прежнему, можно сказать, это вопрос удобства. Первыми пострадавшими в результате отмены рейсов рискуют стать пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы зарубежных авиакомпаний. Израильские компании гораздо более гибкие в этом вопросе. Некоторые из них даже, в принципе, готовы к комбинациям, вроде парковки самолета на соседнем Кипре и так далее. Зарубежные компании в эти игры не играют, этого не хотят. И более того, даже компенсации за отмену рейсов, возможно, пассажиры этих рейсов и не получат, поскольку все случилось не по вине авиакомпании. В общем, ситуация достаточно туманная и непонятная, говорит Удицио. Напомню, он является корреспондентом сайта Вала по транспортным вопросам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: После хотя бы временного урегулирования вокруг Ирана, прихода к временному промежуточному соглашению, американский президент, судя по его заявлениям на саммите G7, снова намерен сосредоточиться на войне России против Украины. В Европе опасаются в связи с этим, что американцы могут попытаться вести переговоры напрямую, отодвинув и Киев, и Брюссель на второй план. На этом фоне обсуждается возможный новый визит американских эмиссаров в Москву и попытка перезапустить этот переговорный трек. Аркадий Мильман, мы пытаемся набрать нашего следующего собеседника. Аркадий Мильман, он глава программы по изучению России в АНСС, бывший посол Израиля в Российской Федерации. Пытаемся с ним связаться. Нужно понять действительно, прежде всего, насколько Россия заинтересована в возвращении Трампа к треку этих мирных переговоров. Мы помним, что это была уже не первая попытка, точнее, будет, если она действительно состоится, поскольку уже представители американского президента, они уже посещали Москву, уже вели переговоры, но, как мы видим, пока это не слишком привело к прорыву на этом направлении, но, судя по всему, американский президент не теряет надежду сделать это и продвинуть каким-то образом эти соглашения. Вопрос пока, по крайней мере, остается открытым. Есть ли у нас на связи наш собеседник? Хочу я проверить. Есть ли у нас на связи собеседник? Есть ли Аркадий Мильман? Да, мне подсказывают, что он со мной на линии. Аркадий Мильман, глава программы по изучению России в НСС, в прошлом посол Израиля в России. Господин Мильман, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Насколько, по-вашему, российские власти действительно заинтересованы в возвращении американского посредничества, да, активном возвращении Трампа к переговорам по войне?
6: С одной стороны, действительно, есть какая-то заинтересованность Москвы, хотя Москва об этом не очень говорит, заявляет и пытается создать впечатление, что это не очень интересует ее. С другой стороны, мы не видим особого желания тоже найти какое-то решение, которое бы было компромиссным решением со стороны Москвы. И те, скажем так, завышенные требования к украинской стороне остаются пока по-прежнему основой переговорного процесса с точки зрения Москвы.
1: Ну, то есть мало что изменилось в этом смысле. А с точки зрения Москвы, что им выгоднее было бы? Переговоры с участием Европы или действительно прямой такой диалог США в обход Европы?
6: Для России, безусловно, цель – это прямой диалог США в обход Европы. Европа сегодня является главным врагом России, причем они свято в это верят, от Путина, всех пропагандистов и так далее. И для них именно важно создать какой-то диалог с Вашингтоном, тем более, что президент Трамп ведет тоже такую очень, я бы сказал, амбивалентную политику. С одной стороны, он как бы поддерживает Украину, как бы, но не совсем. С другой стороны, очень хочет добиться каких-то результатов на этом поприще и договориться о каких-то экономических проектах. И я еще раз всем напомню, что со стороны России идут различные предложения, какие-то экономические проекты, которые выглядят очень иллюзорными, и скорее это маниловщина. Трамп почему-то, его самое близкое окружение, как посредник Витков, и по всей вероятности его зять Джаред Кушнер, тоже в это верят. Хотя никогда не было торговых отношений между Россией, царской Россией, Советским Союзом, Россией после 91 года с Америкой, речь не шла о каких-то больших крупных цифрах, максимум там было около 30 миллиардов. Для сравнения, сегодня торговый оборот с Китаем, он превышает 250 миллиардов долларов. Торговый оборот между Европой и Америкой — это под 900 миллиардов долларов. То есть мы говорим о совершенно низких каких-то цифрах, очень таких совсем маленьких по сравнению с другими серьезными экономическими силами мира. Но вот есть такое какое-то видение, которое непонятно, на чем основано. Еще раз подчеркну, абсолютно непонятно.
1: А может ли Трамп, на ваш взгляд, предложить России условия, которые в итоге будут неприемлемы с точки зрения Украины, если он такой амбивалентный в своем отношении?
6: Да, он уже предлагал и давил на Украину. Но вот полчаса тому назад сообщения, которые сейчас пришли, сейчас они в информационном поле во время саммита Большой Семерки, Трамп заявил, что Украина находится за тысячи километров от Америки, и эта война вообще не влияет на Америку, на Соединенные Штаты Америки, поэтому он, ну, скажем так, нам бы следовало из этого понять, что Трамп относится к этому так. Не самое главное сейчас для него приоритет найти вот это какое-то компромиссное решение для двух сторон. Хотя, всем напомню, одно из самых главных обещаний Трампа в предвыборной кампании было закончить войну в Украине за 24 часа.
1: Ну, может быть, это и политический фактор играет свою роль. Тысячи километров — это, несомненно, так, но, с другой стороны, скоро промежуточные выборы. Может ли Трамп попытаться использовать украинское регулирование, ну или хотя бы какое-то продвижение в нем, да, как еще одну внешнюю политическую победу, которую он объявит прямо вот перед выборами, которые в ноябре, напомню?
6: Ну, я с вами согласен, что это хотелось бы ему, но по всей вероятности идет такая информация из Москвы, что понятно им, что они этого не добьются. И в администрации Трампа, в конечном итоге, госсекретарь Рубио — это очень рациональный человек, который действует рационально, и который понимает, что нет в данный момент какой-то возможности добиться быстрого соглашения. И поэтому, может быть, он тоже играет какую-то роль в том, что нет подобного рода заявлений со стороны американской администрации. Да и сегодня или вчера Песков заявлял о том, что Витков и Джаред Кушнер собираются в Москву, но пока нет даты. Дата еще не согласована их приезда в Москву. Поэтому я прихожу к выводу, что пока идут какие-то переговоры, причем переговорный процесс все время идет между американцами и Россией, все время. Просто сейчас нет какого-то, скажем, триггера такого, или какой-то причины, или какого-то факта, который мог сдвинуть вот с этой мертвой точки этот переговорный процесс.
1: Аркадий Мильман, я благодарю вас. Глава программы по изучению России в АНСС, в прошлом посол Израиля в России. Спасибо.
6: Всего доброго. Спасибо вам.
1: Мне остается напомнить и назвать тех, кто эту программу готовил и проводил вместе со мной. Редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафир Селим за звукорежиссерским пультом. У микрофона с вами была я, Анна Райба-Барская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Хорошего продолжения вечера. До свидания. Baseline.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы поговорим о том, как подать жалобу в Министерство здравоохранения, обсудим диагностику рака груди, разберемся, что такое клиника боли и в каких случаях туда стоит обращаться, а также поговорим о современных протезах ног и о возможностях реабилитации. Ну, а теперь к первой теме. Потеря конечности – это всегда огромный физический и эмоциональный вызов, но современные протезы позволяют многим людям вернуться к активной жизни, работе и даже спорту. При этом протез протезу рознь. Они бывают очень разные и подбираются индивидуально. Так от чего зависит выбор? Об этом мы поговорим с заведующим реабилитационной службы больничной кассы «Мюхедет» с Олегом Шапиром. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем радиослушателям станции РЭКО для русских.
0: Спасибо, что присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. И давайте начнем просто с базового вопроса. А какие вообще сегодня существуют протезы ног?
1: Протезы ног зависят от того, прежде всего, на каком уровне была проведена ампутация. Протез начинается, в принципе, с ампутации средней части ступни. Это первый протез. Ампутированные пальцы не протезируются, а подбирается специальная обувь. Следующим уровнем ампутации является, в принципе, полное удаление ступни. После этого ампутация ниже коленного сустава, выше коленного сустава и дезартикуляция в тазобедренном суставе. На каждую ампутацию есть протез, который подбирается специально, и реабилитация зависит прежде всего от уровня ампутации.
0: Олег, а есть же базовые, есть более технологичные, продвинутые. Вот от чего зависит выбор протеза для конкретного человека? От возраста или как? Как определяется, что, допустим, вот этому человеку нужен протез, на котором он сможет бегать, а вот этому, допустим, человеку только достаточно, чтобы он ходил по дому? Ну, я утрирована, но вот в таком ключе. Каким образом подбирается протез?
1: Вы совершенно правильно заметили, что кроме уровня ампутации берутся дополнительные факторы принятия решения. Прежде всего, это состояние культи, это возраст, это присутствие сопутствующих заболеваний, силы человека, его выносливости, его цели и задачи в жизни. Как этот человек функционировал до того, как он был ампутирован, насколько у него мотивация пользоваться протезом, что он готов учиться, что он сможет использовать этот протез. И поэтому, в принципе, вид протеза, насколько он более современный или более крепкий и предыдущего поколения, принимается решение. И, конечно же, решение принимается не одним человеком, а принимается решение реабилитационной командой, которой руководит реабилитационный врач или у пожилых людей врач-гериатр. Mm-hmm. И в эту команду входят и средний медицинский персонал, и физиотерапевты, и социальные работники, и трудотерапевты, и психологи, и ортотисты. И, в принципе, решение принимается совместно решением команды. И не всегда решение будет действительно разрешить протез, поскольку протез — это произведение искусства и технологии, и это не живая конечность. Она позволяет человеку передвигаться, быть даже спортивным, бегать и подниматься на Эльбрус, но не каждому человеку можно и порекомендуют протез. Есть люди, которые по своему состоянию физическому здоровью, сопутствующих заболеваний, когнитивному состоянию, не смогут использовать протезы.
0: А, я так понимаю, учитывается образ жизни человека, когнитивное состояние и, естественно, возраст. Но, предположим, вот такой вопрос. Есть пожилой человек, которому, допустим, положен самый простой протез, потому что он хочет передвигаться только дома. Но он говорит, нет, я хочу более продвинутый, потому что он сможет таким образом, каким-то образом оспорить решение реабилитационной команды. Или если решение принимается, то оно уже принимается на окончательном уровне.
1: Прежде всего, действительно, это решение команды. И когда команда решает, какой подобрать протез, всегда требования у людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилым людям, всегда подход он более осторожный. И всегда решение оно более сложное, поскольку необходимо действительно прежде всего профилактировать нежелательные последствия, которые могут быть при использовании протеза. И, с другой стороны, да, предоставить человеку возможность ходьбы, возможность функции. И поэтому решения достаточно сложные. И очень часто бывает, что когда принимается решение, что да, человек подходит под протезирование, начинают с более простых протезов. И если человек действительно продвигается в своей деятельности, использует протез функционально, то всегда существует возможность улучшить протез. В каждом протезе и возможно сделать свои улучшения. И опять же, все зависит от человека, уровня его функционального состояния и его прогноза на будущее.
0: Олег, а вот тут тогда у меня возник вопрос. Вот, допустим, если человек продвигается, слава богу, ему становится лучше, он хочет заниматься спортом, ему нужен протез нового уровня. Покрывает ли корзина здравоохранения все виды протезов? Или все-таки есть случаи, когда человеку приходится доплачивать, и что у него есть личное участие?
1: Я вам могу сказать, что на сегодняшний день протезы есть разных уровней с разными функциональными частями, как, допустим, ступня или колено, с разными подходами. Но самыми современными протезами я

0: для того, чтобы получить функциональный протез, необходимо функционировать на очень высоком уровне и соответствовать определенным положениям и законам, которые разработаны Министерством здравоохранения, если мы говорим о заболеваемости, или Министерству социальным службам, Министерству национального страхования, если говорится, допустим, о травмах производственных или при, не дай бог, ампутации, связанной с, допустим, с военным положением.
1: Ну, и, наверное, вопрос в заключение. А вообще, как проходит сам процесс после ампутации? Я понимаю, что у каждого все индивидуально, но вот все-таки, вот как начинается реабилитация, когда начинается реабилитация и после ампутации, и после заживления, или все-таки можно начать ее раньше, чтобы человек учился жить уже в таком ситуации, положении, в котором он находится? И вообще, через сколько обычно человек может получить первый протез? Через сколько, через какой период времени?
0: Значит, желательно, чтобы реабилитация начиналась еще до ампутации.
1: А даже
0: когда
1: так?
0: Принимается решение, что человек должен пройти ампутацию. Мы говорим сейчас о людях, у которых ампутация, она элективная, а не острая, травматическая. Необходима подготовка и самого пациента, и его близких, его окружения. Значит, необходимо разработать определенные физиотерапические процедуры, подобрать определенные устройства, которые помогут этому человеку потом в реабилитации. После этого, когда происходит ампутация, прежде всего команда, которая занимается лечением данного человека, должна профилактировать осложнения после ампутации, которые могут быть разные. Очень много времени занимает заживление и формирование культи. И вот только когда человек выходит из-под острого состояния, когда он стабильный, когда его культя готова к протезированию, только тогда снимаются мерки, строится протез, и человек начинает уже заниматься с физиотерапевтами, учению использовать этот протез, как его правильно одевать, снимать, как правильно вставать с протезом, ходить с протезом и более высокие функции, то есть ходить уже, допустим, на пересеченной местности, подниматься или спускаться по ступенькам и так далее.
1: Олег, спасибо большое, что вы были с нами сегодня в эфире, за эти важные объяснения и за то, что помогли нашим слушателям лучше понять эту непростую тему. Спасибо вам еще раз.
0: Спасибо вам и всем здоровья.
1: Всего доброго. Куда обращаться, если вы столкнулись с проблемой в системе здравоохранения? Что делать, если больничная касса не дает ответа или вы получили ответ, который вас не устраивает? Многие уверены, что жалобы в Министерство здравоохранения – это достаточно сложный бюрократический процесс. Но так ли это на самом деле? Сегодня разберемся, постараемся разобраться, в каких случаях действительно стоит обращаться в Министерство здравоохранения и как правильно подать жалобу. Об этом мы поговорим с руководителем службы по работе с населением Офером Зирберталем. Шалом, Офер.
2: Шалом, Таня.
1: Тудаша Тайтану Айом. Натхильме Шила Клалит. באיזה נושאים אזרחים יכולים להגיש תלונה למשרד הבריאות?
2: אז ברשותך, לפני שאני עונה תשובה ספציפית, אני אתן קצת רקע.
1: בטח.
2: זו שאלה שמסתתר מאחוריה הרבה. חשוב להכיר שמשרד הבריאות הוא לא מערכת הבריאות. כפי שהמאזינים בוודאי יודעים, מערכת הבריאות רבתי זה קופות חולים, זה מרכזים רפואיים, ורוב מי שהמטופלים והמטופלות בישראל באים איתו במגע, אלו לא גורמים שהם משרד הבריאות. ואכן, באמת בנושאים רבים שקשורים בקבלת שירותים רפואיים בישראל, עדיף קודם כל לפנות לגורמים המטפלים, לקופת החולים ולמרכזים הרפואיים הרלוונטיים.
1: זה השאלה השנייה שלי, אבל בסדר גמור.
2: עוד נגיע, אז אני עוד אסביר מתי נכון לפנות למרכזים, אם תרצי.
1: בטח, בטח.
2: אבל בהמשך לשאלתך, גם משרד הבריאות עצמו, מעבר להיותו קובע מדיניות ומתקצב המערכת וכן הלאה, ישנם הרבה הרבה היבטים שהוא אמון אליהם, ואפשר וצריך לדעת ש-

0: Но пока у нас нету гостей, я с вами поговорю немножко о трудоустройстве детей летом, потому что это тема тоже, которую нам часто задают, и пока мы ждем, когда у нас может появиться гость, следующий гость в эфире, я вам расскажу немножечко об этом. В первую очередь, что нужно знать и понимать, что с какого возраста можно работать. Минимальный возраст для трудоустройства составляет 14 лет, но только во время школьных каникул. Если мы говорим о работе во время учебного года, то минимальный возраст для приема на работу составляет 15 лет. Вот буквально на днях мне был задан вопрос, может ли 12-летний подросток работать. Так вот, по закону израильскому не может. Может работать только начиная с 14 лет. Сколько должен платить работодатель? Это тоже частый вопрос. Предположим, если работодатель хочет платить минимальную установленную для подростков зарплату, то есть не минимальную заработную плату, которая есть по стране для совершеннолетних, а минимальную, то в такой ситуации есть тоже установленный минимум, и размер этой зарплаты зависит от возраста подростка, который вышел на работу, и, конечно же, он рассчитывается как определенный процент. Вот, предположим, если мы говорим о подростках до 16 лет, то почасовая заработная плата для таких подростков составляет 26 шекелей и 7 огород. А вот если мы говорим о подростке с 17 до 18 лет, то 30 шекелей и 92 огары. Вопрос следующий, который часто задают родители, бабушки и дедушки, когда разрешено работать? Может ли работать, допустим, сутки? Нет. Закон гласит, что подросткам до 16 лет запрещено работать в период с 8 часов вечера до 8 утра. То есть рабочий день может находиться в пределах 8 утра и до 8 вечера. Если же вашему ребенку от 16 или до 18 лет, то он может уже работать до полуночи, но только во время официальных школьных каникул. И опять же, при условии, допустим, если работа заканчивается в 12 ночи, в таком ситуации работодатель обязан предоставить подвозку своему ребенку до дома. Ну, что еще важно знать? Работодателю запрещено накладывать штрафы за случайные поломки инструментов. За каждый день приезда на работу, естественно, полагается оплата проезда, как любому работнику в Израиле. Работодатель обязан выплачивать зарплату, начиная с первого часа, а также за период испытательного срока или обучения. Очень часто работодатели жалуются, особенно когда дети их идут работать в какой-нибудь общий ПИД, и работодатель им говорит, ну ты там пару дней поучись, а потом я буду платить тебе заработную плату. Так вот так работник приходит, два дня учится, а потом работодатель с ним расстается. И вот такой устраивает конвейер среди подростков, и не оплачивая заработную плату. В такой ситуации это незаконно, и работодателя в такой ситуации можно наказать. И запрещается привлекать работников к сверхурочной работе. То есть только минимальный период рабочего дня, то есть стандартный период рабочего дня должен быть не более 8 часов 30 минут. Если работодатель обещает подросткам, что они смогут зарабатывать кучу денег, потому что будут работать сверхурочно, это тоже незаконно. То есть, еще раз повторю, если мы говорим о недельных часах, то это может быть только 40 часов в неделю. И если мы говорим о трудоустройстве в выходные дни, то здесь работает тот же закон, как и для всех совершеннолетних. То есть, допустим, нельзя трудоустраивать в дни отдыха. То есть, если мы говорим о шабате, то это день отдыха для евреев. Если представители другой религии, они, конечно же, могут выбирать и себе выходной между пятницей, субботой и воскресеньем. То есть в таком ситуации человек может выбрать выходной в пятницу и работать в субботу. Ну, а в течение 7 дней с момента начала работы работодатель обязан предоставить нашему подростку уведомление с подробным описанием условий труда. То есть, какие там будет зарплата, будут ли какие-то социальные условия, режим работы и так далее. Если мы говорим, что подросток работает минимум 6 часов в день, то они имеют право на 45-минутный перерыв в течение рабочего дня. И еще одна важная вещь, от которой, допустим, не относится к совершеннолетним. Подросток, когда устраивается на работу, то он должен пройти медицинское обследование и получить разрешение на трудоустройство у семейного врача. И самый, наверное, основной вопрос, который задают родители, а где же искать работу? Ну вот мне, как маме, известно два места. Первое, конечно же, это служба по трудоустройству. Она принимает подростков по понедельникам и средам с 11:30 до 12:30. Туда можно прийти и посмотреть список вакансий, поговорить с куратором службы по трудоустройству и, возможно, получить хорошее предложение. Ну, конечно же, есть еще различные сайты по трудоустройству молодежи. А один из них — Сахбак. Это молодежный портал по поиску работы от Old Jobs. Old Jobs, я думаю, многие из вас знают. Здесь можно найти любую работу для подростков, до призывного возраста, до солдат и даже уже для демобилизованных военнослужащих и студентов. И, кстати, там не нужно приготовить специальное резюме, писать какие-то формулировки, вообще личной бюрократии. И на сайте достаточно представлен большой и широкий выбор вакансий. И последнее, наверное, чего я коснусь, это куда жаловаться в случае, если права нашего подростка нарушены. Первое. Если права были нарушены, можно подать жалобу в движение «Работающая и учащаяся молодежь». Обратиться в организацию можно по телефону 054-400-1100 или *1121. Также консультации по вопросам трудовых прав несовершеннолетних можно получить в Управлении контроля Министерства труда. Телефон Центра обращения 074-769-6249. Ну а теперь перейдем к нашему гостю. Многие люди живут с хроническими болями годами и часто даже не знают, что существуют специализированные клиники боли. Кто-то бесконечно принимает обезболивающие, кто-то ходит к врачу, от врача к врачу, но облегчения так и не получает. Что такое клиника боли и чем она отличается от обычного лечения у ортопеда или невролога, мы поговорим со специалистом по нейромодуляции боли, доктором Аароном Славой. Слава, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, давайте вот просто начнем с базового самого. Что такое клиника боли? Что это за направление? Что там лечат?
1: Несколько десятков лет назад. Это очень молодая специальность, развивающаяся с колоссальными темпами. Несколько десятков лет назад пришли к выводу, что в некоторых, а в многих случаях хроническая боль вместо того, чтобы быть средством защиты, становится болезнью. А в момент, когда боль — это болезнь, и решили, что боль — это болезнь, но это действительно так, хроническая боль — это болезнь, то появилась такая специальность о лечении боли. И есть такой отдел, как нейромодуляция боли. Есть очень много методик по лечению боли. С одной стороны, это может быть как убирание самого процессы, которые приводят к боли, это оптимальный. Но бывает, что процесс пошел и есть какая-то причина, но боль уже не зависит от этой причины, это уже совершенно отдельное заболевание. Тогда включаемся мы, специалисты по лечению боли, которые пытаются изменить прохождение боли как периферически, так центрально, как медикаментозно, так и с помощью различных методик, которые могут в себя включать различные инъекции различных препаратов под рентгенами, под компьютерами, томографами, под имплантацией стимуляторов, антенны, которые мы вживляем в пациентов, и которые пациенты пользуются этими антеннами и уменьшают боль, и так далее, и так далее. Это целая большая наука — это большой разрез в лечении пациента.
0: Как человек может или должен понять, что ему уже стоит обратиться именно в клинику боли, а не продолжать обычное лечение? Есть какой-то...
1: Ну, в момент, когда боль продолжается больше 3 месяцев,
0: так,
1: то, наверное, уже стоит обратиться в клинику. Не, наверное, стоит обратиться в клинику боли. Так? А какой вид боли? Это уже совсем другой вопрос, потому что их очень много видов боли. И боль может быть после удаления зуба. Через 3 месяца человек убрали зуб, а у него боль продолжается. и будет продолжаться еще всю жизнь, если ее не лечить.
0: Угу. То есть так, здесь может быть и не только, что врач там нанес, допустим, не дай бог, какую-то инфекцию унес, а именно действительно что-то уже не на нейропатическом каком-то уровне.
1: И, да, угу. Это очень, очень часто. Это не совсем не редко. Или человек прошел операцию по замене суставов, так? Импланты стоят прекрасно, движение в суставах отличное, ортопед сделал все, что он мог. Инфекции нет, а боль осталась, и еще иногда и хуже.
0: Но это уже получается уже не альтернатива операции другим лечениям, это уже, можно сказать, как последний этап, когда другие методы не помогают.
1: И иногда это профилактически тоже может работать перед какими-либо процедурами. И иногда это работает как замена операции. Ну, например, если мы возьмем пожилого человека, которому нельзя делать какую-либо операцию ортопедическую, просто нельзя, но у него есть сильные боли, из-за состояния его здоровья, то обращаются к нам, и мы можем уменьшить сильно эти симптомы, и человек может ходить, например. Либо если есть какие-то изменения в позвоночнике, например, диски или что-то такое, что давит на структуры, мы можем нашими методиками зайти в эти структуры и изменить ситуацию как боли, как и этих дисков. И таким образом эта процедура называется замена операций вместо операции. И таких случаев очень много. И хирурги иногда посылают, и не только ортопеды, и хирурги, и семейные врачи и так далее. Посылают нас именно, не нас, а посылают, извините, посылают пациентов с просьбой помочь и найти какую-то альтернативу оперативному вмешательству.
0: Вот, Слава, у нас сегодня первый спикер, с которым мы говорили, он был заведующий реабилитационной службой. Мы говорили с ним о протезах в случае ампутации конечностей. И вот он сказал, что самая подготовка ко всему вот этому прохождению реабилитации и так далее и тому подобное начинается еще до момента операции. Вот может ли, допустим, клиника боли помочь человеку подготовиться, пережить вот этот период боли, заживления и так далее и тому подобное?
1: Да, безусловно, а может подготовить перед операцией, сделать соответственную медикаментозную подготовку, а иногда дать какой-то план, который немедленно после операции человек должен пройти. И во время операции, соответственно, и после операции. И очень много пациентов с ампутированными конечностями приходят к нам, потому что... боли после ампутации, есть очень много разных видов боли после ампутации, они действительно существуют, это серьезная проблема, но мы с ней справляемся в основном.
0: А как вообще в Израиле попадают в клинику боли? Нужно ли направление от врача? Если от врача, то от какого? И как это?
1: В принципе, в клинику боли можно попасть и без направления врача. Лучше, конечно, с направлением врача, когда он посмотрит пациента, любого врача. Может быть, семейный врач, может быть, ортопед, хирург и эндокринолог. Мы получаем с разных специальностей, нейрохирургия и так далее, и так далее. Что он, врач, проверил пациента и думает, что клиника боли ему поможет. И тогда мы увидим более полную картину и увидим... пациента, как бы сказать, уже обработано хотя бы немножко, хотя бы какие-то клинические исследования у него есть. Но никто не запрещает людям прийти, просто назначить очередь в клинику боли и прийти. Но в самом деле очереди в клинике боли, а особенно в клинике, которые занимаются нейромодуляцией, люди, которые занимаются нейромодуляцией, они очень большие.
0: Это сколько людей в Израиле, получается, нуждаются в вашей помощи?
1: 25% населения.
0: Вау.
1: Как минимум, если мы еще не учитываем пациентов с посттравматическими синдромами.
0: Слава, наверное, и последний вопрос, который мне хотелось вам задать сегодня. Вот лечение в клинике боли, оно входит как-то в корзину здравоохранения?
1: Оно входит в корзину здравоохранения. Очень массу этих процедур я делаю через корзину и так далее. Это очень дорогостоящие процедуры. Государство наберет на себя основную часть расхода.
0: Но есть личное участие?
1: Практически нет. А если идет через систему государственных служб или систему подхалимов, так мало, небольшой участок практически. Но добраться к специалисту боли, а еще к определенным видам специалистов боли, которые могут что-то сделать на самом деле, на месте, или произвести какую-то процедуру, очень тяжело, потому что нас мало, очень мало. Mm-hmm. Очень мало. Один человек на миллион, примерно так.
0: Ну, судя по тому, что я сегодня немножко посмотрела, и русскоязычных представителей вашей профессии тоже очень ограниченное количество. Вот.
1: Ну, есть возможности, есть иногда люди приходят частным образом, они сокращают вот этот путь ожидания, и тогда уже проходят через системы Купатхолимы и так далее. Есть разные пути и возможности достичь клинику боли, но человек должен знать, пациент, я думаю, должен знать, что и он не должен страдать так, что он не может жить, да. Понимаете?
0: Доктор, спасибо вам огромное, что вы были сегодня с нами, и спасибо за этот важный разговор.
1: Всего вам доброго.
0: Всего доброго, до свидания. Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваш номер телефона и ваше имя, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. У микрофона была Татьяна Берлин, за звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодекс, и сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Книжевский. Марк, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вопросы по темам иммиграционного и семейного права, а также на вопросы, связанные с МВД, сегодня отвечает наш гость. Можно их задавать по телефону в прямом эфире 072-280-1003, 072-280-1003, или писать комментариями к посту программы в Фейсбуке на странице Канрека. Заходите туда, пишите свои вопросы или звоните. Кстати, есть еще просьба к тем, кто звонят. Пожалуйста, как только вам отвечает наш продюсер, сразу же выключайте радио или телевизор, то, как, где вы слушаете нашу программу, потому что это очень сильно мешает, в общем-то, сказать, беседе с вами. Конечно же, сделать невозможным наше общение в эфире. Поэтому я еще раз повторю телефон 072-280-1003. Марк Книжевский отвечает на ваши вопросы. Марк, пока наши радиослушатели дозваниваются, давайте я у вас спрошу, как вообще вот за последние годы, скажем так, много людей проходят различные процедуры, связанные с Министерством внутренних дел. Есть у нас большая репатриация, и, в общем, многим приходится, так сказать, иметь дело с МВД. Как стало ли больше проверок, отказов, подозрений в фиктивных браках, требований к документам, или все как всегда?
1: Ну, смотрите, как всегда, это тоже невозможно сказать, потому что это все время меняется, правила МВД тоже меняются. По поводу репатриации изменений больших не было, потому что, в принципе, из-за того периода, который переживает наша страна, последние пару лет репатриация упала в разы, ну, это естественно. Поэтому сейчас это такое что-то непонятное, да, какое количество людей репатриируется. Правила, конечно же, меняются в МВД, но это более касается уже в рамках вот процедур, которых вы упомянули, типа как СТУПРО, одинокий пожилой родитель или родитель солдата, как бы это что-то другое, это по-другому законодательству. А все, что касается репатриации, это релевантный у нас закон о возвращении. Поэтому да, конечно, меняется где-то в худшую сторону, где-то после каких-то определенных процессов в судах МВД все-таки меняет свои правила в лучшую сторону. Поэтому тут каждый вопрос, его нужно рассматривать индивидуально. Но вот я, вы знаете, хотел, вот в связи с тем, что мы уже заговорили про статус в Израиле, очень важный момент по поводу всех вот выходцев из Украины, которые находятся в Израиле, да, вот с момента начала войны. Как всем известно, что Израиль присоединился ко всем странам довольно поздно, но лучше поздно, чем никогда, и предоставили вот коллективную защиту всем выходцам из Украины, которые находятся в Израиле без статуса, да. Ну, неважно, как человек он находился в этот момент, без статуса, со статусом. На сегодняшний день у них есть коллективная защита. И вот в последнее время мы получаем большое количество обращений людей, которые, вот, допустим, вот буквально пару дней назад обратилась семья израильтяне. К ним приехала мама из Украины, которая не может получить в Израиле никакой статус. Она получила коллективную защиту, да, и они, не спросив никого, не проконсультировались, ничего, решили выехать вместе все за границу, просто отдохнуть на уикенд, да?
0: Да.
1: И что получилось? Выехать-то из Израиля они смогли, а въехать обратно уже маму развернули и не дали ей вернуться в Израиль. И здесь это очень тяжелая ситуация, потому что по правилам, в принципе, да, как бы человеку предоставляется, как только ты покинул, человек покидает страну, то тот статус, та временная защита, по большому счету, прекращается. И они не обязаны пропускать обратно. Понятно, что нужно сразу подключаться, подавать апелляции, И я больше чем уверен, что с помощью апелляционных процессов все это может решиться. Все это нужно делать вовремя. И вот мы плавно переходим на ту тему, что если вы планируете что-то сделать, или у вас непонятный какой-то статус, или какие-то вопросы, или нерешенные вопросы с МВД, обязательно, обязательно лучше проконсультироваться с адвокатами, которые специализируются на миграционном праве, и не делать глупых ошибок, которые будут стоить потом больших нервов, времени, соответственно, и денег, да, как бы. И как я и сказал, плавно переходим на тему апелляции.
0: Да.
1: Апелляции, которые часто происходят на пересечении границы. Значит, того человека, которого не пускают в Израиль, то там начинается уже время. Время работает против нас. Почему? Потому что человек проходит процесс слушания. В итоге слушания он получает отказ, ему вручают письменный ответ, что ему не дают въехать в Израиль из соображения, обычно это пишется, нелегальная миграция. И,
0: в смысле, что это опасение, что он останется здесь нелегально, да?
1: Да. Вот. И в таком случае нужно немедленно обращаться к адвокатам, к юристам, которые, еще раз, очень важно, специализируются в вопросах миграционного права, для того, чтобы они успели подать апелляционный процесс в апелляционный трибунал для иностранцев и нелегалов. Израиль это называется Бейт-Адин Ле-Арарим Ле-Зарим. Конечно же, временное обеспечение, нужно остановить депортацию и попытаться как-то разъяснить все это перед судьей. Понятно, что тут уже посмотрим, надо смотреть, какие аргументы есть у тех людей, которые истец. Ответчик здесь, соответственно, это страна, это юридический отдел МВД. Ну и здесь уже судья будет принимать решение. Поэтому если будут нормальные профессиональные аргументы, то есть большая вероятность, что этот вопрос решится. Но иногда и на стадии апелляционного трибунала эти вопросы тоже не решаются, и периодически нужно даже идти в областной суд. Ну, я это веду к тому, что лучше один раз встретиться, проконсультироваться с профессионалом, понимать вообще всю картину юридическую, и потом принимать какие-то решения. А вот делать какие-то самостоятельные решения по поводу пересечения границ,

0: приезжали в Израиль, гостят, уезжают. В принципе, проблем никаких нет. Но тут же это человеческий фактор. Все зависит, на кого вы попадетесь и как будет происходить там динамика на границе. Иногда люди сидят, вот бывают, к нам звонят, что прилетели люди, их 3-4 часа не отпускают. И начинается уже паника, да, что происходит. К сожалению, да, вот бюрократическая машина, она работает, но она работает медленно, и иногда нужно просто набраться терпения. Вот был случай совсем буквально недавно, когда позвонила к нам женщина, и что 4 часа и задержали ее родственников, но в итоге все разрешилось, и их пустили. А бывают ситуации более сложные, когда есть какие-то подозрения, когда, я думаю, что когда начинается что-то вот неестественное, вот это время ожидания, да, я думаю, что уже, может быть, есть даже смысл связываться с адвокатами, чтобы тут же тоже непонятно, как это все будет развиваться, когда, если их пустят, не пустят, когда будет отказ. В апелляционный трибунал можно подавать и ночью тоже. Есть всегда дежурный судья и дежурный юридический отдел МВД. Но тут надо понимать, как все это делать. Есть свои нюансы, есть своя система, как все это нужно делать, нужно подавать все правильно. Потому что по техническим причинам тоже могут отклонить иск. Исковое заявление, понимаете? Поэтому люди иногда как-то пытаются самостоятельно это делать, и, конечно же, у них нет понимания, как все это делать, и они получают отказы. Даже на технических основах может быть отказ. Поэтому здесь нужно обращать внимание. А вообще, вот все, кто приезжают в гости, я всегда советую, если люди приезжают с обычным туризмом, максимальной информации, кому приехали, куда приехали, гостиница, ваучеры, экскурсии, которые собираются здесь делать, денежные средства. То есть, знаете, если человек приезжает на 2 недели, а у него $100, то, понятно, это выглядит как-то очень странно, вы согласитесь со мной, да?
1: Да.
0: А если люди приезжают к родственникам, к семье, к друзьям, то я всегда советую, чтобы на руках было письмо, объяснительно, оно не помешает. Может быть, даже его и не попросят. Но письмо с копией туда за ута, что вот я такой-то, приглашаю такого-то. Они будут жить там, как можно максимум информации, чтобы избежать каких-то некомфортных ситуаций на границе.
1: Да. Скажите, я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечает Марк Княжевский, адвокат, специалист по семейному иммиграционному праву, и также отвечает сегодня на вопросы, связанные с МВД. Звоните по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Или пишите вопросы комментариями на нашей странице в Фейсбуке к посту этой программы. Марк, отдельная тема — это, конечно, семейное право. И, может быть, поговорим на общие такие темы, связанные с разводом. Uh-huh. Что вот здесь самое главное нужно знать людям, которые решили развестись, как все-таки сделать этот процесс наименее травмирующим?
0: Самое главное, вот я считаю, что это, если люди могут каким-то образом оставить эмоции в сторону и посмотреть на всю ситуацию трезво, а тем более, когда есть дети, на повестке дня, а тем более несовершеннолетние, всегда нужно попытаться договориться диалогом, общением. Потому что это влияет много на что. В основном это влияет на детей. Психологический аспект этого вопроса, я думаю, что все это прекрасно понимают, и наши радиослушатели в том числе, как все это влияет на детей, а тем более на совершеннолетних. Поэтому я всегда говорю тем сторонам, которые приходят ко мне на консультацию, вы лучше поберегите эти деньги, потому что потом вы будете тратить намного больше на психологов и на психиатров для детей, которых вы просто угробите своими руками, используя их как оружие в войне между вами. Поэтому, я понимаю, это очень, тяжелая ситуация, очень непростая ситуация. И много людей не могут думать трезво в такой ситуации, которая находится в ней.

0: Да, поэтому всегда можно обратиться к адвокату, к те, которые специализуются на семейном праве. У адвокатов иногда бывают и еще навыки, как медиатор, гишур, да? Как заниматься медиаторством между сторонами, попытаться как-то договориться. И я считаю, что всегда можно найти где-то вот золотую середину, чтобы было комфортно всем и договориться. Я уже не говорю про, когда люди идут в договоренном порядке, да, в суд, подтверждать все договоренности. Я уже не говорю, сколько нервов, сколько денег потратит. Вот эта лишняя война, в кавычках, да, которая между супругами происходит обычно в этих процессах. Всегда нужно пытаться вот из самой тяжелой ситуации, несмотря на какая бы она тяжелая ни была, всегда попытаться найти какой-то компромисс и пытаться договориться. Почему? Потому что в договоренностях вы получите намного больше пользы, чем если это будет война, вот эта вот непонятная война с двух сторон. Понимаете?
1: Да. Ну, как да, как многие говорят, что после долгих лет борьбы закончилось все с теми же самыми результатами, но
0: да,
1: только
0: да,
1: с
0: да.
1: большими
0: да.
1: потерями, да,
0: да
1: и
0: это то, что
1: моральными,
0: я всегда говорю.
1: И денежными.
0: Это то, что я всегда говорю, вот люди, которые приходят ко мне на консультацию, я говорю, давайте договоримся, попробуем договориться с другой стороной. Почему? Потому что мы сейчас будем вести вот эту войну, ну, невозможно сказать, что она бессмысленная, да, но я говорю, воевать-то за что? Как бы мы через год, два, полтора, ведь процессы все длятся долго, мы придем к тому, что я тебе говорю, вот то, что я вам говорю сегодня. Поэтому давайте сэкономим это время, нервы, деньги, эти все эмоции. Можно собраться, собрать все, собраться, настроиться, договориться. Нет такого, что невозможно договориться. Нет такого, потому что всегда есть что-то, что одна из сторон хочет, другая сторона не хочет. Поэтому здесь нужно иметь профессионализм. Как я и говорю, вот это гишур, медиаторство. Да, это профессиональные люди, которые умеют правильно выслушать людей и изложить все их желания на бумагу. Потом это все подтверждается в суде. И поверьте мне, результат при договоренностях, он намного лучше, чем вот прийти к тому же результату после непонятной войны между супругами.
1: Да, хорошо. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это я?
1: Да-да.
2: А, Михайловна. Добрый день, всем спасибо за консультацию. Уважаемый Марк, к нам едет в гости
1: ревизор
2: из Белоруссии женщина с ребенком. Значит, они уже здесь были. Один раз два года назад. Женщина еще была в прошлом году. Ей оформили электронную визу. Действующие. А вот ребенку мы оформить не можем никак. Автомат выдает, что надо обратиться в посольство обоим родителям вместе с ребенком. Звонили в посольство, там, извините за выражение, несут лабуду. Что делать?
0: Еще раз. Значит, на женщину вы оформили эту визу, и электронную визу ETA,
2: да.
0: Она... Да, у нее срок
2: уже
0: годности...
2: Уже приезжала с этой визой даже.
0: Да, срок годности у нее, по-моему, 2 года.
2: Два года. Мы в прошлом году оформили, она приехала спокойно.
0: А вот вы пытаетесь сделать то же самое на ребенка через систему ETA, и что вам показывает?
2: Да. На полпути останавливается, и автомат сообщает, что надо лично обратиться в посольство обоим родителям и вместе с ребенком или там с доверенностью. Второго родителя.
0: Вы знаете, у вас получилось меня застать с таким вопросом. Я это первый раз слышу, если честно. Да, если честно, я первый раз это слышу. Может быть, есть какие-то обременения вывеза ребенка из границ Белоруссии, что нужно какое-то согласие.
2: Секунду,
0: я размышляю. Хотя у нас же с Белоруссией безвизовый режим.
2: Безвизовый, да.
0: Поэтому, в принципе, нет никакого смысла обращаться в наше посольство, потому что в посольство обращаются, когда нужна виза. Вы попытались связаться с посольством, и вы не дозвонились, правильно?
2: Нет, мы дозвонились. Первый был совет: оформляйте снова визу на себя и вместе с ней оформите на ребенка. Это глупость. Автомат это не дает. Вот,
0: одну минуточку, потом... скажите, а вот давайте я, когда вы подавали на ETA, на электронную. Может быть, там действительно есть рубрика для несовершеннолетних детей?
2: Нету. Когда мы первый раз подавали, мы подавали только на взрослого человека.
0: Тогда смотрите, лучше всего, где вы живете?
2: В Иерусалиме.
0: В Иерусалиме. Лучше всего рано утром идти в МВД, на Эстера Малька у вас там это МВД находится, идти в МВД и там это все узнавать на месте. Пока что ни в коем случае, чтобы она не покупала билет, пока не решится вопрос про ребенка несовершеннолетнего. Потому что очень странная ситуация, я вам честно скажу, что я в первый раз такое слышу вообще. Что или же вы пробуете заново заполнить электронную визу и попытаться, если там есть возможность, или же вам нужно лучше всего сходить в МВД, попытаться сделать скриншот, ну, сфотографируйте экран, то, что вам это выдает. Вот. И они прекрасно понимают, что Белоруссия — это что у нас безвизовый режим, и каким-то образом это решать на уровне МВД. Но пока что, чтобы они билет просто так не покупали, чтобы, не дай бог, не развернули только из-за ребенка, что такое тоже может произойти.
2: Но ребенок уже был здесь 2 года назад, поэтому же паспорту его свободно пропустили. Даже не взглянул
0: секунду.
2: На него.
0: Он был в прошлом, 2 года назад, когда у мамы была электронная виза, у него нет?
2: Нет, до электронной визы. До
0: электронной визы. Но вы видите, сейчас ввели закон, что без электронной визы могут отказать во въезде в Израиль, понимаете? Вот эту всю информацию, которую вы говорите, сделайте скриншоты, что у вас не получается сделать для ребенка визу, сходите в МВД рано утром на прием, чтобы вам это как-то разрулили, что вы объясните, что вот он уже здесь был, что, в принципе, причин для отказа нет. И вот мы получаем такой-то ответ. Они вам это могут решить, конечно.
2: Создали проблему.
0: Ну, может быть, это не такая уж серьезная проблема, которая закончится одним походом в МВД.
2: Ну, это может быть. И еще, если позволите, я думаю, что вы еще не встречались, и многие, и не все встречались с электронной визой, буквально 2 фразы. Там при ее оформлении на полпути есть 2 вопроса. Оформляли ли вы эту визу, и были ли вы раньше в Израиле? Ответ – да, нет. Там стоят 2 квадратика. Но стрелка курсора, она превращается в ладошку. Если этой ладошкой накрыть целиком квадратик, автомат не сработает, не пропустит дальше. Нужно только кончиком пальца одного верхнего. Это я, когда оформлял визу первый раз, бился над этим 2 или 3 дня,
1: ничего
2: пока
1: себе,
2: дошел.
1: Какие хитрости.
0: Да, спасибо.
2: Это очень существенно. Это я просто обращаюсь ко всем слушателям.
1: Ценный совет.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, ясно, спасибо вам.
0: Спасибо, удачи вам.
1: Всего хорошего. И, дорогие друзья, 072-280-1003. 072-280-1003. Марк Книжевский отвечает на вопросы радиослушателя, адвокат. Темы «Иммиграционное семейное право» и вопросы, связанные с МВД. Пожалуйста, звоните уже сейчас, а не за 2 минуты до окончания программы, а то мы тогда не сможем принять звонок и не сможем с вами побеседовать. Марк, я хотела вас спросить. Я смотрю сериал сейчас на канале Кан-11, который называется «Лёла Риф», то есть «Не ссориться». Но я его еще не досмотрела, по-моему. Поэтому, в общем, не знаю, чем все закончилось. Но там есть 2 интересные вещи, которые... Там про семейные отношения, для тех, кто не видел. Умирает отец, оставляет своим детям как бы наследство, 3, и, в общем, так сказать, они все время ссорятся из-за этого всего. И там, значит, фигурируют 2 вещи. Во-первых, что отец оставил свою квартиру, на которую они все рассчитывали, вообще там непонятно кому. И второе, что одной из его детей муж не платит алименты. Вот это как раз по вашей части, поэтому хотела вас спросить, насколько, в принципе, возможно, во-первых, что муж не платит алименты, и что можно с этим делать? А во-вторых, вот второй вопрос, можно ли оспорить, собственно говоря, вот завещание такое, которое кажется совершенно несправедливым Да.
0: Прямо сейчас вам отвечу на этот вопрос. Значит, у нас оспорить завещание и не платить алименты можно ли? Но до этого очень важно подчеркнуть, вот сейчас предыдущий радиослушатель затронул тему электронной визы.
1: Да.
0: Это очень важно. И люди иногда забывают делать электронную визу для гостей, для тех, кто приезжает в Израиль. И это является причиной для отказа при въезде в Израиль. Значит, если человек приезжает без электронной визы, которую он оформил заранее и получил согласие, на английском языке написано «approved», подтверждено, разрешено, лучше вот без этой визы в Израиль не приезжать. Обычно это берет, по правилам это 72 часа, но обычно это делается, очень быстро получается ответ, если нет никаких проблем. И в такой ситуации, которую вот рассказал радиослушатель, обязательно нужно этот вопрос решить до приезда гостей в Израиль.
1: Да.
0: Теперь по поводу вашего вопроса не платить алименты. Значит, в тот момент, когда суд присудил той или иной стороне выплачивать алименты, давайте не забываем, что алименты может платить мужчина, и алименты может платить и женщина.
1: Да.
0: Да, у нас на носу 2026 год, и такое тоже бывает.
1: Равноправие,
0: совершенно верно. Поэтому, если суд вынес такое решение, это полноценное судебное решение, которое стороны должны выполнять. Если не выполняется судебное решение, его можно реализовать. Против той стороны можно начинать действовать. Будь это с помощью ОЦАЛЯ ПОАЛЬ, судебный пристав, или же можно обращаться в ту же инстанцию для того, чтобы заставить сторону выполнять свое решение. Но там есть очень радикальные меры, вплоть до ареста. Были случаи, когда муж избегал оплаты алиментов без какой-либо причины, то иногда можно и арестовать человека за это. Бывают еще ситуации, когда суд вынес решение об оплате алиментов, но по каким-то определенным причинам, они очень жесткие причины, то вторая сторона не может платить алименты. Иногда можно получать какие-то минимальные алименты с помощью Института национального страхования, реализовывать. Ну, там какой-то минимальный платеж с помощью Битуах Леуми. И тогда Битуах Леуми заводит дело в ОЦАЛЯ ПОАЛЬ, да, в системе судебных приставов против того человека, кто не платит. Вот. Поэтому платить алименты просто без причины или без решения суда – это невозможно.
1: Угу.
0: Запрещено. Да, поэтому все в жизни бывает. Бывают иногда радикальные изменения. Бывает иногда люди договорились о сумме X, и у сторон бывают проблемы финансовые, трудности. Все нужно делать вовремя, заранее, официально, через суд. Ни в коем случае нельзя принимать самостоятельные решения. Ни в коем случае нельзя говорить, я сегодня не заплачу, завтра заплачу. Такое тоже нельзя делать. Поэтому все нужно делать заранее. Именно поэтому всегда нужно уметь договариваться. И всегда нужно иметь, держать контакт с другой стороной. Потому что хотим мы этого или не хотим, как минимум до 18 лет совместных детей нас заставляют жизненные условия общаться. Хотели бы мы этого или нет. Да? Поэтому всегда нужно уметь правильно разговаривать и общаться. Я считаю, что все можно решить путем диалога.
1: Да.
0: Теперь по поводу...
1: Давайте по поводу завещания оставим на потом,
0: да.
1: Послушаем радиослушательницу, потом
0: давайте.
1: Продолжим. Да, здравствуйте.
0: Да.
1: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Роза. Я по поводу... Сначала я хочу сказать, поблагодарить вас за ответы, которые очень хорошие и очень полезные. 1 числа мы пошли, сменяли паспорта, и через месяц нам сказали, придут паспорта электронные. Я хочу задать вопрос насчет визы. Там есть до 28 года есть визы. Это будет тоже там включено? Да, и вот этот
0: Еще
3: вопрос.
0: Еще раз, я немножко не понимаю, какие паспорта электронные?
3: Паспорты были визы до 28
1: года. Куда, в Америку? Куда виза?
3: Да, в Америку.
0: А, если вы поменяли паспорт?
3: Да, мы поменяли паспорт.
0: А, у вас стоит 10-летняя виза в старом паспорте?
3: Да.
0: Смотрите, по практике нет, вам ее уже вклеили, это же страницу невозможно переклеить. Она у вас остается в старом паспорте.
3: Да.
0: Старый паспорт вам всего обрезают уголки, но виза остается. Поэтому я знаю по тем...
1: Я знаю по своему опыту.
0: Да,
1: приезжать просто с двумя... Ну, как бы с новым паспортом и старый показывать, да, в качестве визы.
3: Спасибо вам большое.
0: Ни в коем случае старый паспорт, чтобы вы только не потеряли. Вам его обрежут уголки и отдадут, поэтому храните его. Это вот как вам только что ответили, что нужно с двумя паспортами. Виза действительно. Хотя на сегодняшний день уже есть и электронная виза, вам очень легко ее получать, поэтому тоже имейте в виду.
1: Если ваша виза действительно, то пусть она будет использована пока...
3: Вот в паспорте старом, да.
0: Да, конечно.
1: Потому что новая виза, там каждый раз нужно платить, и, в общем, так сказать, лишнее просто, да.
3: Спасибо. Хорошего вам дня.
1: Марк,
3: спасибо.
1: Извините, я у вас отобрала хлеб, ответила на вопрос.
0: Нет.
1: Просто я это делаю два раза в год.
0: Да. Если у вас еще из личного опыта, это лучше всего.
1: Да, абсолютно. Да, есть радиослушатели еще на линии. Здравствуйте. Алло. Да. Пока нет. Давайте тогда подождем, когда нам снова позвонят. 072-280-1003. А мы пока можем поговорить про наследство.
0: Теперь по поводу попытаться оспорить завещание. Оспорить можно почти все. Да, допустим, вопрос, чего мы добьемся от этого оспаривания. Почему? Потому что завещание — это не железобетонная стена, которую невозможно пробить, да, но очень легко, очень тяжело будет оспаривать завещание, когда завещатель, человек, который оставил это завещание, его уже нет в живых. Поэтому здесь есть закрытый список, если можно так сказать, закрытый список вещей, по которым, если сторона, которая оспаривает завещание, сможет доказать, что когда он писал это завещание, допустим, он был под влиянием чего-то, когнитивно не был способным, и на это есть медицинские документы. Или же это было, знаете, как в кино, под дулом пистолета, и это можно доказать. Или же было какое-то неестественное влияние извне. Например, иногда бывает, знаете, когда вот были ситуации, когда по уходу за престарелыми, которые сидят с престарелыми, вдруг появляется завещание, где он оставляет все этому работнику вместо детям. Да? Тут тоже много разных вопросов. Завещание лучше всего, конечно же, делать это у нотариуса или с помощью адвоката. Любое завещание нужно фиксировать у Рашама Ярушот, это реестр, где хранятся все завещания.
1: При жизни, то есть человек написал завещание, его сразу зарегистрировать?
0: Да, его можно зарегистрировать, даже нужно его зарегистрировать, я всегда это советую. Или же это завещание хранится по практике в копиях. Одна копия у нотариуса, который это делал, другая копия у самого человека, который пишет завещание. Теперь понятно, что если завещание нотариальное, то нотариус несет колоссальную ответственность за такого типа завещания. Он должен проверить, что человек здоровый, в здравом уме, что нет никакого-то влияния извне, а он проводит с ним беседу. Если он человек совсем пожилой, то он может запросить и медицинское заключение о том, что он когнитивно здоров и что он нормально соображает. Как говорят на иврите, цалюль бы да то. Mm-hmm. Понимаете, поэтому оспорить, конечно, можно оспорить. И иногда даже бывает, получается, что суд может открыть завещание заново, если ему кажется что-то очень подозрительно в этом завещании. Допустим, трое детей, как в том сериале, который вы смотрите, двое детей, нормальные отношения, нормальная семья. У человека, например, есть тот же, кто занимается ухаживает за ним. Метапель, как говорят в Израиле. Вдруг и дети знают, что было завещание одно, где родитель написал, что вот он делит все всем детям, он всегда об этом говорил на протяжении всей своей жизни, обещал одно, и вдруг после смерти вырастает новое завещание, свежее, которое было сделано вот прям близко к смерти.
1: Да.
0: Ну, вы понимаете, что здесь что-то не кошерно, и здесь есть большие вероятности, что было какое-то влияние извне, да, на... И здесь понятно, что обязательно нужно оспаривать такого вида завещания. Но вот есть такие маленькие всякие нюансы подозрительные, понимаете, когда мы понимаем, что нужно оспаривать это завещание. Поэтому на ваш вопрос,
1: да,
0: оспорить можно.
1: Да.
0: Поэтому, именно поэтому нужно делать всегда завещание профессионально у компетентных людей, для того, чтобы не было никаких проблем в будущем. Но, опять же, это все не 100%. Всегда можно попробовать оспорить, но тогда вы сокращаете все споры, ну, как можно на минимум.
1: Угу. А насколько вообще распространена история, ну, такие случаи, когда оставляют наследство, ну, вот не естественным наследникам, да, там, супругу, супруге, детям, а вот, вот так вот каким-то, может быть, таким необычным образом, и, в общем, наследники оказываются разочарованы?
0: Слушайте, ну, за мою практику я много таких встречал. Я на жизнь не перестает
1: удивлять.
0: Да. Поэтому было, если не помню, вы знаете, такой случай был когда-то, что в Тель-Авиве в каком-то старом доме были квартиры. Какой-то двух-трехэтажный старый фонд. И там был пожилой человек, который владел этими квартирами. И он написал завещание. Я оставил все эти квартиры тем жильцам, которые жили в тот момент в квартире.
1: Mm-hmm.
0: Да, как бы это было довольно забавно читать.
1: Да.
0: Но видите, жизнь все бывает. В жизни все бывает, поэтому. Ну, обычно, смотрите, обычно этого не происходит, поэтому нужно всегда все делать вовремя. И я всегда советую, что да, нужно делать завещание, да, нужно думать всегда об этом, ну. Жизнь такая, это что-то естественное. Пока что мы еще не придумали таблетку для чтобы жить бесконечно. Поэтому, к сожалению, надо об этом тоже подумать о дне после и о тех, кто остаются после. И чтобы всегда был во всем порядок. И именно поэтому, кстати, я вот всегда советую даже людям делать вот продолжительное доверенность. Вы слышали такой термин?
1: Вы знаете, да, я думаю, что об этом тоже стоит поговорить, потому что это вещь относительно новая, и, в общем,
0: да
1: и не все еще поняли, как
0: да.
1: она
0: работает.
1: Да,
0: продолжительная доверенность — это отличный инструмент.
1: И пойх
0: митмашех.
1: Митмашех, да. Угу.
0: Да. Это тоже, это относительно уже, ну, как сказать, новое. Ну да, можно сказать и новое. Это очень полезный инструмент, который позволяет человеку, который вот здоров, в полном разуме, написать распоряжение, что при каких условиях, что должно произойти, да, когда, ну, обычно это если недееспособно, если человек теряет дееспособность, он дает свои полномочия распоряжаться своим телом, своим имуществом, своими деньгами третьему лицу. Ну, это как опекунство, апотропсуд, да, вот это просто процесс опекунства и, как называется, апотропсуд, чтобы вести этот процесс в суде, это довольно нелегко. Это не просто, это юридический процесс, судья, апотропуса клали, это ответчик всегда в этих делах, да. Поэтому лучше всегда использовать вот этот инструмент, который на сегодняшний день является самым доступным. Этим занимаются адвокаты, которые получили специальную лицензию от Министерства юстиции для того, чтобы оформлять такого рода доверенность. Эта доверенность сразу же фиксируется в реестре Министерства юстиции, где прописано, что где человек вот прям прописывает, если произойдет такая ситуация, когда я не смогу принимать решение, там так, допустим, да, то эта доверенность вступает в силу, и за меня будет принимать решение, допустим, там моя дочь. такая-то, такая-то. Вы прям вот указываете, кто чем будет заниматься.
1: Да.
0: И вот когда, не дай бог, происходит такая ситуация, то вот есть прям порядок, и не нужно бежать, сломя голову, в суды и доказывать, был он когнитивно способен, не был, все эти заключения, это долгий процесс, он может длиться, а так сразу включается, вступает в силу вот такого типа доверенность. Поэтому я очень советую это делать.
1: Да, хорошо, спасибо. Давайте послушаем, у нас двое радиослушателей на линии ожидают, давайте послушаем их вопросы. Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Алло, здравствуйте, это Елена из Батьяма. Моя сестра приезжала к своей дочери, прилетала в августе прошлого года, оформляли эту, как она называется, господи, электронную, что сейчас положено там.
0: Да.
4: Виза, все в порядке, ее пропускали, она была 2 месяца у дочери. Сейчас дочь беременная, будет рожать где-то в начале августа. Вот. А, да, улетела она в октябре, где-то в середине октября. Значит, она будет... Может ли она прилететь на момент родов? Получается, это года не прошло, как она улетела. Отсюда это играет роль свою или не играет?
0: Смотрите, исходя из того, что вы сейчас рассказали, то, да, в принципе, все в порядке. Это легитимные приезды, легитимные отъезды. Да. Самое главное, чтобы не было никакого нарушения визового режима, да, ну, нет, нашего законодательства. Поэтому, а если человек приезжает к своей дочери, которая, дай бог, родит, и, дай бог ей здоровья и успехов,
4: спасибо,
0: и удачи, да, поэтому, если она приезжает к своей дочери на рождение, то, конечно, это даже не обсуждается, и, ну,
4: да, она хотела,
0: знаете, я вам на крайний случай пусть возьмет какую-то с собой справку о том, что, ну, если это уже прям вот прям начнутся какие-то проблемы, хотя я сомневаюсь, если она приезжала, уезжала и все соблюдала, то, в принципе, должно быть все в порядке и в этот раз. Но прям вот на крайний случай я бы посоветовал взять, пусть будет какая-то справка, если, не дай бог, они спустятся, как говорится, в такую резолюцию дотошности, да, то можно будет показать, что вот действительно дочка рожает, как бы, и это уважительная причина для того, чтобы не делать проблемы на границе, но у нас все может быть.
4: Понятно, спасибо вам огромное.
0: Да, не за
1: спасибо.
0: Что, удачи.
1: Всего хорошо. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Так, алло, это, видимо, я.
1: Это вы.
5: Меня зовут Наташа. У меня вопрос к Марку следующий. Я вчера получила на почте биометрический трудат ЗУД. Теперь значит, но в нем или при нем мне никто не выдал приложение, то, что на иврите называется «Сефах». У меня, значит, есть «Сефах» как-то 2-летней давности. Я не знаю, мне можно старым пользоваться или получить новый. Как мне действовать?
0: Смотрите, у Сефаха большой роли как бы нет. В Сефахе написано...
5: Тем не менее, в некоторых учреждениях...
0: Одну минуточку, я вам отвечу. В некоторых учреждениях самое главное — это то, чтобы у вас был действительный тудат-зуд. Это в государственных структурах и в банках в том числе.
5: Да.
0: Это для того, чтобы у вас был действительный тудат-зуд, потому что всегда везде просят тариф анпака.
5: Да.
0: Тариф анпака — это дата выдачи. Поэтому у Сефаха большой роли нет. Там написана ваша прописка. Или дети, когда они существуют. Одну минуточку, секунду. Я вам сейчас все отвечу. В Сефахе прописаны дети, когда 18 лет, и прописка. Больше у Сефаха нет никакой, в принципе, роли. Вы можете зайти в интернет и получить Сефах дигитально. Кабалат Сефах, вы можете с помощью Google, вы получите этот файл PDF, вы его распечатаете, сложите красиво и положите его в портфолио, которое вам дали для тудат-зуд. Если вы это не можете сделать и вам это мешает, тогда вам нужно сходить в приемные часы, в МВД, и вам дадут Сефах на месте.
5: Так, теперь скажите, пожалуйста, я вхожу, у меня есть личный кабинет на gov.il. Я могу через это или как я интернет?
0: Да, вы напишите в Google в поисковике Сефах Тудат Зеут, и он вас выведет туда, куда нужно.
5: Понятно. То есть тот, что я PDF я могу обычно распечатать на моем принтере, у меня будет, бумажка тогда. Все, огромное спасибо.
0: До свидания. Они вам еще этот цепок могут прислать по почте тоже. Там есть много. Вы выбираете.
5: Но не, я хочу не сама, да. Не с почтой, далеко почта, одним словом.
0: Хорошо. Все, удачи вам.
5: Марк, огромное спасибо. Всего доброго.
0: Всего хорошего.
1: Спасибо. Я хочу напомнить еще раз телефон, по которому вы можете задавать вопросы Марку Княжевскому, адвокату, специалисту по иммиграционному семейному праву, вопросам, связанным с МВД, 072-280-1003. 072-280-1003. Есть еще немного времени для того, чтобы задать вопросы. Пожалуйста, этим воспользуйтесь. Есть радиослушатели. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Да, здравствуйте.
6: У меня такой факт, на который бы я хотела получить ответ от Марка. Спасибо. Моя сноха имеет дочку 16-летнего возраста в Белоруссии. В прошлом году она приехала с ней. Мы взяли все бумаги из Мисрокопним, как положено. Прилетели они в Тель-Авив. Девочку развернули и отправили без сопровождающего через Арабские Эмираты назад в Беларусь. С матерью не запустили ребенка и разлучили, даже не дали забрать багаж. Вот как нам поступить?
0: По какой причине ее развернули? Ваша сноха без статуса
6: никто...
0: в Израиле?
6: Зачем? Она гражданка Израиля, она жена моего сына, она работает.
0: Не то, что она ребенка... работает, это не говорит, что у нее полноценное гражданство. У нее какой статус?
6: У нее вид на жительство.
0: Вид на жительство – это не гражданство.
6: С какой целью
0: она привозила сюда ребенка?
6: Привозила, что она вот на днях должна уже получить туда ЗУД, и чтобы Линочка осталась здесь.
0: Поэтому ее и развернули. Таким образом не действует. Я только в начале передачи сказал, что прежде чем как что-то предпринимать, а тем более в таких ситуациях, которые непонятны, никто не должен принимать самостоятельно такое решение. Не знав правил и не знав...
6: Самостоятельно. Извините, Марк, у нас были документы из Мисрата ПНИМ, что девочка может въехать.
0: Если у вас были документы из Мисрата ПНИМ, где написано, что девочка может въехать, то ни один пограничник не имеет права разворачивать эту девочку на границе. Значит, у вас не было тех документов. Одну минуточку. Я совсем немного занимаюсь миграционным правом, больше 15 лет. Поэтому я вам могу однозначно сказать, что, значит, у вас были проблемы, у вас не было официального разрешения от МВД, девочке 16 лет, девочка не была частью СТУПРО, я так понимаю, что там была ступенчатая процедура. Она имела право войти под мамину опекунство до 15 лет. По каким-то причинам девочка не зашла бы частью ступенчатой процедуры. Девочка автоматически не может получить никакой статус в Израиле, если ей уже 16 лет. Это я сейчас грубо рассуждаю вслух по правилам.
6: Я понимаю.
0: Да? Каждая ситуация оценивается по-разному, и все это индивидуально. Это ни в коем случае я не берусь сейчас оценивать именно вашу ситуацию. Но я вам однозначно могу сказать, что если бы вы сделали все заранее, и въезд девочки был бы разрешен официально, ни один пограничник не имеет права сделать то против того, что если у вас есть такое разрешение на руках. А если у вас такое разрешение на руках было, то вы должны были немедленно обращаться в апелляционный трибунал, когда еще сноха с дочкой находилась в аэропорту, и подавать апелляцию. Любой судья, и неважно, какое у него настроение в этот день, любой судья, если вы говорите, это оно и так и есть, увидев такой документ, разрешил бы ей въехать, а еще бы оштрафовал за поведение МВД. Поэтому здесь сюрпризов не бывает. Значит, что-то было сделано неправильно.
6: Я тут же пошла в суд, тут же там, в аэропорту. Показала все документы.
0: В аэропорту нет суда, в аэропорту только есть отделение МВД.
6: Отделение МВД, они сказали, документы соответствуют положению, и пошли за девочкой.
0: Значит, они уже... не соответствовали положению. Просто так несовершеннолетнюю девочку не разворачивают.
6: Я вам говорю, что развернули или через Арабские Эмираты отправили в Беларусь.
0: А развернули через Арабские Эмираты, потому что они прилетели через Арабские Эмираты.
6: Это да, но документы мы готовили полгода, администратор.
0: Я понял. Я не знаю, что вы готовили, как вы готовили, но...
6: Ну, нам выдали пакет, сказали, все в порядке, администратор. Я после этого была, они сделали круглые глаза, извините.
0: Понятно. Ну, значит, вам нужно идти опять в это МВД, где вам сказали, что все в порядке, в кавычках, и ломать с ними голову, потому что все, что вы мне сейчас рассказали, не состыковывается с практикой. И расходятся с
6: говорю,
0: реальностью.
6: Все документы были.
0: Я понял. Я вам уже ответил.
6: Все понятно. Отлично. Спасибо большое. Да.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Удачи. Всего хорошего.
1: Здравствуйте. Кто у нас на линии?
7: Здравствуйте. Я на линии. Леонид.
1: Да, мы вас слушаем.
7: По семейному праву я быстро постараюсь. Значит, мой сын купил квартиру. Так? Он собирается там жить с девушкой. Значит, ну, понятно, чтобы обезопасить себя, нужно делать брачный договор. Их отношения еще не дошли до брачного договора. Народная молва говорит, что если он с ней будет жить в квартире без брачного договора, то чуть ли не через 3 дня она имеет право на эту квартиру. Если там месяц или сколько будет жить. Это правда? Как нам быть в таком случае, пока обе стороны не договорились насчет брачного договора?
0: Во-первых, очень здорово. Полезная тема – это брачный договор. Да? Как бы это не
7: какое-то ругательство. Но это не подлежит. Да, я это понятно. Но они пока не дошли. Живут вместе. Сегодня свободные нравы. Прямо давайте говорить.
0: Значит, я вам советую, чтобы они быстрее до этого дошли, потому что вам нужно защитить, если тем более квартира была подарена родителями или куплена.
7: Нет, он купил денег. На Машканту. Машканта у него, Машканта. Но он боится, говорят, что если она проживет там месяц просто без...
0: Ну, нет такого, месяц и два. Если он купил, если это квартира, которую он купил, и не будет брачного договора, то начнется слияние имущества. И потом, например, если пройдет какое-то определенное количество времени, будет тяжело, это будет размыто, да, да, юридически невозможно может будет протянуть границу, линия, где проходит граница. Если человек начинает жить в этой квартире, эта квартира будет их общий центр жизни, крыша над головой, и начинается смешивание уже ирувных осин, да, это называется. Это для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, это мне нужно вам сейчас прочитать лекцию про часовую, нам не хватит...
7: Опять последний, эфира. Я понял, извините, я вас перебиваю, потому что...
0: Может быть такая ситуация, где квартира, которая была куплена одной из сторон, потом будет подлежать разделению. Может быть такая ситуация. Вот вам ответ на ваш вопрос.
7: Хорошо, вопрос последний, дальше вот идем по этому. Народная молва гласит, что квартиру, допустим, в эту не входить с девушкой, а жить, скажем, на схируте. А эту квартиру отдать, допустим, на схируте.
0: Я не знаю, что такое народная молва, я знаю, что такое... Я понимаю, это я с юмором говорю. Есть юриспруденция, есть юридические, есть законы, и есть прецеденты, и есть юридическая практика. Я не могу сказать вашему сыну, что лучше ему делать в своей жизни. Если есть такие опасения, значит, стороны должны спокойно дойти до брачного договора. Здесь ничего такого в этом нет. Это легитимно. Когда люди приходят в отношения с разными весовыми категориями, это легитимно. У нас 2026 год на носу, как я уже это сказал. Это правильно, это легитимно. А люди, которые пишут завещание, никто не хочет говорить про свою смерть. Правильно? И никто не знает, когда это произойдет.
1: Да.
0: Дай бог всем жизни до 120. Все нужно делать заранее и правильно, договоренностями.
1: Спасибо. Я думаю, что да, у нас просто не осталось уже времени.
7: Фраза. Так может быть, до брачного договора лучше жить на съемной квартире?
1: Давайте не будем сейчас уже эту тему развивать. В следующий раз позвоните и задайте этот вопрос. Марк Книжевский, огромное вам спасибо за то, что
0: отвечали на вопросы. Спасибо вам. Хорошего дня, хорошей недели.
1: Всего хорошего. Звукооператор Шарон Лернер, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям спасибо. Всем, кто не успел выйти в эфир, извините. Продолжаем трансляцию на Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

Скан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и сегодня в ближайшие часы на волнах радио Канрека для вас будет звучать классическая музыка, и по моему желанию, конечно же, и по вашему непосредственному. Мы сегодня слушаем знакомые темы, классические темы в классической музыке, конечно же. А эту совершенно точно знакомую тему вам напоминает такой был дуэт, потрясающий дуэт, на мой взгляд, пианистов, как Марек и Вацек.

Марек Томашевский и Вацлав Киселевский. Дуэт замечательный, польский фортепианный дуэт. Он существовал с 1963 по 1986 год, пока не погиб один из двух участников этого дуэта. А сами по себе Марек и Вацлав познакомились еще в Варшаве, в музыкальной академии, и дебютировали в 1963 году. Выступлением на польском телевидении были более чем популярны, исполняли в своих интересных аранжировках классические произведения Шопена, Бетховена, Грига, Паганини, Монюшко, Листа, польских композиторов, разумеется. В общем, они действительно были очень популярны далеко не только в Польше, но и в Европе. Их стало... Их очень много слушали и на территории бывшего Советского Союза. Дуэт прекратил свое существование в 1986 году. На пике своей популярности после гибели Вацика, Вацлава Киселевского, в автокатастрофе. Следующая тема. По вашим просьбам с большим удовольствием слушаем в очередной раз Муслим Магомаев, ария «Фигаро».